0: Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.
1: Антисуицид. Антисуицид. Антисуицид. Антисуицид. Антисуицид.

0: участники сборника «Грани».
1: Седьмой трек второй пластинки «Грани» — группа из Самары. «След пепла», «Затерянный мир» называется трек. Поехали!

затерянный мир. В полутемных подъездах, подвальных иллюзий, больших городов. Этот мир, он всегда напряжен до предела. Мир исписанных стен и жилых чердаков.

потерянный мир. Вид разбитых бутылок, сигаретных окурков и грязных шприцов, странных запахов слов, алкоголя и дыма, и любого себя затянуть он готов.

птицы я не вернусь, и все повторится, высохнет порох. Высохнет порох, выстрелят птицы, я не вернусь, и все. Высохнет порох, выстрелят птицы, я не вернусь.

Я родился в стране, где нет Бога, где все люди любили друг друга. А теперь у отцов Бога много, у погибших в руинах культуры.

Я родился в стране, где нет Бога, где все люди любили друг друга. Я родился в стране, где нет Бога.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Всем привет, с вами группа Агенда, и мы рады представить вам трек «Небо край» с нашего второго альбома. Мы вернемся в обновленном эксклюзивном звучании, специально для неформатного радио.
2: Седьмой трек первой пластинки «Ништяки», группа Агенда, город Пятигорск. Трек называется «Небо край». Поехали! Поехали!

0: Релизы нашего лейбла.
1: И снова у нас воронежский проект DVR. Это такой компиляционный альбом, называется он 2020. Трек называется «Я помню тебя». Собственно, поехали, ставим, слушаем, ну и ищем на всех цифровых витринах.

полет фантазии неудержим. Быть может, не хватает светлых красок и необычных перлов, ярких масок среди унылых будней серых зим. У каждого из нас своя мечта, кому дворец, кому любовь и ласку, полет к звезде или другую сказку, но быть мечта должна всегда.

Нам светит солнце зеркалом луны, не отражаясь в повседневном свете. Быть может, солнце шепотом ответит, кому какие судьбы суждены. Когда наступят времена, когда наступят времена, когда наступят времена.

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: Дэвид Боуи, Дэвид Роберт Джонс, родился 8 января 1947 года в бедном районе Лондона. Что можно сказать об этом человеке? Это целый культурный пласт западной поп-рок-культуры. С его первой композиции в 69 году, попавшую в хит-парад Британии и занявшую там пятое место, до 2017 года, когда его признали величайшим рок-исполнителем 20 века. В общем, изучать по нему надо. Все переходы и трансформации стиля с конца 60-х до 2020-х годов. Он всегда был интересен и своевременен.

Конечно, может быть, так совпало, что эта песня вышла за 5 дней до старта Аполло 11, ну, который людей на Луну отправил. Но песня отличная и звучит, как будто написанная в прошлом месяце. Дэвид – настоящая живая фигура эпохи Возрождения. Это то, что делает его впечатляющим. Он уходил и снова появлялся, но больше, чем прежде. У него нет моды, он просто постоянно расширяется. Это мир должен иногда останавливаться и говорить: «Боже мой, Дэвид еще продолжается!» Рассказывать что да как подробно нет смысла. Скажу лишь, что еще в 9 лет Дэвид решил стать супер-рок-звездой. И такое признание пришло, но только в 75-м году. Первое место с песней «Fame».

Не, он нормальный мужик. И в глаз получил за бабу. Имидж просто такой. Ну, рок-звезда, Зигги Стардаст. Кстати, Боуи – это вообще название ножика. Художник, актер, музыкант. Первый артист, выпустивший свои облигации, сказав: «Деньги мне нужны сейчас, а с этим мы, ну, разберемся потом». И чё ж, разобрался. После смерти в 2016 году на 59-й церемонии вручения Грэмми Боуи со своим последним альбомом «Черная звезда» выиграл во всех 5 категориях, в которых был номинирован. Лучший рок-исполнитель, лучший альтернативный альбом, лучший звукорежиссер, лучшее оформление и лучшая рок-песня. Пока тираж его альбомов составляет около 140 миллионов экземпляров. Но, судя по всему, это не предел. В конце прошлого года компания World Chapter Music приобрела права на все песни Дэвида Боуи за 250 миллиардов долларов. Что-то добудет.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Песня на самом деле писалась очень долго, лежала пару лет, наверное, в проекте в компьютере, прежде чем я ее свел и выпустил в альбоме. И потом, собственно, вот она на неформатке прозвучала, Захар ее оценил и дал ей дальнейшую жизнь. То есть она пару лет была в таком вот подвешенном состоянии в компьютере в несведенном проектном варианте. Не мог очень долго вокал. С вокалом бился долго в припевах. Вот, потом супруга мне бэки там спела, вроде так мясо появилось. То есть вот вокальные моменты меня держали очень долго. И припев был изначально написан тоже давно, куплеты дописывались позже.
2: 18-й трек на пластинке «Ништяки 2», Юрий Арцизов, город Москва. Песня называется «Причина причин». Поехали!

Я видел закаты, я помню восходы. Время летело, текло, как вода. Безудержной чайкой за теплоходом. Это все то, что уже навсегда. А то, что приснится однажды

Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Песня «Клоун» оказалась ключевой пока нашей песни.
2: 13-й трек первой пластинки «Ништяки», театр одного вахтера, город Москва, трек называется «Клоун». Поехали! Поехали!

Если вы не слушаете неформатное радио, значит, вы меня сейчас не слышите. А все, кто меня слышит, слушают неформатное радио.

Мир – это то, что внутри нас. Мир – это разум звезд и людей. Хоть со стеной горизонта глаз, лишь глыба пылающих острых камней. В каждом из нас частица Бога, ведь созданы мы Его руками. Куда ведет наша дорога? К войне или миру решаем сами. Мир — это то, что внутри нас. Мир — это разум звезд и людей. Хоть за стеной горизонта глаз, лишь глыбы пылающих острых камней. Снаружи, внутри, на земле и на небе пинает, ласкает, целует и бьет. То нежно поднимет на солнечный гребень, то бросит наотмашь на скалы.

Разум звезд и людей, хоть за стеной горизонта глаз, лишь глыбы пылающих острых камней. Рожденный хаосом и пустотой, в убийственном огне и холоде пространства, наш мир

вместе, не играя в рождении детей, частиц и звезд, и в том, что никогда ничто не исчезает.

Мир – это то, что внутри нас. Мир – это разум звезд и людей. Хоть за стеной горизонта глаз, лишь глыбы пылающих острых камней. Лишь глыбы пылающих острых камней.

Всем привет! Мы группа Шокола. Мы рады вас приветствовать на неформатном радио. Мы очень любим его за то, что он неформатный. Ведущий там просто неформатный чувак. Он постоянно пошлит и думает о сиськах. А еще нам нравится, что там музыка неформатная. Ну, включает там много групп таких интересных. Не шоу-бизнеса такие группы.

0: и все слушают неформатное радио.
1: А итак, друзья, добрый вечер.
2: Добрый вечер, дорогие друзья.
1: 21.03, вторник сегодня. Вы ничего не перепутали. Это мы в прошлую среду сломались. Вот, поэтому решили мы зацепить. У нас уже входит в привычку брать вторник и среду. Я так чувствую, скоро придется нам менять расписание такими темпами. Ну да ладно. Давай, конечно, рассказывай. Я пока посмотрю, что тут у нас во ВКонтактике происходит.
2: Хорошо, Захарище. Ну так вот, друзья наши, кто нас готовился в прошлую среду слушать и не дослушал, и не услышал, еще раз повторю, может быть, кто-то забыл или кто-то не знает, да, в связи с тем, что Тульские горэлектросети в последнее время стали очень херово работать, у половины Тулы, в том числе и у Захара на студии неформатного радио, не было вечером электричества. Вот. Сражались они, сражались, вызывали ночной дозор, но как бы ничего не вышло из этого, и программу пришлось перенести на сегодня. А, значит, сразу же отвечая на все вопросы, которые мне тут поступали в личных сообщениях. Друзья мои, голосование, итоги голосования мы подвели, точнее я подвел, ровно в 9 вечера среды. И вот то, что потом продолжали свои голосования, ребят, может быть, оно и продолжалось, может быть, кнопку не остановили, но, тем не менее, в 9 вечера ровно были зафиксированы победители. А именно, это если брать эстрадный эфир, группа «Доля Ангела» и «Ксения Ес». Со своими песнями они победили, 2 было победителя в эстрадном эфире. И, соответственно, группа «Тумания» с композицией «Часы» одержала победу в эфире роковом. И, соответственно, тоже поздравляем их с ротацией, с попаданием в прямой ротации в неформатном радио. Так вот, по старой доброй традиции мы каждую программу начинаем с победителей. И сегодня этих победителей будет сразу 3. Ну, поскольку 2 эфира прошло, один эфир был двойной, другой одинарный, соответственно, 3 победителя. Поздравляем тех исполнителей, которые одержали.
1: То есть у нас сейчас, давай сразу так вот, предупредим слушателей, которые пришли слушать роковый эфир. Вот, победители у нас попсовые.
2: Да, первые 2 группы, да, первые 2 исполнителя.
1: Не пугайтесь, первые 2 победителя у нас попсушники, эстрадники, поэтому все нормально, вы не перепутали радиостанцию. Вот, так что сейчас нон-стопщиком прозвучат у нас 3 трека, после которых мы воткнемся и продолжим это безобразие. Итак, объявляй победителей, и
2: итак,
1: я стартую.
2: Друзья, да, друзья мои, рад объявить победителей еще раз. Это «Доля Ангела» с композицией «Мы одни», «Ксения Ес» с композицией, ой, там очень длинное название на украинском, да, «Ксения», «Ксюша» у нас из города Сумы.
1: Очень вот, ты сказав... Мини люблю, вот.
2: Ну, сами все услышите сейчас. И победитель последней программы, роковый эфир, группа «Тумания» с композицией «Часы». Нон-стопщиком 3 трека пойдут. Пока за это время можете общаться в нашем эфирном чате, делиться впечатлениями от звучащих треков и, соответственно, передавать приветы там, ну, и так далее, так далее.
1: Напишите как раз, как нас слышно вообще, что вы думаете по поводу предстоящего Нового года и т.д. и т.п. Ну, поехали.
2: Поехали.

0: А итак, друзья, 21.16 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. С вами диджей Зухер, с вами ехидный конь Димка. Вот, и мы сегодня вне, как это называется, внестандартно, внепланово, да, вышли во вторник, потому что прошлую среду пришлось отменить, потому как по всему славному городу Тульлину...
1: Не по всему, скажем так, ты увеличил...
0: Ну, по крайней мере...
1: В моем уютном
0: микрорайоне, да, света не было. Вот, друзья, сегодня 11 ноября, день такой знаковый, в принципе, для меня, для коняшки, потому что 3 года назад... 11-го познакомились мы с коняхой.
1: Ну, вот. Познакомились, Захар,
0: ну,
1: чуть
0: заведомо
1: раньше,
0: до, а вот 11-го плотно так пообщались. В принципе, дата, которая способствовала знакомству.
1: И появлению программы 5+1.
0: И появлению программы 5+1, да. Был у нас фестиваль неформатного радио в Туле, вот, и мы все там тусили. Вот, привет, друзья, всем, кто к нам только что подключился. Наша Аська 96.4.7.5, можете туда писать. Ну и кому удобнее общаться во ВКонтакте, находите эфирный чат Зухера. Тема заведена, общаемся в комментариях. Отзвучали у нас 3 прошлых победителя. Вот, ну и сейчас отдаю бразды правления коняшке, потому как пошли у нас конкурсанты.
1: Отлично. Ну что ж, друзья мои, извините, по традиции, опять же, по старой доброй, мы начинаем каждый эфир не только с победителей, но и с так называемого кота в мешке. Что такое кот в мешке? Это трек, который нам присылают наши друзья, наши партнеры, даже могу сказать, из Беларуси, Анжелка. Она отыскивает на просторах интернета чаще всего группу из Беларуси, которая ей интересна, ей нравится, да, реже из другой страны, из другого региона, да. И эту группу мы с Захаром не слышим до эфира. Мы не должны и мы не можем эту группу слышать. Для нас этот трек будет звучать, как и для вас, первый раз.
0: Подожди, вот. А обратная сторона, это же москвичи.
1: Вот. Я не знаю, почему.
0: Вот, причем вот Женя Бакрин, вот он у нас тут висит в чате. И я, насколько помню, эта группа у нас была уже в программе 5+1.
1: Да, давно-давно, на самой заре, наверное, наших выпусков первых 5+1. Я помню тоже эту группу, и они у нас когда-то звучали. Вот, что на Анжелку нашло, не знаю. Может быть, в Беларуси группы закончились. Может быть, обратная сторона Анжелки как-то вот проставилась. Я вот уж прям даже и не знаю. Вот. Но, тем не менее, рад очень тому, что второе пришествие группы «Обратная сторона» состоялась у нас в программе 5+1. По тому еще эфиру помнится, да, что и группа достойная, и песни у них очень интересные. И чем мне еще тогда «Обратная сторона» понравилась? Тем, что это не только вот такой, знаете, классический рок русский, но и очень умные, очень правильные, очень вдумчивые тексты. То есть ребята не только серьезно относятся к музыкальной составляющей, да, но и, что немаловажно, к текстовой составляющей. И о группе «Обратная сторона» хотелось бы немного вам рассказать. Для тех, кто с этой группой пока не знаком, группа имеет очень богатую, очень давнюю историю. Она появилась на свет в далеких 90-х, в середине 90-х годов, если правильно понимаю, в 94-м году группа образовалась. И очень активно данная группа принимала участие во многих и московских, и не только фестивалях и концертах. Но, к сожалению, не по непонятным для меня и, возможно, для многих слушателей причинам, группа распалась. Группа распалась долгое время. Вообще ребята не заявляли никак о себе. И вот совсем недавно, я так, если правильно понимаю, вот 2 или 3 года назад, группа решила снова собраться и записала первый альбом. Первый альбом, который называется «Возвращение». Вот. И, собственно говоря, если правильно, опять же, понимаю, что именно с этого альбома у нас и прозвучит сегодняшний трек, сегодняшний кот в мешке, который называется «Осень наших надежд». А вот Женя Бахрин, если опять же я не ошибаюсь, это участник группы «Обратная
0: сторона».
1: Да.
0: Вот он пишет, не были мы в 5+1, мы в ротации. Они, видимо, победили отбор на общих началах и прошмыгнули в ротацию мимо программы 5+1.
1: Мимо меня прошли они, да. Ну что ж поделать, тем более...
0: Кстати, ребята приезжали, какой-то у нас тут был фест под Тулой, я помню, мы должны были там встретиться, вот, был дождь, была грязища, была отвратительная организация фестиваля, я вот помню этот момент, И встреча наша так и не состоялась. На Эльбе мы не добрались туда, вот, а они в итоге еле выбрались оттуда. Но, тем не менее, в Туллине они тоже были и тоже выступали.
1: Вот. Ну что, меньше слов, больше музыки. Группа «Обратная сторона», Москва, слушаем.
0: Поехали.

0: А итак, друзья, 21-27 отзвучал у нас первый претендент на победу. Группа «Обратная сторона», Москва. Вот Олежек нарисовался, вижу. Привет, дружище, тебе тоже. Мы спрашивают, вот что я пропустил. Ну, как раз ты пропустил тот момент, когда мы обсуждали ваш приезд в нашу губернию. И, в принципе, пропустил, наверное, победителей прошлых эфиров. Так что ни хрена ты особо и не пропустил. Попал прям под свою песню. Вот, ну, что касаемо трека, надо что-то сказать, да? Вот, когда трек начался, я немножечко покритикую. Я все-таки покритикую, потому как, думаю, имею право небольшое. Вот, начало трека прям хорошо пошло. Очень мне напомнило почему-то, я не знаю, почему у меня такая ассоциация пролетела, был такой проект Alan Parsons Project. Вот, я не знаю, кто-нибудь помнит, не помнит. Баловались они такими вот чисто электронными вещами. Вот жестко ассоциировался с этой песней. А потом все нормально, все выровнялось, все стабильненько. Но потом я заметил, что меня начал бас напрягать. Вот я бы его, наверное, бы как-то, во-первых, сделал бы еще пару вариантов рисунка и немножечко вот прибрал бы его туда взад. Потому как он прям вот тукает по голове.
1: Выпирает.
0: Да, он сильно выпирает. Вот. Единственный, наверное, косяк. Даже не косяк, а вот просто беда сведения, да. Вот. А так вообще здорово. Мне понравилась классная песняга. Такая вот осенняя лирика.
1: Совсем осенняя. Под настроение песенка, под настроение.
0: Да.
1: Ну что, я свои мнения скажу, потом можно, наверное, будет зачитать комментарии, тем более, что комментарии все хвалебные, ни одного отрицательного комментария пока не написали. Мне эта песня тоже очень понравилась, и я от слов не отказываюсь, наоборот, данный трек им подтверждение, что ребята не только хорошо умеют играть, да, но также еще у них очень интересный материал с точки зрения текстовой, смысловой составляющей, да, умная песня, серьезная песня, да, песня, которая... И попадает под настроение, и создает определенное настроение. Единственное, что, опять же, немного, ну как, не то чтобы покритикую даже, да, но свое какое-то замечание скажу, вот как-то вот не хватало, наверное, какой-то вот динамики, на мой взгляд, в этой песне.
0: Как-то ну,
1: вот
0: монотонненько получилось.
1: Монотонненько она прозвучала. Может быть, оно даже и к лучшему, что она так прозвучала, поскольку песня такая спленовая, да?
0: Не, ну она, знаешь, вот как, вот если бы вот этот бас, он, знаешь, где-то в середине трека начинает прям цеплять за голову. И вот я думаю, если бы он так не цеплял, то эта монотонность не так бы сильно бы и кидалась бы в глаза. Вот. И, наверное, вот длина трека в купе с басом, который выпирает, получилось вот так вот.
1: И несмотря все-таки на то, что сказал Захар, несмотря на то, что сказал Ян, я эту песню, вот правда, признаюсь честно, я уже вижу ее в ротации.
0: Не-не, она хороша, я же ни в коем случае не обосрал. Нет, то есть...
1: Да, если ребята одержат победу в голосовании слушателей, если песня наберет достаточное количество голосов со стороны поклонников, со стороны радиослушателей, да, я буду очень рад тому, что эта песня будет звучать постоянно. Кстати, друзья мои, вот «Обратная сторона», ребята сами отписали, что они у нас в программе 5+1 не принимали никогда участия, вот сегодня первый раз дебют, а до этого они просто прямиком попали в ротацию, ну, когда они загрузили свои треки, да. Я объясню все-таки разницу небольшую, которая есть между треками, которые попадают в ротацию через 5+1, через победу в этой программе, и просто попадают в ротацию, ну, как бы после очередного отбора треков. Разницы, по большому счету, никакой нет, и те другие треки звучат, да, но вопрос периодичности, то есть частоте. Если песня просто на общих основаниях попала в ротацию, она звучит, ну, как там...
0: В огромном-огромном плейлисте, да? В рандомном режиме. Вот,
1: да. Она может прозвучать и два раза в день, она может прозвучать раз, там, допустим, две недели, да. А победители программы 5+1, они гарантированно и стабильно звучат в наших эфирах. Ну, я так думаю, что минимум раз в два дня. Это минимум.
0: Ну, объявляй.
1: Так, ну что, а комментарии читать не будем?
0: Комментарии? Ну, давай зачитаем тогда, что жалко, что ли. В принципе, таких вот, чтобы прям комментариев, которые хотелось зачитать. Ну вот, смотри, где тут было очень... Вот, воздушная композиция, Мишаня написал. Хороший текст Калюни написал. Задумка хороша у трека. Это у нас Натаха отписалась. Вторая Натаха пишет, я бы сказала, даже шикарная. И, в принципе, вот все такие вот комментарии. Остальное мы озвучили. Да?
1: Да. Ну да. Все, вот. Друзья, ну, скажем так, про обратную сторону пока что все. Переходим к следующему нашему участнику. Следующий наш участник, вот у нас не так давно прозвучала в сегодняшнем эфире композиция «Синиес» из города Сумы, Украина, которая, на мой взгляд, достойно и заслуженно победила в голосовании по эстрадному эфиру. Да? У нас на очереди еще один участник из Украины, из города Киев, группа «Постскриптум». Группа, которая в Украине действительно довольно-таки известна и довольно-таки популярна. Играют ребята свою музыку больше 10 лет. Впервые они в 2004 году засветились на сцене. И за это долгое-долгое-предолгое время, больше 10 лет они уже в обойме, да, они выступали на многих фестивалях, как на территории Украины, так и на территории России. Частыми гостями становились у нас на многих фестивалях. В частности, вот на фестивале «Пустые холмы» ребята играли, насколько я знаю. На фестивале они играли на севере. Если я правильно помню, в Карелии они отыграли свою программу на фестивале «Рыбка». И, ну, много-много фестивалей, сейчас все перечислять не буду. У группы в арсенале 4 студийных альбома. Сейчас ребята работают над 5-м альбомом, который называется «Плюс-минус». Просто незатейливо. Вот. И что хотелось бы сказать по поводу этой группы. Ребята играют рок, но они не ограничиваются, не зацикливаются на каком-то определенном формате звучания. Да? Они... ну, скажем так, пытались разнообразить свое творчество разными и новыми модными тенденциями, и веяниями, и прочим. Вот, я думаю, что за данную группу лучше всего скажет их музыка, и композиция, которая прозвучит у нас сегодня в эфире, она называется «Бета». Это композиция с одноименного альбома, который ребята записали в 2012 году. А, в 2013-м, вру, в конце 2013-го.
0: Все, запустил, я думал, что ты паузу и запустил. Поехали, ставим слушать.

0: Итак, друзья, это у нас была группа Postscriptum. Интересно, как органично клавиши вписались. У меня вот всегда проблема, я плохо себе представляю пианино в каких-то динамичных музыкальных вещах. Ну, то есть я именно для себя, не вот когда сам что-то пытаюсь изобразить, сыграть, вот хреново у меня получается. Тут вот прям интересненько так они вплелись. Мне понравилось. Так, вот Мишаня пишет: люблю пианино, мне понравилось. Натаха пишет: интересно так, живенько. Вот, вторая Наташка у нас, я так понял, собралась линять. Написала мне в личку: спасибо за эфир, пожалуйста. Молодцы, хоть дождались. Вот, многострадальный эфир. Вот, ну и все. В принципе, больше никто ничего не написал по этой группе. Вот. Ну, не знаю даже, что, конечно. Ты скажешь что-нибудь?
1: Да, конечно, скажу обязательно. Друзья мои, в последнее время действительно очень радуют нас своими песнями, своим творчеством самые разные исполнители из Украины. Да? И вот здесь вот почему группа Postscriptum попала в наш сегодняшний эфир. Ну, во-первых, потому что действительно играют ребята очень хорошо. Хороший подход к аранжировкам. И здесь особенно я хотел бы отметить вокалиста. Вот чувствуется, да, что особыми вокальными данными человек не обладает. Да, нет какого-то супер-пупер там сильного, мощного голоса. Но обратите внимание, если не обратили внимание, переслушайте, обратите, как человек подает. То есть это вот не в последнюю очередь за счет подачи, эта песня хитовая. Меня эта песня зацепила. И повторениями, которые вот идут в куплетах, вот эти вот «Ты моя бета», да, совершенно не случайно ребята делают такие повторы, песня ложится на подкорку мозга, ее ходишь напеваешь. То есть, когда я первый раз песню услышал, я ходил, раза два еще переслушал потом почти сразу, и постоянно ходил весь день, ко мне прилипла вот эта вот фраза «Ты моя бета», вот, мелодия прилипла.
0: Народ наконец-то начал комментировать, контролировать. Вот, старенький я уже делаюсь. Вот Колени пишет: слишком банально по мелодии и заигранно, а клавишник молодец. Вот, Натах пишет: скажу в лучших традициях группы Сплин. Но да, что-то вот есть близкое к Саше Васильеву. Но все-таки все равно самобытно. Самобытненько, да, прозвучало. Ну, отвращение не вызвало точно.
1: Безусловно. И опять же, вот обратной стороне я уже об этом сказал, хочу для Постскриптума тоже повторить. Ребята, если победите, тоже не обломаемся. Поскольку, знаете, вот иногда бывает так. Вроде отберешь группу для эфира, да?
0: Да-да-да, вот группа победила, и я потом коняшку пилю. Ну нахера ты это взял в программу? Ну вот смотри же, вот теперь они тут у нас играют. Вот, бывают такие моменты. К сожалению.
1: Я вот честно сказать, ребят, я ведь все треки, кроме «Котов в мешке», отслушиваю. Честно отслушиваю. И если я песню ставлю в эфир, значит, она мне чем-то понравилась. Но иногда вот черт знает как. Вообще вот послушал, да, и забыл. Поставил в эфир, слушаю, блин, как же я мог это сам отобрать для эфира? Ну, не нравится же. Но такое, к счастью, бывает очень-очень редко.
0: Вот, ну что, давай объявляй следующих участников.
1: Итак, друзья, объявляю следующих участников, тем более, что эта группа из довольно недалекого региона, и, ну, хотелось бы, конечно, чтобы они прозвучали поскорее, да, потому что, возможно, у них сейчас уже, сколько у нас сейчас уже, без 20:10, а у них, я так подозреваю, за полночь в Тюмени. Группа называется «Джем Лимон», и песня, которая называется «В плену февраля». Что могу сказать по поводу данного трека, по поводу данной
0: группы? До февраля мы еще не дожили. Пока мы в плену ноября, через два дня будет днюха у Зухера. Ой, пережить бы.
1: Переживем, Захарище. Ну что, друзья мои, группа Джем Лемон или Джем Лимон, я не знаю правильно, как правильно ставить ударение в данном слове, тем более это действительно одно слово. Ребята пишут свое название латиницей в одно слово. Джем Лимон, без пауз. Вот, группа была создана, ребята скрывают, когда она была создана, просто написали, что была создана, и слава богу. Вот, и, ну, я знаю то, что в конце 2013 года, то есть год назад, был записан первый студийный альбом группы, который называется «Мастерская красоты». Вот, и, собственно говоря, песня, которая сейчас прозвучит в нашем эфире, еще раз напомню, «В плену февраля», как раз именно с этого альбома. Мне очень понравился вокал, который в этой песне звучит. И, собственно говоря, сама песня с сама аранжировка очень и очень продуманная, очень и очень грамотно, качественно сделанная. Но я припоминаю, что когда впервые услышал данную песню, она мне, ну не то чтобы не понравилась, да, она меня не очень зацепила. То есть я отметил хорошие положительные моменты, но написал также в комментарии к этой песне, что это не хит. Ну, такая вот проходная песня. Предложил ребятам загрузить еще несколько песен. Ребята загрузили эти песни, я их послушал. Ну и все-таки сделал выбор в пользу именно вот данной песни, которую слышал в первый раз, потому что вот, ну, вторая песня, которую ребята загрузили, она, на мой взгляд, слабее. Вот. Не мне, опять же, судить, да, могу и ошибаться, не претендую на истину, но, как мне кажется, песня, которая сейчас прозвучит, называется она «В минуту февраля», очень и очень интересно сделанная, очень и очень качественная. Ну, а по поводу того, качает, не качает, это решать вам. Мне, по крайней мере, эта песня понравилась.

0: А итак, друзья, 21.49 на наших зеленых системных. Смотрите, сколько до вас. Вот, а у нас уже. А, итак, что там у нас в комментариях? Вот.
1: Ну, я предчувствовал, Захар, если честно, я примерно такую реакцию от слушателей ожидал. Почему я сомневался, брать песню, не брать в эфир, да? Взял не зря, но тем не менее, конечно же, то, о чем я думал, разными словами сказали наши слушатели.
0: Ну вот почему-то все пишут, что напомнило город 312. Мне почему-то больше всего напомнило Юльку Чичерину. Вот хоть убейте. Вот Юльча, она любит такие вот эти вот все размазанные дела. Вот. Мишаня вот пишет, что-то не то тут аранжировка и сыграно гуд, но просто не нравится. Я так подозреваю, Миш, дело в том, что очень интересно построен ритм текста. Ритм текста. Не музыки, а ритм текста нестандартно поломанный. Вот, и, видимо, вот это выбивает из колеи. Ну и, конечно же, 5 минут длительность трека. Монотонность есть. Монотонность есть. Все хорошо, все прям красиво, замечательно, голосок хороший, но монотонно и длинно. Вот если бы все это в два раза короче, то, наверное, было бы поинтереснее. Вот. Может где-то проигрыши подубавить, а может где-то слова покоцать, я не знаю. Вот, но мне кажется, все-таки дело в монотонности. Хотя неплохо, вполне неплохо, очень даже интересно.
1: Ну, я не знаю, обратили внимание, не обратили, но у нас сегодня программа началась и продолжается каких-то вот таких вот лирично-депрессивных песен под настроение, наверное, под
0: осенний такое, минор.
1: Да? Да, минорные такие песенки, но это не, я не говорю, что это плохо, это песни, которые создают настроение, определенное настроение, и действительно, вот группа, которая только сейчас прозвучала, только что, Джем Лимон, да, я их тоже вижу в ротации, друзья мои, и если победят, я не обломаюсь нисколечко. Песня красивая, но, естественно, единственная,
0: конечно. Ну, я ее покоцаю, да? Вот если они победят, я прям честно говорю, ребят, покоцаю песнягу, прям повырезаю безжалостно все, вот, но... Неплохо, неплохо.
1: Да, ну, ребят, ну, на будущее, когда будет писать следующий альбом, работать над новым материалом, все-таки как-то...
0: Просто вот, одно дело, вот музыканты, они всегда, ну, понятно, хочется вот это все, хочется подольше, просто есть понятие, как живое выступление, тогда, да, можно и по полчаса треки загонять. А когда это радиоверсия, когда люди не видят исполнителя, они не видят музыкантов, то есть они... все чувства восприятия у них привязаны только к ушам. Вот, и когда вот это появляется монотонность, конечно, она убила много треков. Много треков убила монотонность. Вот, поэтому на это все-таки надо как-то опираться, потому что, ну, не зря люди делают, да, радиоверсию и версию концертную, там, да, альбомную версию. Одно радиоверсия, другое, концертная версия совсем третья. Советую сделать несколько вариантов. Вот. Ну, это, опять же, лично мое мнение. Я не говорю, что вот прям идите и переписывайте. Нет, это чисто мое, как бы, непредвзятое мнение. Вот. Коняшка.
1: Ну что, в принципе, наверное, все сказали по поводу данного лока. Плавно переходим к нашим следующим участникам. А они у нас из города Беломорск. Если правильно понимаю, это где-то у нас на севере нашей страны.
0: Вот. Что-то где, что за город?
1: Беломорск.
0: Беломорск — это Архангельск. Это там. Это не такой уж большой север.
1: Вот. Но тем не менее.
0: Тем не менее, да.
1: Кстати, вот, к сожалению, ничего о себе ребята не написали, кроме своих имен и кроме названия песни. Поэтому представлю, так как они были, ну, скажем так, обозначены у нас на сайте при заливке трека, это Геннадий Новиков и Марина Шилова с композицией «Лунная». Еще раз повторюсь, город Беломорск. Вот. Я считаю сторонник той позиции, да, что за музыкантов в большей степени должны говорить их песни. Да? Поэтому мы сейчас послушаем песню. Я думаю, что почва для обсуждения у нас будет очень богатая и насыщенная, вот, если можно сказать. Вот. Итак, Геннадий Новиков, Марина Шилова, дуэт, композиция «Лунная».

0: Ну, я не знаю, это прям какой-то вынос тела из мавзолея. Вот, честное слово. Минор минорный.
1: Да, минор, это гораздо минорнее.
0: Минор минорнее, причем вот раньше. Этот трек у Джем Лимона из Тюмени, который длился 5 минут, он мне показался намного короче этого трека, который длился 4 минуты. Вот, ну, я так подозреваю, уснули все сейчас абсолютно. Коняшка, с чем связан такой выбор треков? Ты что-то программу подобрал прям, чтобы к концу программы умереть?
1: Ну, Захар, такой выбор треков не особенно мне обоснован, не мотивирован. Просто как создал треки к этой программе, я вот, грубо говоря, как вот по сайту заливали, я шел по порядочку, по времени заливки. И отобрал вот первые попавшиеся, понравившиеся песни. Ну, так как я отбирал их где-то ночью, час, может быть, 2 часа ночи.
0: Видимо, ты очень хотел спать и выбирал себе все-таки колыбельные.
1: Ну, может быть, не знаю. Я вот что хочу сказать, друзья мои. Да, возможно, песня кому-то показалась монотонной. Да, возможно, кому-то она показалась затянутой. Но, тем не менее, на мой взгляд, 2 симпатичных, интересных вокала, композиция грустная, тягучая, но, опять же, под настроение, и, на мой взгляд, композиция красивая.
0: Ты знаешь, вот, когда мы начнем, когда Россия начнет с кем-нибудь войну, вот эту песню можно включать во вражеском тылу, чтобы население вскрывало себе вены и самоуничтожалось. То есть, вот, идеальный вариант. Идеально. Ничего плохого сказать не хочу, но очень уж прям вот прям грустно. Совсем грустно и скучно. Вот.
1: Ну, ладно. Столько людей, столько и мнений. На вкус и цвет все сосиски разные. Люблю тебя цитировать, Захар. Вот. Поэтому, ну, кому-то понравилось, кому-то не понравилось. В любом случае, все решит голосование слушателей.
0: Ну, давай вот. Следующий трек.
1: Следующий исполнитель у нас, опять же, с Украины, Алексей Курилко. Он у нас не так давно участвовал в программе 5+1, которая была посвящена эстраде. И в один голос все, кто слушал этого исполнителя, заявили о том, что это даже не эстрада, это какой-то шансон. Вот. Хотя я спорил, сопротивлялся, отбивался копыты, но тем не менее все равно никого не смог переубедить. Вот. И я решил дать Алексею возможность прозвучать еще раз в программе 5+1 на неформатном радио, поскольку человек очень талантлив, очень многогранен, и песни у него не похожи друг на друга. Если дебют у Алексея был с композицией действительно шансонно-эстрадной, то сейчас будет такая, знаете, мощная, забористая, убойная акустика. Песня, исполненная просто под гитару, но обратите внимание на вокал, обратите внимание на подачу, обратите внимание на текст. Песня очень сильная, и вот я сначала хотел эту песню воткнуть в какой-нибудь акустический эфир, да, подобрать побольше треков в акустике и, ну, собственно говоря, сделать специальный выпуск. Но потом решил, что когда еще этот эфир будет, когда еще эти треки отберу, а песня, вот она, готовая для программы, поэтому решил ее поставить сегодня. Песня не длинная, 3 с небольшим минуты. Песня, я думаю, что пролетит очень быстро.
0: Ты про нее дольше рассказывал, коняшка.
1: Что?
0: Ты заразился минорным минором и занудностью. У тебя даже Wi-Fi заикаться начал уже, я прям вот слышу. Итак, давай, объявляй.
1: Да, Алексей Курилко, певец, композитор, поэт, радиоведущий, актер. Ну и вообще многогранная личность творческая. Композиция называется «Зима».

Один патрон не зря оставил я себе, вдруг станет он кровавой точкою в суде.

0: нас Бог.
1: Ну, как коняшка заявил, это был забойный акустический трек. Забойнейший. Вот. Ну, один патрон — это как раз вот то, что мне хотелось. И прям вот использовать его по назначению, застрелиться. У нас треки, чем ближе к концу программы, тем они все медленнее. Вот, ладно. Я, наверное, не буду ничего комментировать, потому что я вот коняшку давно уже подбивал. Я говорю: коняшка, давай сделаем патриотический эфир. Вот одну программу соберем, там патриотик песни все, и будем слушать это все. Вот, но коняшка все равно как-то вот пытается вклинить такие песни в обычный эфир. И получается, конечно, немножечко.
2: Давай, Захар, давай я все-таки оправдаюсь в очередной раз, да? Если я буду сознательно, специально отбирать эти песни патриотические, да, для специального эфира, они с большей долей вероятности могут затеряться. Потому что я и так уже отбираю и песни для эстрадного эфира в одну кучу, в другую кучу отбираю песни для рокового эфира, третью кучу для тяжелого эфира, четвертую кучу для акустического эфира.
1: А ты сделай папочки и складывай их туда. Как набралось, видишь, папочки, прям хлоп ее Зухеру и говоришь: Зухер, сегодня у нас такой-то эфир.
2: Ну, я иду по более сложному пути, а просто треки, которые мне
1: понравились. Смотри, нам слушатели пишут: сегодня милый такой радиодепресняк. Мы сегодня боремся с врагами страны, чтобы враги сами пошли и повесились где-нибудь.
2: Вот, вот, друзья мои, хоть убейте меня, хоть убейте. Я, честно сказать, вот эти треки с прошлой недели не переслушивал. Я не могу вас ни обнадежить, ни огорчить.
1: Сегодня
2: я
1: желающих убить тебя, поверь мне, появилось много.
2: Ой, ладно, друзья мои. Я просто к чему это все веду? К тому, что я, честно вам скажу, я не помню, какие треки у нас будут идти дальше. Вот я имею в виду в плане.
1: Дальше Тихомиров «Боль». Боль. Я вот смотрю по названию, я чувствую, что будет что-то вот приблизительно депрессивное такое же. Вот, Юра у нас
2: нарисовался. Если верить названию, то да. Друзья, следующий у нас исполнитель из Санкт-Петербурга, Дмитрий Тихомиров. Композиция называется «Боль». Я много раз говорил о том, когда ставил группы либо исполнители Санкт-Петербурга, что они традиционно держат планку очень высоко, что Питер — это действительно город, в котором музыканты, то они традиционно держат планку очень высоко, что Питер — это действительно город,

0: Вот апофеоз всего чата. Ромка написал: он не плачет, а мне рыдать охота. Коняшка, коняшка, ты больше в минорном состоянии, не отбирай треки на программу, потому что мы просто потеряли эфир, я чувствую. Вот.
1: Случилось, друзья мои. Что было загружено на сайте, то я и взял. По порядку.
0: Вот Сай Олегович предлагает тематически делать эфиры. Самая тяжелая песня, самая тупая песня и так далее. Ну, ты знаешь, мы периодически делаем. Делаем. Но, понимаешь, как тебе сказать, радует, что мало осталось плохих песен на неформатке. Вот народ все-таки как-то больше нормально грузит. Вот сейчас смотрю, у меня в плейлисте стоит песня, называется «Анахреновая песня». А, «Анахреоновая». Ой-ой-ой, я думал, «Анахреновая песня», интернет-сингл 11 года. Коняшка, давай рассказывай нам про группу «Зорница».
1: Объявляю следующую группу. У нас на очереди группа «Зорница» из далекого-предалекого города Сургут с композицией «Анахреонова песня». Вот. Я что хочу сказать про данную композицию. Ну, блин, вот опять же, Захар, сейчас будешь мне пенять, что такие песни нужно в патриотические эфиры ставить. Да
0: ты
1: нет.
0: Ты про «Анахреновую песню»?
1: Ну, она не хреновая, она «Анахреонова песня». Ну, хватит подкалывать, и так смешно.
0: Не, ну, попробуй, выговори еще.

0: еще раз.
1: А нахрен его песня?
0: У меня не получается. Мне все время язык срывается на нахреновый. Нет, я, ребят, я над вами не глумлюсь, просто вот ситуация.
1: Группа «Зорница» у нас уже звучала на неформатном радио. И вот данную композицию я хотел бы поставить в этот эфир. Во-первых, потому что эта песня набрала очень много голосов. Ее очень часто скачивали. То есть данный трек был скачан с нашего сайта целых 80 раз. Во-вторых, она набрала довольно-таки много баллов. Но это не главное. Главное содержание данной композиции, то, что песня написана, ну, как говорится, на злобу дня, и посвящена она нашему хорошему, в кавычках, другу дяде Сэму, с его оранжевыми революциями, которые шагают по всему миру. Плоды данных оранжевых революций...
0: Кстати, дядя Сэм в лице черной макаки, он кантри поет. Он же кантри поет. Я вот... У нас в партнерах тут музыкальные новостные сайты. И смотрел, когда я вчера ночью, по-моему. Вот это черное пятно пело кантри с каким-то там кантри-музыкантом америкосовским с косичками. Прикольно. Нервничал очень. Не умеет он петь. Вот то ли дело Ельцин наш, и пел, и плясал, да.
1: И самолет обоссал.
0: И самолет обоссал, да. А этот вышел как... Ну, извини, я тебя оборвал опять.
1: Ну, а в принципе, я почти все уже сказал.
0: Кстати, вот Юрка пишет, что мы, говорит, ее тоже хреновой называем. Так что, а нахреновая песня, это вот я все правильно
1: сказал. Она уже пошла,
0: да, давайте мы ее включим.

0: Друзья, 22:20 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. С вами диджей Зухер, с вами ехидный конь Димка. Программа 5+1. И это отзвучала группа «Зарница». Вот, ну, ребят, спасибо вам, что вы вовремя нарисовались, а то я уже думал, сейчас вместе с микрофонной стойкой булькнусь под стол. Вот, но проснулся, все нормальненько. Вот, пишу, что Коняха наш грамотный политик, он взял у ребят взятку вискарем, ставил занудные треки специально, чтобы после них прям «Зарница» отзвучала, как серпом по яйцам, да? Замечательно.
1: Конечно. Ну, идешь и провокация, и никаких взяток мне не давали.
0: Не знаю. Я вот чувствую, пахнет от тебя вискариком, пахнет. Вот. Ну, галочка от меня будет. Хорошо. Причем тут только рабыня Изаура, я так и не понял. Ну, да ладно, микс прошел в тему. Юрка, а откуда вообще слово это взялось? Анахреновая. Что тебя побудило? Вас побудило? Я не знаю, кто придумал такое слово, чтобы я запинался постоянно. Вот. Ну и чего тут у нас пишет народ? Так, вот Мишаня пишет: за эту композицию голосовать точно буду. У меня моргнул свет и появился визг в звуковой карте. Блин, как мне уже эти электрики достали. Так, вот Олегович пишет: под окнами чел на машину наклеил Обама чмо. Любят у нас Обаму. Так, спрашивают вот Коняха: до вискаря политик или после? Ты знаешь, после вискаря он такой политик инертный. Вот.
1: На фестивале Мото Малой Рославе все были этому свидетели.
0: Да, он просто везде голосовал своим телом за каждую урну. Вот. А во время вискаря вот он еще может полемизировать, да, а вот после уже никак.
1: Ну, не получается.
0: Не получается.
1: Желанно, шапка Мономаха.
0: Переплюнуть через губу не может. Так что вот как-то так. Ладно, вот пишут: вискарем аж в Москве пахнет. Жень, это потому, что Коняшка нас переехал в Москву. Он теперь из МКС вещает. Московская Коняшкина студия. Вот, поэтому звук такой говененький стал у нас в последнее время. Вот, но надеемся, все-таки когда-нибудь наладим мы звук и Коняшки. Так, ну и чего? А, вот, Юрка пишет: гимн Америки списан с гимна общества Анакреона. Это было общество маргинальных поэтов в Англии. В Англии. Что-то я сегодня заговариваюсь. Короче, понятно, Анакреона — это в честь гимна Америки. Все, понял. Она все-таки анахреновая.
1: Америка.
0: Анахреновая. Вот лучше назовите ее анахреновая. И все. Даже не надо песень подписывать. Просто «Зарница-анахреновая». И все поймут. Ладно, давай, объявляй.
1: Ну, следующий. Я еще буквально два комментария небольших. Да, для тех, кто не понял, эта песня была написана группой «Зарница» в далеком 2011 году и посвящалась...
0: В 2009
1: даже, да?
0: Да.
1: А почему сингл?
0: Это сингл записан в 2011.
1: А, ну просто эта песня была посвящена событиям в Грузии. Тогда никто даже не думал о Украине, да, что там такой замес начнется. Но ребята оказались пророками, да. Америка шагает бодрой поступью, ведет мир в Третьей мировой, на мой взгляд. Вот. И я еще второй комментарий хотел добавить. Недавно был у Фоминса на студии, когда они писали очередной свой трек. И я написал по дороге к Фоминсу в метро песню «Обама». Ну, из этой песни там есть только сейчас куплет и припев, то есть припев я уже сделал, куплет один тоже сделал, мы, по-моему, договорились, что эту
0: Видимо, там наш Коняшка сам с собой разговаривал, мне пришлось...
1: Да, сам с собой разговаривал, наверное,
0: мне пришлось отключить его от скайпа, потому что и понятно, что я вижу, что не прыгает у меня вот этот индикатор нашего пиздежа. Вот, и моргнул свет, и все, вот все погасло. Дурдом. Причем стоит бесперебойник, все как положено, все нормально. Он щелкнул, пискнул, и пришла большая жопа. Вот, ну да ладно, давай, конечно, теперь свою тираду можешь вот опять сначала говорить.
1: Это вот, как пишет правильно происки Газдепа, стоило только сказать про Обаму, про эту черную обезьяну, сразу у нас как-то, блин,
0: полетел. Смотри, вот Олегович пишет, айфон второй день глючит. Ты знаешь, вот я читал новости, не знаю, верить, не верить. Вроде как там америкосы давят на Apple, чтобы они заблокировали все айфоны и айпады в России. Вот. И Apple вроде как ведется на эту херню. Так что, любители яблочной продукции, смотрите, скоро вот может все накрыться медным тазом. Вот. Бесперебойник нет. Он у меня абсолютно родной, китайский. Вот, поэтому нет, у меня все китайское, мне проще. Давай, коняшка, тарахти тарахтелку.
1: Ладно, я просто не знаю, что ушло в эфир, что не ушло.
0: А ты сначала, ты сначала.
1: Ну ладно, я сначала буду теперь покороче. Итак, у нас следующий трек прозвучит от исполнителя из города Кемерово, Василий Дуглас его зовут, композиция называется «30 лет». Почему эта песня попала в наш сегодняшний эфир? Василий грузил много своих треков на неформатное радио, и эти треки, которые он грузил до этого, да, я критиковал. Я критиковал, в первую очередь, из-за манеры исполнения. Но не нравится мне такая манера исполнения, не нравятся мне братья Самойловы, не нравится мне Дима Ревякин, не нравится мне Шахрин, и много кто мне не нравится из рок-звезд наших, да, поскольку есть у меня такая галочка, есть такой пунктик, да, обращаю внимание на вокал. Вот. И, ну, собственно говоря, Василий не случайно в этот ряд поставил, его манера исполнения тоже как-то вот мне не близка была. Вот. Но, тем не менее, разгорелась тут дискуссия на сайте Неформатного радио, да, Василий не стал на меня обижаться, не стал дуться, да, он просто-напросто загрузил новый трек, и я считаю, что в этом треке он очень хорошо проявил себя, очень хорошо подал, и, ну, скажем так, вот особенности своей подачи, своего исполнения, да, в этой песне он, ну, скажем так, раскрыл по-новому. Вот, поэтому слушаем Василий Дуглас, город Кемерово, композиция называется «30 лет», на мой взгляд, очень достойная.

0: Ну вот, смотрите, несмотря на всю кассиозность, да, есть такой род инструментов, я их называю кассиозные клавиши. Вот, несмотря на всю кассиозность инструмента, все-таки трек-то получился вполне себе даже приятный. Вполне себе даже хороший. А просто вот есть такой, такая группа музыкантов, которые говорят, ну вот, у нас инструменты говно, у нас Casio, у нас та-та-та, поэтому... Нет, на самом деле говно, вот если в голове вместо мозгов, тогда и получается, соответственно, то же самое. А если приложить немножечко усердия и старания, получается вполне себе даже ничего. Мне понравилось.
1: Мне тоже понравилось. И я еще раз повторю, Василий, если нас сейчас слышишь в прямом эфире, либо потом послушаешь запись эфира, скажем так, на нашем сайте, я вот, ну, от себя советую побольше именно таких песен, да, потому что песня качает, песня энергичная, песня со смыслом, аранжировка симпатичная, да. Ну и вот так. Какие твои песни? Мне нравятся гораздо больше, чем, ну, скажем так, чем то, что ты обычно делаешь. То есть вот таких вот песен побольше. Вот от меня вот лично кроме тебя.
0: Ну и что у нас? Дальше плюс один?
1: Дальше у нас плюс один.
0: Давай зачитаем все-таки вот комментарии. Василию от меня галочка пишет, Юрка. Мишаня пишет, все равно каким-то шансоном пахнет, причем, как правильно Юрий сказал, кабаком отдает. Такое ощущение, что окунулся в 90-е. Ну, это просто балалайка такая. Ну, что сделаешь? А, так, вот Калюня пишет. Интересно, аранжировано, молодец. Гитарка прикольная. Олегович пишет. Так, и... Вот Юрка опять же написал. Некоторые треки Василия очень нравятся идеями аранжировок. Ну, когда в голове есть мозг, в грудной клетке присутствует сердце и душа, то, в принципе, можно и на балалайке сделать да, вполне достойную вещь. Вот, но это лично мое мнение. Давай, конечно, рассказывай.
1: Ну что, и у нас завершает программу, опять же, по старой доброй традиции, плюс один трек от нашего тульского региона, от Тулы. И я очень рад вашему вниманию представить тульскую группу, молодую тульскую группу «Сомнения прочь». Вот от данной группе, а даже больше...
0: Это Илюха Резоевич.
1: Резоевич, да, Резоевич.
0: Есть у нас Мила Йовович, я хуй выговорю фамилию. И вот Илюха, он тоже, я очень сложно его выговариваю все время, фамилию Резоевич.
1: Это не фамилия, это отчество.
0: Отчество у него даже?
1: Да.
0: Вот как, ну я не знал.
1: Ну, так вот, друзья мои, несмотря на то, что группа «Сомнений прочее» относительно молодая, появилась она только в 2012 году, тем не менее, с лидером данной группы, с Илюшкой, я знаком очень и очень с давних пор. А именно, я застал еще этого мальчика, да, когда он, победив в Олимпиаде в областной «Знай и люби историю России», это было в начале 2000-х годов, я тогда в Белом доме работал в школе, проводил областные Олимпиады. И вот, представьте себе, победители Олимпиады. Мальчики, девочки, ботаники такие все. Девочки все такие одетые, нарядные, там, либо, ну, ботанки, да. Мальчики такие тоже заученные, задроченные, да. И тут заходит такой неформал в косухе, с гитарой акустической под мышкой, да. Такой он весь из себя, вот. И чем он отметился? На первой же остановке он побежал в винный магазин и там закупился пивом. Вот. Ну, пришлось это пиво потом выцеплять, выливать, короче, отбирать у детей, да, чтобы они не пились в монастыре, потому что мы ездили потом на кольцо в монастырь.
0: Я представляю, толпа пьяных детей.
1: С Ильей, тогда ему было лет 14-15, и уже с тех пор, ну, в то время уже, да, он был завсегдатаем наших неформальных тусовок, на Егоре мы собирались, на Стене Цоя собирались, да, и человек этот очень известен в тульских, скажем так, околомузыкальных кругах, неформальных кругах, да. Я очень рад за Илью, потому что он своей группой грезил очень и очень давно, песни он пишет тоже очень давно, он, кстати, свои песни пел в автобусе тогда, не умел он тогда ни играть, ни петь, но, тем не менее, песни были интересны. Мне понравились. Вот. Долго шел к созданию своей группы. Группа наконец-то в 2012 году создал. И я очень рад за группу «Сомнений прочь», поскольку они сейчас идут вверх, они приобретают поклонников новых, да, группа заявляет очень громко о себе, выступает не только в Туле, но и в других городах. И я считаю, что у этой группы есть очень хорошее будущее. Илье огромный привет, огромные респекты, поскольку человек работает над собой, человек растет от концерта к концерту, очень хорошо держится на сцене, и группа, еще что хорошо, она не похожа на других. У группы есть свой индивидуальный почерк. Вот. Поэтому, ну, от меня, с моей стороны, чем могу, тем помогу. И я считаю, что группа, в принципе, вполне достойно сегодня представляет наш Тульский регион в нашей сегодняшней программе. Группа «Сомнения прочь», композиция называется «Слишком много звезд».

0: Ну, Илюха вполне себе даже вот молодец. Молодец. Прям.
1: Я считаю, действительно растет человек растет, в музыкальном растет. Плане. Молодец.
0: Такая хорошая аранжировочка. Мне вот аранжировка понравилась. Текст не слушаю никогда, поэтому про него ничего сказать не могу. Тут вот народ пишет, что текст не ахти, но вот, по крайней мере, саунд мне очень даже понравился. Тем более я тут слушаю на больших колонках, и прям вот оно так интересненько, интересно получилось. Напомнило какие-то, знаешь, вот есть фильмы там про африканцев, про Африку, про саванну. Вот какая-то такая получилась композиция интересная. Вот. Ну да ладно. Так, что пишет народ у нас в чате? Ну, во-первых, все линяют. Друзья, давайте всем пока, кто уже мотает отсюда. Да, ну мы сейчас тоже уже, это была последняя сегодня песня. Тоже скоро будем линять. Так, вот Юрка пишет. Очень атмосферный саунд получился. Все так позитивно и достаточно грамотная аранжировка. Обожаю такие треки. Так, Олежек пишет. Хорошая песенка. Вот, Калюне тоже понравилось. Единственное, говорит, осталось научиться писать более осмысленные тексты. Будет вообще хорошо. Так, очень милые контрапунктики гитарные. И Мишаня вот написал, нет, мне не понравилась композиция, тем более текст. Ну, не знаю, Миш, ты, наверное, сегодня просто не с той ноги встал. Текст я не слушал, поэтому не буду спорить. А вот музей вполне себе даже интересно. Вот. Ну и все. И все, больше ничего не пишут. Ну, я сказал выше, молодцы ребята, растут. От меня галочка будет. Коняшка, что ты хочешь сказать, говори.
1: Ну, а я, в принципе, все уже сказал еще до трека, да. Еще раз повторюсь, Илья, если нас слышишь сейчас, либо услышишь записи, рад за тебя, рад за твою группу, и очень нравится мне твой подход к музыке. Ты очень серьезно к этому относишься, да, и аранжировки – это твой конек. А еще тем, кто когда-нибудь получит возможность побывать на концерте группы «Сомнения прочь», обязательно это сделать, потому что на сцене лидер группы ведет себя очень и очень интересно, у него хорошая подача, у него специальная такая голосовая примочка, установленная на микрофон, да, он ее с собой носит и постоянно устанавливает, и человек очень харизматичный, то есть я считаю, что у этой группы есть очень хорошее будущее.
0: Ну все, друзья, до завтра. Услышимся теперь с вами завтра. Завтра появится запись эфира на сайте Неформатного радио. Завтра появится голосовалка, которая будет длиться до следующей среды. Вот, то есть следующую среду у нас будет победитель один или два. Сколько будет победитель?
1: Один.
0: Один победитель из этого эфира и
1: один из следующего, который будет
0: из завтрашнего эфира, да. Вот, так что всем удачи, всем спокойной ночи. Не болейте, друзья. Вот, любите друг друга, пусть все будет хорошо. Услышимся завтра в 21:00.
1: Захар, да, подожди, да, отключаться. Да. Мы забыли самое, ну не самое главное, да, но один момент мы забыли для победителей, которые победят.
0: Которые победят, и которые уже победили уже, кто джинглы ваши, запись голоса, мы группа такая-то. Вы слушаете Неформатное радио. Всем здоровья, любви, удачи. То есть вот каких-то пожеланий присылайте. Мы все это прилепим к вашему треку и запустим в ротацию. Потому что почему-то все раньше это делали мы с конем. Но я подумал, что за несправедливость такая. Ведь людям должна быть интересна судьба своего трека, да? Но как-то все все это дело динамят и не попадает.
1: Ну, не все, скажем так.
0: Ну, 90% динамит. 90% динамит. Так что, друзья, вот пока не пришлете, победитель не попадет в ротацию. Вот, все, друзья, всем пока, всем до завтра. Услышимся в 21:00, как обычно. Пока.
1: Всего доброго, друзья. До свидания.

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: Кайс! Три подряд альбома были восторженно приняты критиками. А еще что надо? А надо продажи, а их нет. Ни формат, ни для радио, ни для телевизора. А где деньги, Зин? Нету. Кейс изобретателя современного стоунера. Свой звук найти непросто, дорогого стоит. Эти черти с горячими сердцами из центра калифорнийской пустыни начала 90-х годов. Эх, сейчас бы вот их музло, вот чего они тогда играли. Они опередили, так сказать, все это музыкальное сообщество лет этак на 30. Ну или опоздали лет на 25 с рождением. Дело в том, что такую музыку играли в начале 70-х. «Зеленая машина».

0: участники сборника «Грани».
1: 12-й трек второй пластинки «Грани», группа «Dark Park». А город Москва, я продолжаю идти, называется трек «Поехали».

где последний бой? От костра только пепел, только треск, только ветер, от костра только призрачный зной. Но постой, не спеши уходить и останься, кем же ты был? Но ветер звал на рассвете, ветер гнал на закате, ветер выл, ветер плыл, ветер.

галактике, не только здесь, и в далекой-далекой галактике все летит под откос. Мы снова в песках, как женщина кобабы, все в белом нежности страх затираем толченым мелом. И твой вопрос —

нашем славном будущем светло и чисто, и не ждут никакие края. Что же ты молчалива, как жена декабриста? Декабрист, как обычно, не я.

0: Резиденты неформатного клуба.
1: Антисуицид.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Песня «Не пророк» была написана в маршрутке. Прямо ехал в соседний маленький городишко рядом с Челябинском, учить детишек играть на гитарке, а там школа как раз вместе с церковью евангелистической. Вот пастор делал там школу, вот он меня позвал преподавать. И девчонка там написала там, в стиле хостел какую-то песню. Вот, она ее сыграла, спела там, я подрихтовал ей немножечко слова, на меня там накричали, в оконцовке я ехал, когда в маршрутке, вот у меня вот это вот там бабахнуло. Пара-тройка фраз, и пока ехал, там 45 минут, за 45 минут практически полностью ее написал. Вот это вот так, как оно было.
2: 16-й трек первой пластинки «Ништяки», Андрей Высоцкий, группа «Фора», город Челябинск, «Не пророк» называется трек, поехали.
3: Моей рукой Господь выводит строки. Я отливаю слов колокола. Поют они о мире и о Боге. Гудят набатом во спасение добра. Их благозвучие перезвона милосердием и состраданием прольется в душу вам.

пророком и не пытаюсь рассказать, как надо жить, где обрести любовь и веру в Бога, как избежать предательства и лжи.

моей рукой Господь выводит строки. Я отливаю слов колокола, поют они о мире и о Боге, гудят набатом во спасение добра.

Летит январь, страстей поток, скользит мечта за хвост, держись. Лоскутный миг, короткий итог, колючий сон, и значит жизнь. Очень просто, степ-бай-степ, с улицы на мост.

0: Релизы нашего лейбла.
1: Не побоюсь этого слова, один из большого множества моих любимых музыкантов на неформатном радио – это проект «Хмели», это город Уральск, это Казахстан. Давно уже Андрюха у нас присутствует и в золотой коллекции, и в постоянной ротации. И вот выпустил он альбом, чему я несказанно рад, на лейбле «Неформатное радио», который называется «Хмелениум». И вот одна из песен этого альбома, называется она «Посейдон». Если понравилось, то, конечно же, заходите на любые цифровые витрины мира, там везде оно все присутствует. Добавляйте к себе, слушайте и наслаждайтесь.
2: Циклон и город встретились так рано. Циклон с собой тучи приволок.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: А итак, друзья, добрый вечер. 21.02 уже на моих зеленых системных. Смотрите, сколько на ваших. Не знаю, у нас время синхронизировалось, не синхронизировалось. Ну, как есть, как есть. Вот, всем привет. Привет, Ленка, привет, Родик, привет, Маринка, Вадим, здравствуй. Кто там, Женек у нас по линии. Привет, щите, Витос, здравствуй, здравствуй. Кто там у нас еще? Антоха, Серега Онский. Вот, кого 300 лет не видел. Привет тебе прям огромнейший. Прям огроменный. Вот, и вроде никого не забыл. Вроде никого не забыл, ну, если что, то не обижайтесь. Значит, просто пропустил. Итак, друзья, сегодня у нас последний миксер. Да, последний миксер в этом сезоне. И вчера прям было много грустных смайлов. Ну, а что делать? Нам тоже хочется отдохнуть, поэтому, собственно, вот так. Сегодня у нас эфир на такой легкой волне. Просто вспоминаем хорошие треки ушедшего сезона, вот, и потихоньку побухиваем, кому есть чего. Вот, собственно, давайте начнем с двух победителей прошлого миксера. Очень меня порадовали прям пиджак на голое тело. Хорошо, что они выиграли. Ну и в ништяки забрал Маринку с ее рыбами. Вот так вот, ставим, слушаем два трека нон-стопом и потом продолжим.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: Ну вот, мы уже начинаем наблюдать обычную для нас, как это называется, кулинарную... Как это называется? Выставку. Выставку. Колянова жрет активе. Зухер тоже жрет активе. Вот. А Стрела Морфея, я так понял, кто тут у нас? Рука вроде мужская, да? Сашка это или Светка? Не пойму. По-моему, Сашка у нас с фляжкой самогонки. Вот. Серега у нас какую-то непонятную хрень пьет. Ну, походу, на воду не похоже. Что-то прозрачное. Тоже, видимо, что-то вкусное. А у нас активе. Ну, Вадим, как бы я даже и не сомневался, только где, блядь, креветки? Почему сегодня без креветок, друг мой? Вот, но тем не менее, стол впечатляет, только почему сырники с картошкой? Вот. Ну, а мы с активией. Мы с активией, нам тоже неплохо. Вполне себе вкусно. А итак, друзья, 21.13 на наших железных системных, зеленых системных. Все, я уже... Вот видите, уже все, уже пора в отпуск. Потому что уже заговариваемся. Вот. И давайте расскажу для тех, кто у нас первый раз, как с нами общаться. Во-первых, у нас есть WhatsApp 902-75-00-59. А кому удобнее общаться во ВКонтакте, находите там группу «Неформатное радио», вступайте в нее, тема заведена, общаемся в комментариях к теме. Вот, ну и, конечно же, все уже давно в Дискорде. Ссылочка на наш Дискорд есть прямо в эфирной теме.

0: во ВКонтакте, а также в группе большая такая жирная кнопка «Эфирный чат». На нее тыкнуть, там все можно прочитать. Вот, креветки Вадим сожрал вчера. Ну, тоже неплохо. Ленка-точилка у нас сидит на берегу моря. Ей тоже запиписично. Молодец. Прям вот сейчас Коляновна тебя прокляла. Прокляла буквально, потому что благодаря мне она не на море в этом году. И в следующем году тоже она будет не на море. Вот, поэтому, да будь ты проклята, точилка.
1: Нет, я могу быть на море, ты же меня не отпускаешь одну?
0: Нет, конечно, тебя не отпускаю. Как ты можешь быть на море? Как? На, как, какие, на какие средства?
1: Ну, я буду откладывать.
0: Ты будешь откладывать? А смысл тогда? Тогда смысл, если ты еще будешь туда откладывать. Вот.
1: А может, у меня левый заработок есть?
0: Вот, значит, мы больше сделаем ремонта. Мы сделаем больше ремонта.
1: И быстрее.
0: И быстрее сделаем, да. Вот. А, это жареный кабачок, это не сырник. А я прям решил, что это ты решил картошку с сырниками и, понимаешь, прям... я забыл, как... С купатами. С купатами. Вот, ладушки, Ванька, привет тебе, друг мой. Пишет, борьба была, что надо, ты знаешь, прям порадовали. Порадовали девчонки из Смоленска нас. Вот, и прям вот будем надеяться, что они будут у нас почаще появляться. Так, ладушки. Итак, что сегодня у нас будет? Сегодня у нас никакой борьбы, никакой битвы. Сегодня прям такие меланхолично приятные треки. Пробежался я прям буквально по... уже давно все эти треки в ротации. Вот, собственно, мы сегодня просто отдыхаем и так вот финально, спокойно заканчиваем очередной сезон миксера. 70 выпусков. 70 выпусков уже прошло. Представляете, это 70 недель. Это прям практически полтора года. Коляна, представляешь? Ты представляешь? Вот, у нас сегодня прям мало того, что финальный, юбилейный. А, сухое белое. У Серого сухое белое. Тоже ничего. Вот, ладно. Итак, отзвучали у нас победители прошлой программы. Собственно, все они уже про себя знают. Далее у нас группа Аманава. Стрельнули они у нас с Дуняшей. Прям очень хорошо они с ней в свое время стрельнули. И поселились у нас на долгое время. Итак, ставим, слушаем. Группа Аманава. Город Москва. Дуняша. Поехали.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: А итак, другие подруги, 21:20 на наших зеленых системных. Отзвучало только что у нас Аманала со своей Дуняшей. Вот, пишет. Пишет Витос, что у них и другие песни очень даже неплохие. Да, все неплохие, но вот это прям хорошо вошла в свое время. Ну, по крайней мере, на данный момент для меня лично это пока лучшее, что у нас есть из Аманалы на сайте. Но опять же, это лично мое мнение. Вот, все треки, которые сегодня... У нас только один будет трек, я вот жду. У нас группа Полини, они прям досводят буквально трек вот в эти секунды. Вот, и просили они, чтобы я не ставил их трек, который у них уже в ротации. Хотят они сделать сегодня прям премьеру трека. И вот он прям у нас свеженький, горяченький прозвучит. Так что как только вы загрузите, Пашка, я сразу его скачаю, но... Маякните мне куда-нибудь, пока вот я обновляю модерацию треков, пока я ваш трек не вижу. Вот, это что касаемо группы Полини. Вот, все остальные треки, я не потому, что я их выделил как-то из остальных, да все песни классные у нас. Ну, программа вмещает всего 8 треков в себя, поэтому я основывался только на личном вкусе. Ни в коем случае не хотел обидеть никого, просто вот это дождливое, замечательное, охуенное лето просто настраивает на меланхолию, и поэтому сегодня такая у нас финалочка будет меланхолично, спокойно, приятно. Вот, так что не обижайтесь, кто не попал в так называемую песню года. Ну, всего 8 треков. Ну, как всех. Я бы всех вас, конечно, бы слушал и слушал. Ну, никак. Всего 8. Вот. Очередное открытие неформатки в свое время появилось у нас Бажена Вецешевска. Вот. И как бы рубануло прям не по-детски. Рубануло не по-детски, понравилось и осталось у нас. Вот, собственно, трек Бажена, я запуталась, город Москва. Опять же ставим, слушаем, поехали. Запись, да, работает, кнопочку нажал, да, отчитываюсь, кнопочку нажал. Итак, Бажена, я запуталась, поехали.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: Вот, закачал я. Все, Пашка, закачал я ваш новый прям. Прям вот только-только из печки пирожок, трек по линии. Мы вас прям самыми последними включим. Такую вишенку на торте сделаем. Вот, привет, человек Анатолик. Здравствуй, город Свердловск. Жене твоей Лерке приветище огромное. Вот, молодцы, Боженко, здравствуй, здравствуй, вот, хорошо, что ты нарисовалась. Прям вот желаю тебе в следующем году, ну, для нас это следующий год, для остальных это половина года, у нас просто сезон закончился, и ты попала в этакую песню года, неформатки. Вот, твоя, чтобы работоспособность вот эта вот не пропадала, не пропадала, больше новых треков, ну и, конечно же, грузи их на неформатку. Вот, Толян, немного ты пропустил, вот совсем немного, всего две песенки, и то вторую ты уже слышал. Так, что там у нас? Что там у нас? Вот пишут ребята, что замечательные музыканты у Бажена. Ну, это слышно. Спецы, профессионалы, молодцы, молодцы. Вот, так, что там, давайте уже будем читать комментарии. Знакомые все песни, пишут Стрелома. А сегодня все песни знакомые, все хорошие, все классные. И прям вот замечательные. Замечательные. Так, Точилка вот пишет, прекрасная песенка. Родик пишет, как же офигенно звучит соляк. Вскайфовал снова и снова. Родик сегодня у нас будет просто эманировать прекрасными эмоциями. Так, что там у нас еще пишут? Жаль, что такой перерыв будет. Ребят, ну как без перерыва? Во-первых, на самом деле неформатка-то она не перестанет работать. И за то время, пока не будет программ, очень много будет работы проведено. Нам же надо будет перебрать, заново пересобрать плейлист. Переместить старичков в старичков, новенькое в новенькое. Сделать очередное чистилище по неформатке. Как бы дело-то дохерище. Вот, и они все будут делаться, на это, конечно же, надо время, его надо отрывать от семьи, от работы, и отдохнуть-то особо не получится, просто мы отдохнем от программ, а опять же, вы соскучаетесь, вот, нагрузите больше хороших треков новых, и будет с чем вступить в новый сезон, поэтому это нужно, без этого никак. Вот, Свердловске туман и жарко, а, кстати, говорят, там вас накрыло нахуй дымом всех, да? Ну-ка расскажите, чем вы там дышите? Научились ли вы уже ездить на углекислом газе вместо бензина? Очень оно нас интересует. Ладно, едем дальше. Едем дальше. Далее у нас группа Крис. Стрельнули они, ну, по крайней мере, для меня, вот именно с этой песни. «Снег скроет все», город Питер. Ставим, слушаем. Вы комментируете, если желаете. Поехали. Поехали.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: 21.32 на наших зеленых системных. Чуть не забыл ссылочку даже кинуть. Хорошо, Коляновна напомнила. Прям вот я реально кайфую под эту песнягу. Не знаю, там все просто. Ничего наворочено. Но так звучит классно. Прям здорово. Катюхи что-то у нас, смотрю, нету в этом в чате. Ну, значит, запись послушает. Катюх, спасибо тебе за охуенную песню. Двигайся дальше, грузи нам больше треков. Хочется слышать от тебя что-то еще нового. Натаха нарисовалась. Привет тебе, Натаха. Вот, кстати, мы к вам в пятницу собираемся с Коляновной. В субботу, на ваше вот это вот мероприятие. Так что два сидячих места забронируйте под нас там. Под нас там. Два трезвых сидячих места. Так, вот у нас Сашка со Светкой пишут. Даже не знаем, что и говорить о треках, если они все знакомы и хороши. А что говорить? Хвалить надо, хвалить. Артистам же приятно, когда их хвалят. Это самое то. Витос вот первый раз песенку услышал, но говорит, замечательно. А Маринка написала: «Снег, крутая вещь». Так, что у нас там? Кайфует у нас Боженко. Родик написал: «Меланхолия, снег скроет все». А, кстати, да, скоро он придет, потому что, судя какое у нас лето, я думаю, снег вывалит где-нибудь в середине августа. И будет вполне себе так это планомерно и хорошо. Так, что там у нас? Будет ли хардкор? Слушай, ну, сейчас я погляжу, кто у нас остался-то. Нет, хардкора не будет. Сегодня все спокойняга. Спокойняга. Более-менее шустрый у нас по линии вот с новой песенкой. Прям вот совсем новая-новая, супер-супер. То есть вы будете первые, кто ее вообще услышал, кроме звукорежиссера и музыкантов. Так что возгордитесь. Вот, только лежачие места. Это как? А что там? Надо приходить в этих, в плавках и купальных костюмах? Ласты брать или чего? Я не знаю, как это. Маску, трубку для дыхания. Антоха, привет тебе. Привет тебе, дружище, забыл с тобой поздороваться. Вот, ну исправился. Исправился. Ладно, едем дальше. Далее у нас Маша Канимара. Тоже прям вот стрельнули, прям вот хорошо в душу запали. Город Пермь. Их представитель как раз вот наш Витос в чате. Вот, «Волосы кольца» называется трек. Поехали, ставим, слушаем.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: А итак, друзья, 21:38 на наших зеленых системных. Володя, привет, привет, здравствуй. Хорошо, что ты зашел. Хорошо, что ты зашел. А вот на самом деле песня года — это такой замечательный повод всех опять увидеть в чате, потому что как-то вы просто так не заходите. Вот песенка увидели, что будет в эфире, зашли. А нет бы, раз зашли, поздоровались. И нам приятно, и вам хорошо. Ладно. Только что у нас отзвучала Маша Канемара «Волосы, кольца». Шикардосный просто трек, великолепный. Что там нам народ пишет? Сегодня вот вечер прекрасно уже. Сегодня будет много женского вокала, но не только. Но не только. Вот, но все прекрасно. Натаха пишет, вот прекрасная песня. Антоха написал, что песня больше зашла, чем свежая. Вот это больше зашла, чем свежая. А Витос нам обещает еще две песняги на неформатку закинуть. Ну вот, хорошо, они как раз отстоятся, наберутся, как это называется, крепости, аромату. Вот, и в новый сезон с новыми песнями. Так, Точилка пишет, вот, чтобы пояса тугими клятвами. На земле так мало настоящего, так попросим же у небес. Шикарные слова. Что там? Маринка написала. Крутанский эфир, треки очень сильные, немного фолк-тема, но очень качественно обыгранный, текст осмысленный. Ну, Родик кончает. Родику хорошо, он сегодня прям, ух, сегодня он прям будет счастлив. Так. Володя вот написал, больше, чем 5. Больше, чем 5. Это прям вот уже супер-супер. Вадимка пишет, хорошая песня, все вкусно. Молодцы. Так. Так, все вроде, да? Мужчины сегодня будут ли выступать? Конечно, будут. Конечно, будут. И прям вот сейчас у нас прям семейная пара, насколько я помню, да? Владимир и Наталья Платвиновы. И еще одна песня, которую вот я и услышал, и слушал потом всю неделю на повторе. Потому как прям так душевно, так просто и так хорошо, а давно я уже не слушал. А итак, Владимир и Наталья Платвинова, «Едем домой» называется трек, поехали.
3: Можно дарить сны и ловить ветер, можно любить день, тень гоня прочь. Можно, но все равно нам каждый вечер приводит ночь.

едем домой, и мы едем домой, домой, и мы едем домой, едем домой.

домой, едем домой. Но мы едем домой, домой. Но мы едем домой, едем домой.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: Вот такой вот шик. Такой вот шик прилетел к нам из Оренбурга. Володь, спасибо тебе огромное за такую классную песню. Прям вот реально, реально классно, реально душевно, реально добро. Ее хочется слушать. Так, ладно, читаю комментарии. Вот Точилка пишет: вот моя любимая песня. Боженко написала: эта песня душа. Точилка: вот завтра дорога ее дорогой включу. Ну, такую, да, ее когда домой. Ее, по-моему, можно всегда слушать. Причем, вот если бы она длилась минут 10, она бы все равно не напрягала бы. Очень классно. Так, Серега пишет: вот как легко, здорово. С удовольствием слушаю, пишет Витос. Все просто и со вкусом. Добрые, грустные песни. Сегодня много добрых песен. Много грустных песен. Сегодня у нас осень. Осень, потому как конец июля. Да, и дождик. Родик вот написал: помню этих авторов, красавцы, как родная, словно из души звучит песня, окутывает теплым домашним пледом в минуту порыва северного ветра. Спасибо, создатели. Натаха вот пишет: классно, душевно. Вадим написал: красота. Маринка пишет: вот очень душевно, согласна со всеми. Володь, спасибо, правда, классная песня. Здорово, что есть такие песни в мире. Прям становишься добрее и понятнее. Вот, далее. Ладно, далее. Далее же. Человек, который случайно залетел к нам на неформатку и поселился практически, я думаю, что навсегда. Спасибо тебе, Серый, за то. Это человек, который играет на всем, который делает вкусно, красиво, очень... Мало лишних телодвижений, все в меру, все как надо. И тебе от меня конкретно спасибо за твои дудки в мою песню. Никак я ее еще не досведу, прости, засранца. Но вот сейчас у нас будет как раз каникулы, может быть, я займусь, может быть, я все-таки ее доделаю, потому что там все прям шикарно и уже хочется людям показать, но пока никак. Вот, итак, Сергей Ионский, трек называется «Время». Поехали, ставим, слушаем. Комментируем.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: А итак, друзья, 21:50 на наших зеленых системных. Смотрите, сколько до вас. Привет, очкарик, привет, Сашка. Давно тебя не видели, не наблюдали. Что-то ты прям запропал. Сегодня, видишь, день открытий. Народ подтягивается. Все, кого давно не видели, не слышали. А так, только что у нас отзвучал Серега Омский со своим временем. А Ленка Точилка пишет, вот у меня даже голова прошла, ура. Серый, тебе пора открывать свой кабинет музыкотерапии. Напиши, лечи голову и душу. Так, что там у нас пишут? Так. Тут у нас все с очкариком здороваются. Вот Родик пишет, эту песню помню, и снова бесконечная красота. Так, Онского приятно слушать, пишет Стрела Морфея. Витосов прям распирает от удовольствия. Вадим написал класс. И все. Вот, что-то сегодня прям по Сереге обычно все сохнут, а сегодня никто ничего не написал. Ну, я наговорю, Серый, я тебе желаю, чтобы творческая импотенция тебя не посетила никогда. Вот, ждем от тебя новых песен в новом сезоне миксера. Давай, пусть у тебя все будет запиписечно. Вот, желаю тебе здоровья в первую очередь. Потому что у нас тут молодежь в основном в чате. А ты у нас уже дядька серьезный. Пусть у тебя ничего не болит и все получается. Вот, ладно, едем дальше. Далее будет один из моих любимых вокалов. Один из моих любимых вокалов. Девочка, которая у нас появилась буквально на заре, наверное. Ну нет, не на заре, но лет уже 8 мы так это плотно дружим. Юля Глебова, группа «Час пик», город Минск. И ее вот спутать с кем-то просто невозможно. Просто невозможно, потому что это всегда шикарно. Трек называется «Молю», поехали, ставим, слушаем, ну а вы просто кайфуйте.

0: есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: А итак, друзья, 21:57 на наших зеленых системных. Это была Юлия Глебова, час пик, город Минск, Беларусь, сибры наши. Вот Анатолик пишет, полтора года назад была в 5+1. Нет, в 5+1 она была с другой песней и гораздо позже, чем эта песня звучала в миксере. Почему-то половина не помнит. Ну, ребят, видимо, вы просто пропустили этот миксер. Вообще у нас с Юлькой такие хорошие отношения. Как только у нее что-то свеженькое появляется, она грузит и, как правило, всегда выигрывает. Потому что, ну, вы сами слышали, это прям, это голосина прям вот до самых кишок продирает. Молодец она, я ей всегда... Ну, ей как бы и желать не надо. Она очень работоспособна, они молодцы. Они там у себя в Беларуси очень достаточно неплохо присутствуют. Вот, если появится где-то у нас, мы с Коляном, конечно же, обязательно сходим на концерт. Потому что, ну, вообще, как только видите на афишах какую-то знакомую группу, обязательно идите, я считаю это правильно. Надо ходить на концерты. Вот, Родик пишет, были в какой-то они... Они были во всех программах, и в «Без воды» были. Нет, в «Мюслях» они не были, в «Без воды» были. Потом просто у нас какой-то был эфир с ними. То есть мы много общались. Так, Маринка пишет, вот здорово, мощно, на надрыве. Точилка пишет, хорошо звучит песенка, но не помню ее. Стрела Морфея тоже ее не припоминает. Натаха пишет, вот песня великолепная и очень эмоциональная. Только вчера Юлю вспоминали, в Тулу скоро приезжает группа с цимбалами. Рассуждали о природе цимбал. Ну вот если бы Юльча бы приехала бы в Тулу, мы бы, конечно, прям руки в ноги и побежали бы. Но, увы и ах. Что-то они тут недавно выбирались, по-моему, в Москву и в Питер. Но как-то сложно у них все это прошло. Так, Витос пишет, не все понятно, да и не важно, песня-то хорошая. Стрела Морфея пишет, спета с душой. Вадим вот пишет, первый раз слышу песню, запомнил ее надолго. Ну, перейдите по ссылке, я же ссылочку кидаю, там очень много песен у Юльки, и они все достаточно такие, прям царапают по сердцу. Так, Антоха пишет, великолепный вокал. Про бач был, да, там очень много. Так, Стрела Морфея пишет, от такого великолепия вокальных и музыкальных данных у меня уже прям настроение поднимается, несмотря на легкую меланхолию сегодняшних композиций. Ну, они хорошие все, я же сказал, что они все меланхолисты, но хорошие, по крайней мере для меня. Так, Серега вот пишет, здорово, но, блин, песня это еще и текст. Я не разобрал. Ну, Серег, там все просто. Там все просто. Если вслушиваться в текст, не так уж сильно у нас различаются языки, понять смысл можно. Вот, ладушки. И вишенка на торте, да? Как мы обещали, сегодняшняя прям вот презентация. Вы первые-первые. Вы сегодня первые-первые, кто услышал эту песню. Только что прям буквально из студии. Только что ребята выгрузили трек на неформатку, и я ее прям вам ставлю. Группа Полини, город Питер, «В темную ночь зимнюю» называется трек. Поехали, ставим, слушаем, комментируем. Вот эту песню точно можно обсуждать, потому что ее еще никто, кроме нас, не слышал. Вот, написано, что песня группы Полини «В темную ночь зимнюю» раскрывает новый потенциал в звучании и добавляет более драйвовых красок в палитру альбома. Плотный гитарный звук, мощная ритм-секция, легкий. Вот зачем вы это пишете, ребят? Ну вот, мне кажется, это совсем ни к чему. Надо было написать про песню, а не про плотные звуки и легкие нотки. Ладно, это, конечно, вкусовщина. Давайте слушать. Итак, группа Полини, Питер, «В темную ночь зимнюю». Поехали. Поехали.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: Итак, друзья, 22.06, все зазевали, я зеваю, Колянов назевает, собака спит, за окном дождь, а прям меланхолос полный. Так, Ленка пишет: хорошая песня, мне очень понравилась, только что у нас отзвучала группа Полини, прям свежая-свежая песня в темную ночь зимнюю. Так, Серега пишет: работа студийная, а что-то вокал не поправить чутка. Ну вот, кстати, я сегодня или вчера когда-то я Пашке отписался, что с вокалом бы еще бы поработать. Но уж очень они спешили в последний миксер. То есть как бы спешили, видно, чутка не доработали. Так, Вадим пишет: видимо, год без осени, сразу в зиму. Да, вот хотелось бы надеяться, потому что если у нас такое дождливое лето, представьте, что будет осенью, уж лучше пусть сразу мороз жахнет и все. Так, что там у нас? Маринка пишет: чувствуется, что... А, ну это все у нас про осень, про лето. Так, Антоха вот пишет: однозначно в эфир, мне зашло нетипично, но вкусно. Вокал мимо нот, Серега написал. Ленка Точилка пишет: опять о зиме, но хорошо, завтра у реки, как их все, заряжу под костерок и чай с самовара с травками. С травками. У тебя самовар или самовар с трубочками? Так, Стрела Морфея пишет: хорошая композиция, понравилась. Впрочем, ребята всегда делают хорошие вещи. Записывалась ли бомбардировка? Да, записывалась, завтра выложу запись. И бомбардировку, и миксер сегодняшний. Очкарик пишет: вот мне нравится, но вокал обработан как через унитаз. Бэки норм и вокал норм, а звук, блин, ему пережали, просто пипец. Просто пипец. Так, Родик написал: вот сегодня подборка офигенная, удовольствие от каждой песни. И вроде все, больше никто ничего не написал по треку. Нет, здорово, все. Все здорово, но с вокалом еще подшаманить надо. Потому что реально он там кое-где вываливается, малеха. Но это как бы уже так, мелкие штришки доработать и все. И прям хоть сейчас на пластинку и получать золотой диск. Вот, от себя скажу, что поставлю этот трек прям завтра же на пластинку и получать золотой диск. Вот, от себя скажу, что поставлю этот трек

0: и так далее, оно насколько веселит. Так, что там? Ну, все, что хотел, собственно, поставил. 8 треков отзвучали. Будет у нас еще один 9-й трек, за который хочется сказать отдельное спасибо ребятам, потому как, ну, для меня лично это было очень приятно, как, ну, вы поймете. Вы поймете, что, конечно же, это приятно. Не только мне, а всем, кто трудится на неформатке, всем-всем-всем, диджеям, модераторам, даже Коляновне. Даже Коляновне ей приятно, она тоже там прозвучала, как великое зло. Великое зло. Но смотрит она на меня, говорит, что-то преуменьшили, преуменьшили, говорит.
1: Нет, нормально, нормально.
0: Нормально, нормально. Вот, когда в эфир снова? Ребят, скорее всего в октябре, но возможно, что и в сентябре. Потому что накопилось очень много дел и по неформатке, и вокруг неформатки, и около неформатки, и по дому, и в семье. Вот. Но возможно, что миксер вернется в сентябре, а бомбардировка однозначно вернется только в октябре. Вот. А так, в принципе, может быть, иногда будем видеться, слышаться. Ну, вдруг. Такое тоже бывает. Итак, все-таки в принципе, о чем я распинался-то? У нас Стрела Морфея и Леха Годун сделали песню, которая называется «Неформатное радио». Ее уже многие слышали. Не все, но многие. Вот, стоит она в ротации. Стоит она и тешит, и греет. Греет мне душу. Вот, собственно, ставлю этот трек. Говорю всем, ребят, до свидания. Всем счастливо. После него включится ли другой диджей, или автодиджей, но тихо не будет. Услышимся с вами теперь не скоро, но обязательно услышимся. Ставьте, грузите новые песни, работайте над песнями. Я хочу прям в новый сезон набрать прям обойму хороших новых треков от вас, друзья. Поэтому, конечно же, желаю вам попахать, пока мы с Коляновной отдыхаем. Итак, всем счастливо, всем нескучного осеннего лета. Вот, и пусть все, что задумано, у вас получится. Коляна, ну ты что-нибудь скажешь? Нет, тут
1: на всем пока.
0: Всем пока. Вот, она сегодня многословная. Все, друзья, счастливо. Сейчас Стрела Морфея с Алексеем Годуном, и потом включится что-нибудь другое. Пока. Привет всем, друзья! 21.00 на наших зеленых системных. Сегодня среда, это значит, что очередной неформатный миксер в эфире.

жертвы слез, усталую вену пробила игла, я превратилась в метаморфозы жизни.

0: Правильно.
1: Занимательная история от Димы Дмитриева.
2: Вспомним, не чокаясь.
3: Judas Priest, легенда хэви-метала, появилась на свет аж в конце 60-х годов. Сначала парни пробовали исполнять блюзы, но перешли на более тяжелый материал. Первая половина 70-х Judas Priest была в основном концертной группой. Первый альбом был записан лишь в конце 74-го года. Поменяли аж 5 барабанщиков, а в целом их было 9. За 50 лет группа продала более 50 миллионов экземпляров своих записей по всему миру. В 2022 году коллектив был включен в зал славы рок-н-ролла. Запись же второго альбома ребята проводили в женском монастыре. Монахини почему-то решили, что Judas Priest – это церковный коллектив. Они даже пригласили мальчиков выступить на чаепитии в монашеском саду, но те почему-то отказались. 1974 год, On for the Road, Judas Priest.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Песня «Ты» сложна своей простотой, как с позиции сочинительства, так и с точки зрения аранжировки и записи на студии. Процесс ее создания стал для меня таким небольшим экспериментом, каким-то откровением, что ли, для самой себя, потому что раньше я писала несколько в другом стиле. Поэтому мы долго думали над ее аранжировкой и исполнением. Возможно, я скажу банальные и понятные многим вещи, но перед автором-исполнителем стоят две непростые задачи. Первое – создать хороший, грамотно, музыкально выстроенный песенный материал. И второе – это, конечно, исполнить его так, чтобы искренне и честно донести эмоции. Тронуть слушателя, чтобы у него возникло желание поставить песню на репит и послушать ее еще несколько раз. Я очень надеюсь, что нам удалось это сделать, чему подтверждением являются отзывы многих слушателей и друзей. Несколько раз были такие высказывания, как, например, «Полдня на репите слушаю вашу песню. В машине в плейлисте она у меня стоит. Запоминающийся, очень теплый текст, душевно». Ну и так далее. Да, мы не придумали новый музыкальный стиль, не навернули каких-то замысловатых ходов. Такой задачи и не было. Мы постарались создать качественную, душевную петербургскую музыку.
2: 11-й трек на пластинке «Ништяки 2», группа «Корица Проджект», песня называется «Ты, город Питер, поехали».

0: Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.
1: Антисуицид, антисуицид.

0: Релизы нашего лейбла.
1: Сегодня у нас такой юморной, злободневный участник движения «Яш», город Москва. Трек называется «Учитель астрономии». Поехали! Поехали!

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Вы знаете, я эту песню очень долго продумывал. У меня есть две определенные стилистики, которые мне нравятся. Это стилистика, скажем, некой эйфории славян, ну, славянности, да, в этом направлении, и такого рэпа со смыслом. Вот. В этой песне я попытался их соединить, но, мне кажется, получилось достаточно неплохо.
2: 18-й трек пластинки «Ништяки 1», группа «Квазар», город Воронеж, трек называется «Сага Воин». Поехали!

0: Релизы нашего лейбла.
1: Наш воронежский друг Денис, проект DVR, трек называется «Эксперименты», есть на всех цифровых витринах мира этот сингл, поэтому находите, ставьте себе в плейлисты, скачивайте, надеюсь, вам понравится.

страшная нагота. Нас мне нечего терять.

0: тайна.
1: Занимательная история от Димы Дмитриева.
0: Вспомним, не чокаясь.
2: Soundgarden. Кто не знает песню Black Hole Sun, тот не знает, что такое гранж. А кто не знает, что такое гранж, тот слушает шансон. И попал на эту радиоволну случайно. Пока дяди уходят, я расскажу о группе Soundgarden. Телеканал VH1 поместил их на 14 место в списке 100 величайших исполнителей хард-рока. Но так как парни были из славного города Вашингтонщины Сиэтла, их причисляют к гранжу. Появился коллектив на свет в 1984 году, а через 10 лет, в 1994 году, четвертый альбом Supernatural занял первое место в чарте Billboard. Да, два сингла Black Hole Sun и Spoonman были удостоены Грэмми. Слушаем. Soundgarden, Black Hole Sun.

0: Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.
1: Антисуицид.

0: Золотая коллекция информатного радио.
1: Всем привет! Тут спрашивали, как была придумана «Аллилуйя». Могу сказать только одно. Она была придумана двумя людьми. Слушайте на здоровье.
2: Группа «Камбоджа» с город Москва. 16-й трек пластинки «Ништяки 2». Песня «Аллилуйя». Поехали! Поехали!

0: Ом даре ду даре ду ре мама, дюпуниня на бундингу розо.
1: Стукни Ваську.
2: Ток-ток.
3: Закажи
1: песню.
2: Улетела.
0: Не фарма.

кого-то, увы, убога, то покой, то тревога, то надежда, то безнадега, то круто, то полога, ведь на то

Если вы не слушаете неформатное радио, значит, вы меня сейчас не слышите. А все, кто меня слышит, слушают неформатное радио.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: У каждого из нас есть тень. А никто не задумывался о том, что она может быть живая. А вдруг это так, и что она думает о вас?
2: Трек номер 3 на первой пластинке «Ништяки». Город Нижний Новгород, группа «Стрела Морфея», «Тень». Поехали!

0: участники сборника «Грани».
1: Пятый трек второй пластинки «Грани» — наши московские новые друзья, группа «Анатомия меланхолии» со своим треком «Полосатый флаг». Поехали! Поехали!

Всем привет! Мы группа Шокола. Мы рады вас приветствовать на неформатном радио. Мы очень любим его за то, что оно неформатное. Ведущий там просто неформатный чувак. Он постоянно пошлит и думает о сиськах. А еще нам нравится, что там музыка неформатная. Ну, включает там много групп таких интересных. Не шоу-бизнеса такие группы. Хорошие.

0: детишки балуются, а сказка-то уж давно началась. Вот и угадай, как повернет.
1: Какой ты все-таки хороший. Ты, наверное, даже не знаешь, какой ты хороший.
2: Какой я хороший? Это тебе, наверное, только так кажется.
1: Почему только так кажется?

Ты сказал, что ты горд. Ты сказал, что ты смел. И что шею свернуть еще не успел. Но время покажет, где крест твой и где твой удел. Жизнь не просто игра, в ней отводится роль. От утрат и побед образуется соль. А из жерла вулкана души поднимается боль.

обжигаясь о брызги остывшей воды. Я предвижу развитие новой беды. Ведь не видно на небе твоей путеводной звезды. Без нее ты устанешь от яви и грез, захлебнешься в потоке отравленных слез и согнешься под тяжестью ноши, которую нес. Черно-белая лента житейских дорог промелькнет у твоих искореженных ног. Спотыкаясь о камни, ты сделаешь новый рывок. И, быть может, тогда, наконец, ты поймешь, как врезается в сердце заточенный нож, разрывая на части все то, чем сегодня живешь.

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь. Creedence Clearwater Revival – это одна из моих любимейших групп. Расскажу я к свою к историю. У моего папы был катушечный магнитофон «Романтик 3». И, как он сам и говорил, купил запись Creedence с рук у гума за трешник. Да, это была бобина, катушка. И я реально заслушивал ее до дыр. Пленка рвалась. Мы с мамой склеивали ее жидкостью для снятия лака с ногтей. И эта катушка, правда, в укороченном состоянии дожила до сегодняшнего времени. Как я потом выяснил, это был альбом 1970 года «Cosmic Factory». Да, вот это самый настоящий рок. Кто не знает, что такое рок, так вот это оно и есть. Рок классический, американский, южный рок. Печать. Hey, baby, jump over here.

Creedence под разными названиями известна с 1959 года. А только с 1967 года они стали называть себя как Creedence Clearwater Revival. Более 120 миллионов копий. Об этом говорит их качество музыки. И каждый год продается более 2 миллионов пластинок. 14 синглов побывали в первой двадцатке Billboard. 7 из них были вторыми. В 1993 году Creedence были внесены в зал славы рок-н-ролла.

Джон Фогерти, гитара. Дук Клиффорд, барабаны. Стью Кук, фортепиано. В пригороде Сан-Франциско втроем собрались и начали выступать на местных ярмарках и кабаках. Иногда у них пел Том Фогерти, это старший брат Джона. Он был на 4 года старше и уже поездил с концертами по югу США. В тех же местах они и начали давать концерты. При этом записывали демо-пленки и рассылали в разные лейблы и студии. И это продолжалось до тех пор, пока в 66-м году Джона и Дуга не загребли в армию. К лету 67-го года участникам группы пришлось сделать труднейший выбор. Стью продал машину, подаренную ему отцом. На пару с Дугом сняли небольшой домик, где группа могла отдыхать и репетировать. Все вчетвером приняли жесточайший режим экономии. Выплачивались те долги, за которыми кредиторы приходили вооруженными. Ну, а потом все началось.

0: Золотая коллекция информатного радио.
1: Мы внучку вывозили в Севастополь, там в эти вот в Крым тогда, когда Крым стал наш. И мы оттуда когда летели, и я мне в самолете, и мы ездим домой. То есть для меня это было наконец-то я домой еду. Потому что Крым это все равно для меня пока еще чужая страна была, тогда на тот момент, в 16-м году. Вот она оттуда родилась.
2: Первый трек первой пластинки «Ништяков», Платвинов Владимир. «Едем домой», город Оренбург. И этот трек, он прям заслуженно первый.
3: Можно дарить сны и ловить ветер, можно любить день, тень гонять прочь.

домой. И мы едем домой, домой. И мы едем домой, едем домой.

едем домой. Но мы едем домой, домой. Но мы едем домой, едем домой.

0: Урежьте туш!
1: Золотая коллекция неформатного радио.
2: Получилось так, то, что когда я училась на втором курсе, эта песня вышла совершенно случайно, когда я просто ехала в трамвае, и она пришла мне в голову, когда за окном была метель. Было очень красиво.
3: Очень добрая и нежная песня из города Санкт-Петербург. 15-й трек на первой пластинке «Ништяки» группа «Шувани», «Снег». Поехали! Поехали!

просто нечто. Время, что провел с тобой. Почему же в этот вечер счастье отдавало болью? Почему сдувает вены? Почему играют скулы? Потому что я твой пленный. Твой прощальный взгляд из кубы.

0: короче, шухер. Здесь диджей Зухер.
1: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держи.
2: Итак, другие подруги, 21.01 на моих зеленых системных. Приветствую всех, кто к нам уже подключился. Вот, приветствую всех тех, кто побежал за своими родственниками, чтобы их срочно подключить. Сегодня весьма неожиданный миксер. Так получилось, что я приехал с работы, и оказалось, что сегодня среда. Оказалось, что сегодня миксер. Ну и, конечно же, я нихера не готовился. Вот, треки не отбирал, поэтому сегодня у нас неожиданный миксер. И, собственно, час назад я предложил всем накидать своих треков, предложить что-то в программу. Люди накидали. Вот, я уже укомплектовал. Если там еще кто-то что-то кидает, можете уже не кидать, все. Как бы плейлист укомплектован. Вот, общаемся уже мы минут, наверное, так 7-8 за эфиром на стриме. Вот, Андрюха спрашивает, а что за посылки? Что за движ? Что за посылки? Слушай, ну, служба доставки своим ходом. Ну, я не знаю уж в какую сторону, но куда-то отправила вчера три посылки. Вот, ушли они кучно, шумно очень. Вот, когда первая посылка пошла, я прям-таки обосрался. Из-под Тулина. На очень больших скоростях пошли. Вот. А потом уже как-то стало попонятнее. Вот, сегодня весь день смотрел новости, думаю, скажут, не скажут, куда доставили посылки. Мне было интересно. Вот, но что-то как-то все тихо. Так, вот Натаха пишет, у меня самой два дня сдвиг, вчера была среда, сегодня четверг, оказалось, что среда сегодня, неожиданно. Вот, честное слово, у меня вообще неожиданность очень большая, потому что я думал, что сегодня вообще вторник. Вот, поэтому даже я вообще не готовился к программе, ну честно, вот от слова совсем. Вот, Петруха пишет, когда прилетают, еще интереснее. Я не сомневаюсь, Петруха. Вот честно, я глубоко сочувствую. Но, а что делать? Ну, по крайней мере, от нас, от меня это точно не зависит. Вот, ну, не знаю. Надеюсь, что скоро все это закончится. Вот, ну, уходили они прям очень, очень громко от нас. Так, Антоха, привет. Что там у нас? Ром Ромыч, привет. Лениногорск, говорит, здесь. Так, что там у нас? Музон в Приору, да, у нас новое приветствие. Музон в Приору. У меня сегодня вискарик, очень холодный. Я уже похвастался, ну вот я еще раз вам, я тем, кто стрим смотрит, вам похвастаюсь, какой он холодный. Тарелка резаных яблок. Вот, победитель прошлой программы. Ну, во-первых, начнем, как бы, да, с прошлой программы. Она же у нас состоялась. Вот, и что там, ну, все, конечно же, все в ротацию, все даже заморачиваться не буду. Вот, единственное, победитель у нас будет, который получит 1000 неформатных рублей, это Фуфайкос со своим Каем. Вот, и альтернативную гласилку оставлю, еще пусть она неделю висит, мать ее идти, кому захочется себе баланс пополнить, вот вам шанс со скидкой 100%, да? А, 50%. Вот, пусть еще повисит. Так, что там еще у нас? Думал сегодня вертолет, но потом понял, что нет такого дня недели и успокоился. Да, да. Вот. Думала, когда посылка полетела, иду и думаю, идти дальше или нет. Пошла. Но на самом деле, Натах, от вас далековато это было, а вот у меня это получается прям, ну вот, где я работаю, и я так подозреваю, прям вот за спиной. Прям за спиной это все происходило, я так подозреваю, где-то прям. Вот, и... Ну, так, чтобы... Ну, я представляю, что это, да, и как оно звучит. То есть, как бы я самому факту... Нет, я понял, что это и куда. Но было очень неожиданно. То есть, ну, это как тебя, если из-за угла напугать, то испугаешься. Хочешь того или не хочешь. Вот, ну, было неожиданно громко. Вот, ладно. Итак, ставлю победителя. Ставлю победителя, и потом будем уже как бы слушать всех подряд, что накидали сегодня. Поехали.

0: Давай.
1: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
2: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него иди.
2: Есть только миксер на неформатном радио.

Ты немножечко отмотай стрим. Вот, ты не про те прянички думаешь. Вот, что там у нас? Заповидло и глазурь выбивают дурь. Да, так, Дениска тоже предлагает проткнуть. Нет, я сегодня... Я ее проткну потом. Она пока упругая, мне нравится на нее пальцем нажимать. Так, что там у нас еще? Димка пишет, что ты сегодня пьешь, бутылка типа Зи под спирт роял зеленого стекла. Слушай, бутылка Зи под церелья какая-то, лакола, это минеральная вода была какая-то, церелья. Вот, но очень удобные литровые бутылки, они закручивающиеся. И, конечно же, я эти три бутылки, когда у матери увидел, я говорю, нет, я их заберу и забрал. И теперь у меня в одной вискарь, вот видишь, во второй у меня вишневая настоечка. Вот, третья где-то на веранде стоит. Так, что там еще у нас пишет нам народ? От сварки даже такое не бывает. Слушай, сварка когда, она в крагах. Я сегодня краги снял и в обычных перчатках. В обычных перчатках обрезал столбы у забора. Ну, в длину, в высоту, чтобы они ровненько шли. Вот, и получилось, что мне круг прям херачит. Ну, искры летят прям в палец. И так он меня кусать начал. Я говорю, ух, бы, и вот. И пошел, одел краги. А сейчас домой приехал, смотрю, у меня пузырь. Пузырь. Ну-ка, протыкай на камеру. Нет, нет, ни хрена. Сделай себе такой же пузырь и протыкай его сколько хочешь. А я его буду пальцем тыкать, потому что он приятный. Он как это, игрушка... как она называется, игрушка эта? У нас же появилась новая игрушка антистресс. Вот. Так, ладно. Друзья, все, объявил я. Победили все в прошлой программе, все в ротацию. К чертовой матери, когда я вас еще порадую всех, да? Вот, и сегодня у нас неожиданная среда, неожиданный миксер. Сегодня у нас программа по заявкам радиослушателей. Вот, и... понимаешь, что накидали, то и будем слушать. Вот, накидали много всякого разного. Одну песню я знаю. Вот, вот сейчас мы послушаем. Я, не, ну, в принципе, да я все знаю, конечно же. Конечно же. И, наверное, ни одной песни, которую бы я не знал, нету. Потому что так или иначе я их всех слышал. Вот, но буду продолжать радовать музыкантов. Вот так вот. Так, что там нам пишут? Олежек говорит, понял я, о чем речь, но не хочу я поднимать речей о том, как сейчас бегают. Лучше именно о пряничках с повидлом и порным молочком. Порно. Сегодня порно у меня. Сегодня алкопорно я вам показываю. Вот, Валер пишет, привет из Удмуртии и от Империи Снегов. Валера, здравствуй. Здравствуй. Собственно, вот у меня вопрос какой, Валера. А я помню, как-то у нас был эфир. Как-то у нас был эфир. Я говорил про добрых дел сборник. И вот я не помню, то ли кто-то из Удмуртии, то ли группа «Удмуртская тоска», то ли кто-то из Сургута. Вот тут хоть убей, не помню. Они кричали, мы тоже хотим добрых дел сборник, кинули денег на обум. Вот, не оформляли ничего, больше потом не писали. Вполне возможно, что сделали они это с пьяну. Вот, и у меня вопрос, Валерка, не ты ли это был? Вот, а как проверить? Я знаю, как проверить. Какая была сумма? Вот. Просто я, хоть тебе и не помню, в какой из миксеров это было, и, ну, это просто надо тупо садиться и за полгода все миксеры перелистывать комментарии, я так подозреваю, я на такой героизм не готов. Вот, ладно, ставим, слушаем, группа Квенди, герой предложили сегодня нам Квенди, и предложил нам, кто? Андрюха из Челябинска.
Вот, Олегу привет. Кстати, я уже так понял, к Венди весь в

полном составе. Квенди, я, говорит, так, ты, хорошо. Какая была сумма? Вот так вот я тебя и проверю сейчас, ты это был или не ты. Вот, и ставим, слушаем, группа Квенди, классные ребята. Я надеюсь, они мне скоро, кстати, Олежек сказал, что он ждет, когда все музыканты вернутся из отпусков. Они мне пришлют, я им заказал, ну, какой мне нужен от них видеоматериал. Вот, и как только они мне его пришлют, я начну делать клип на «Мама, я панк». Причем я придумал, как уместить обе версии в один клип. Вот, и должно получиться интересно. Итак, группа Квенди, герои, поехали, Москва.

потерял мышку. Мне пишут, что я тиховат. Вот, я тиховат, что меня плохо слышно. И, слушай, ну не знаю, что тебе на это сказать. Как бы я настройки вообще не трогал, как бы. Вот уже, как последний раз, мы полгода назад, наверное, да, я тут мучился, настраивал все, и как бы вообще их не трогаю. Вообще не трогаю. Просто, скорее всего, к Венди они же очень качественно пишутся. Очень качественно. Вот, поэтому у них просто громкий трек, видимо. Видимо, вот так вот. Вот, Олежек спрашивает, шурики разве не под санкциями? Слушай, ну под санкциями они не под санкциями. Я думаю, в магазинах они лежат, потому что они ходовой товар. И любой магазин, который торгует музыкальным оборудованием, всегда имеет запас шуриков. Вот, 58-е, по крайней мере, всегда лежат в любом, вот в любой музыкальный магазин заходи, они там обязательно штук 5-6 лежат, потому что это самый ходовой товар. Вот. Так, что там мне? Ром Ромыч пишет, чуть музыку потише. Да не буду я ничего крутить сейчас. Музыку, ты что? Если я сейчас что-нибудь сдвину, тут все нахер поломается. Не-не-не. Вот, 18+ пишет, хорошо слышно. Андрюх пишет, Челябинский, слышно хорошо, просто музло немного убавить нужно. Не буду ничего убавлять, вот вообще от слова совсем. Напрягайте ухи, я могу орать громче, если меня плохо слышно. Вот, Юрка, привет, пишет, еду с работы, в телефоне неудобно стрим смотреть. Ну ты просто слушай. Вот, Настюха пишет, вроде отлично слышно, все ясно. Так, до Карелии звук доходит, вот, отлично. Так, модуляция нормальная, добавь немного мика вверх. Кеня Жуликов, не путайте мне, я сам запутаюсь. Так, Телефонкин 81, пел, орал, красота, Дим Дмитриев говорит. Это он советует по поводу микрофона. Короче, смотри, друзья, Олежек, наш подземный друг Олежек, вот, который теперь Асинхрон. Вот я вспоминал, как он теперь называется Асинхрон, у них группа. Вот, спрашивает, господа музыканты, говорит, поделитесь, какой микрофон запиписично-вокальный, чтобы поорать было можно. Вот, ну, я как бы рассказал ему следующее. Вот у меня лично куплен Рот. Так, у меня АБС-ка потеряла связь. Вот, понимаете, что происходит? Будем ждать, пока восстановится. Вот, переподключение успешно, пишет мне ОБС-ка. Видимо, стрим обрывался. Так, до Сочи звук тоже дошел. Вадим, привет. Так, что там еще у нас? Все нормально, Шурика. Вот, я, короче, посоветовал Олежику классику жанра Шур SM58. Лично у меня Рот один. Роды чем хороши, они мало ловят звук вокруг. То есть они более узконаправленные. Вот, поэтому как бы в шумных местах, наверное, для панк-группы Рот это хороший вариант. Вот, ну, опять же, вот, Дима Дмитриев советует Телефункин 81, пел, орал, красота. Так, кто там еще что-нибудь советовал? Ну, вроде бы все. Так. Вот, ну и все. Пока больше никто ничего не написал. Ну, как бы вот, если бы я выбирал, я бы, наверное, вот снова взял Рот. Единственное, что я бы взял следующую модель, потому что там есть выключатель. Вот, по АЧХ он абсолютно тот же, немножечко поменялась форма, и появился выключатель. Вот, разница в $200. Если бы я был, вот, сейчас бы я бы заказал бы лучше более свежую модель, но эта модель меня тоже сильно радует, просто она без выключателя. Так, теперь у меня отвалилось видео. Теперь у меня отвалилась камера. Твою мать, что у меня сегодня происходит? Что сегодня происходит на этом гребаном... в этом гребаном месте? Что тут все ломается? Ладно, поехали дальше. Далее у нас
группа «Экспонаты Кунсткамеры». Теперь они у нас... Раньше у нас Димка был из Хабаровска, а теперь он у нас... Откуда ты у нас? Из этого, господи... Оттуда же, откуда и Серега наш, понимаешь, граф. Все. На «Б». На «Б». Все, держите меня, семеро. Я тупею. Я тупею. Короче, «Экспонаты Кунсткамеры», «Епитимия» называется трек. Прям про меня песня. Поехали. Поехали.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держи.
2: Походу, Кеня Жуликов опять начал бухать. Он нам сейчас кинул что-то на санскрите. Или даже на иврите, что ближе к истине. Что-то нам, походу, на иврите написал. Вот, пишет, экспонаты вполне позитивные, вежливые ребята. Так, забавная песенка. Это свежак или старая песня? Слушай, это... мы же ее выпустили. У нас вышел этот альбом на лейбле, наверное, месяца 4-3 назад, мне так кажется. Вот. А так они по сети уже болтаются давно, эти песни. И вот они даже какая-то там... У Олега Грабко даже была в сборнике. Я тут что-то пока рубил гипсокартон, слушал как раз записи этой программы. Вот, Олежек Димаса подтянул в эфир. Вот, и Димка ему рассказывал, как правильно доить козу. Вот, что-то там прям вот они очень, очень такой у них был разговор длительный. Вот, хрен дождетесь, чтобы я бухал. Это древний чукотский. Ну, древний чукотский. Как, Моисей же он пока не перешел. Он, вернее, перешел сперва не туда. Сперва не туда, а потом уже перешел туда. И вот как раз где-то там около Чукчей они топтались. Тогда, в те времена там было тепло. Ладно, не буду оскорблять чувства неверующих. Давайте поедем дальше. Далее прям настоящий наш панк Игорь К. Трек называется «Не забывай». Я честно не помню, слышал ли я эту песню. Вот, прошлая песня меня порадовал прям именно видеоряд. Вот, эту сейчас, ну сейчас буду вместе с вами вспоминать. Поехали, ставим, слушаем. Город Губкин, Игорь К. «Не забывай».

никогда не забывай. Наши лучшие года. И все время вспоминай.

ночь зимою так холодна, ты проснешься утром одна. За окном и снег, и метель, и остыла тень.

наши лучшие года. И все время вспоминай

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и
2: держись. Итак, друзья, 21:37:56 на моих зеленых системных. Вот Настюха пишет, у меня почему-то стабильно вылетает стрим. Это не у тебя стрим вылетает, это у меня пишет ОБС-ка, что она потеряла связь с сервером. Вот, потом воссоединилась, потом опять. Короче, сегодня уже два раза моя ОБС-ка теряла связь с сервером. Соответственно, стрим у вас два раза прерывался. Вот, не пугайтесь. У нас трансляция виснет, как у тебя? Она у меня виснет, а вы видите мой висяк. Я вам демонстрирую не только алкопорно, но и свой висяк. Вот, поэтому как бы вы его наблюдаете воочию. Так, что там у нас? Летающий свояк в Москвабаде. Да, вот так вот. В Москвабаде. Вот кто пропустил про то, как называется синагога на Чукотке. Вот, Чумагога. Чумагога. Что там у нас пишут? Олег спрашивает, говорит, прослушал советы по микрофонам. Слушай, ну советов было не так много. Не так много. От меня был совет купить рот. Вот, или классику SM58 Шур. Вот, и от Димы Дмитриева был совет купить, хрен выгоришь, сейчас я скажу, как это хрен называется, Телефункин 81, пишет, вот он пел, орал, красота. Вот я тебе все советы и повторил, как бы, и они, конечно, стоят не так много, как ты подозреваешь, потому что до того, как нас все разлюбили, Шур стоил 8000, Рот стоил тоже что-то там 7508. Ну, сейчас как бы все в два раза даже, если поднялось. Ну, значит, я думаю, тысяч за 10 ты Шурика купишь запросто. Вот, что это? Все поняли, что у меня висит. Все поняли, что у меня висит. Наконец-то я допился. Наконец-то у меня висит. Вот, Дениска пишет, и у меня. Смотрите, вся страна обсуждает, висит ли у Зухера или не висит. Висит, друзья, висит, как язычок в колоколе. Бум-бум, бум-бум. Вот, ладно, поехали дальше. Далее группа «Своя компания», «Подай мне рому» называется, и, собственно, выпьем за несчастного Рому. Ну и я же понимаю, что не про Рому петь. Ну как, раз алкоголь, так алкоголь, поехали.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: 21.44, 24 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до кого от меня уже. Вот, нарисовался у нас Колка. Вот, пишет, для неподготовленных помещений лучше хороший динамический микрофон. Колка, ну мы именно динамические микрофоны и обсуждаем. И я вот еще раз покажу вот на стрим. Вот, вот так вот рот выглядит микрофон, который у меня. Вот это мой концертный микрофон. Он меня очень радует. Сейчас тебе даже модель скажу, как она называется. Rode M1. Вполне себе классный микрофон. И я бы не сказал, что он прям супер-пупер дорогой. Вот, поэтому... Ну, на крайняк можешь приехать у меня в него попробовать поорать. Вот, если понравится, купишь его себе. Так. Что там, Захар уже подали вискарик, я сам с собой пришел, со мной пришел. Так, Рому рознь, австрийский штурок. Тут началось-то с чего, смотрите, Ромка. Ром Ромыч наш написал, мне, кстати, Ром не нравится. Вот, мне, кстати, Ром тоже не нравится, но мне нравится пищевая добавка Ром. Вот этот запах, которым... начиняют ромовую бабу. Вот эта штука мне очень нравится. Я прям его в печеньках обожаю. Вот, и у нас тут родилась скороговорка. Вот, Ром Ромыч Ром не любит, а Ром не любит Ром Ромыча. Их обоих друг от друга тошнит. Вот так вот. Что там? И это все о чукотской синагоге. Чумагога. Если чукотская, то чумагога. Вот, и уже тогда не надо будет добавлять чукотское. Просто все о чумагоге. Вот, ну что? Настюха пишет, считай, на этой песне познакомились полтора года назад. Вот, с Алексом из своей компании. Да. Полтора года назад. Разве? Подожди, нет, а эта же песня у них прям недавно, мне кажется, вышла. Прям, ну, недавно вышла у них эта песня, мне так кажется. Кажется мне. Вот, но не буду ничего утверждать. Вот, ладно, далее, ну, прям просится следующей командой, за этой командой, прям просится большой ногами. Вот, совсем давно вышел у нас на лейбле целый альбом группы «Большой ногами». Трек называется «Алиса». Ставим, слушаем, поехали.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держи.
2: Итак, друзья, 21:50 на моих зеленых системных. Вот, с вами человек с деменцией Зухер, потому что я абсолютно забыл, что сегодня среда, что сегодня программа «Миксер». Я абсолютно не подготовился к программе, поэтому сегодня мы вернулись в старые добрые времена, когда можно было постучаться в Аську и заказать Зухеру песню. Вот, я сегодня просто за час до эфира предложил всем предложить треки в эфир. Вот, собственно, набрал из первых 9 предложенных себе плейлист на сегодня. И, собственно, сегодня мы их все и слушаем. Так, что там? Дениска пишет: а я не помню вкус коньяка. Вот. Ром Ромыч пишет: сейчас многие сами рукожопят что угодно. Почему рукожопят? Ну, почему рукожопят? Вот у меня божественные напитки. И все, кто имел честь бухать мое или бухать со мной мое, вот никто прям вот плохого слова не сказал ни разу. Поэтому рукожопят что угодно, это, пожалуйста, вот аккуратнее. Аккуратнее с такими фразами. Так, спросил я, чем отличается грузинский коньяк от армянского. Генка пишет: армянский горчит. Вот, армянский, наоборот, он слащавый. Он слащавый, он не горчит. На вкус и цвет я в Абхазии с абхазцем даже спорил, и он согласился. Хотя тот в 92-м воевал с ними. Ну, не знаю. Причем тут армяне, абхазы и грузины. Это вот вообще три разных народа. Ты что-то, Геннадий, все в кучу собрал. Вот. Поэтому, если грузины перестанут коньяк поставлять... Ну, а как им? Подожди, сейчас же туда ломанулись все топовые блогеры в Грузию. И ты думаешь, почему? Они перепугались, что Грузия перестает нам коньяк поставлять. И, конечно же, они туда все щеманулись, чтобы быть на связи с коньяком. Вот, многие сейчас стали грузинами. Вот, Олежек пишет: я бухал бухашку Зухера. Это мега вкуснятина. Рекомендую. На прошлый Новый год заказывал 3-литровую банку вкусняшки, но, увы, не сложилось. Вот, но мы эту 3-литровую банку сожрали сами, Олежек. Как бы ты сделал нам на пользу. Я ее для тебя сделал. Но так как ты ее не забрал, мы ее выжрали сами. Вот. Домашний вискарь – это тема. Домашний вискарь – это тема. Слушай, ты знаешь, как тебе сказать? Вискарь домашний, он знаешь, чем хорош? Для меня, для человека, который его делает, он удобен. Потому что вообще никакого геморроя. Ты понимаешь, брусочки дубовые прожарил. Вот. Ну и я так это добавляю щепоточку секретной травки. Щепоточку секретной травки в банке закатал, убрал. Вот, и я по времени так засекаю, через 2 месяца доставаю и переливаю в десятку. Все, никакого геморроя. Мне больше, конечно, нравятся настоечки. Вот эти вот мои классные. Но с ними возни до хрена. И ягоду собери, и сок отожми, и все это закатай, и чтобы не сгнило, перебери, перемой. Потом надо вовремя вскрыть, отфильтровать, перелить, залить снова. Короче, вот с настойками геморрой больше, но они мне больше нравятся. Вот. Ладно. Что там дальше? Дальше у нас нечеловеческое животное. Да. Трек называется «Регби». Поехали, ставим, слухаем.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: Итак, друзья, 22:00:39 на моих зеленых системных. Вот, Петруха пишет: захотелось под песню помахать зажигалкой. Жаль, не курю. Слушай, ну чтоб помахать зажигалкой, курить не обязательно. Достаточно просто иметь зажигалку. Так, что там у нас? Антоха пишет: честно говоря, я не понял песню. Но тут, как тебе сказать, это надо прям сперва сходить живьем на концерт. Вот, я уже ребят видел живьем. Вот, причем я помню, что был какой-то эфир. По-моему, отборы какие-то были. Я говорил, что я вот представляю, что живьем это должно быть интересно. Вот, и живьем увидел, правда интересно. Вот, с кондачка так на нечеловеческое животное, когда попадаешь случайно и слушаешь без визуального ряда, ну, сложно, как тебе сказать, сложно интерпретировать человека с музыкой. Вот, а когда уже на них посмотрел живьем, понял все, все понял, вот, и тогда уже можно слушать. Так, что там у нас пишет? Леха пишет: под какую-то непонятную музыку происходит диалог с подписчиками, прям как будто лайв, не знаю, как там другие подумают, что я их музыку поставил на второй план, но меня такой формат греет. Хрен его знает, что там за песня только что звучала. Это была группа Non-Human Animal Rugby. Да, вот. Так, Настюха пишет: сижу, слушаю, что-то мне разонравилось это сведение пенсии. Ну, слушай, ну пенсию ее сводят плохо, конечно. Пенсию плохо сводят у нас. Хотелось бы побольше, чтобы сводили. Так, что там? У соседки есть коржик, моя дочка любит ему ухи трепать, а тот кайфует. Слушай, у меня 3 коржа, конечно, мы их безумно любим, конечно, они нас безумно любят, но у нас, блин, ну вообще никакой личной жизни, ты понимаешь? Мы с Коляном даже пообниматься не можем просто так, чтобы на нас не напали собаки, потому что если... Я обнимаю Коляну, а у меня же есть фанатка Плюня, да, она на меня смотрит как на идола, и это все, она орет дурниной. Вот, элементарно заняться сексом целая проблема, потому что на тебя сидят и 3 собаки смотрят. Вот, могут в самый ответственный момент подойти тебя там в жопу понюхать мокрым носом. Ну, короче, собаки это, конечно, хорошо, хорошо, здорово, но есть определенные проблемы. Так. Очень в тему, у тебя стопарик наливалось под ускорение с аккордеоном. А я же чувствую, я в ритм попал. Мой душевный ритм попал в музыку и, собственно, наливался. Вот, что там, Ром Ромыч пишет: сегодня день учителя, с праздником всех, кто причастен. Слушай, у меня бабушка была учительницей, ну, земля пухом. Как бы, все, у меня учителей больше в семье нету. Сам, нет, никого не учил. Не, ну хотя можно сказать, я вас тут всех жизни учу постоянно, каждый эфир, да, чему-нибудь доучу. Вот, но тут, наверное, больше мне день циркача подойдет, а не день учителя. Вообще, на самом деле, очень много профессиональных праздников могу отмечать. День строителя, день водителя, день речного флота, день радио, само собой, да, день культработника, что еще у нас там было-то, господи, столяр, ну, столяра день строителя отмечают, день сварщика, да, день аргонно-дуговой сварки. Кстати, новый праздник, надо... внести в календарь день аргонно-дуговой сварки. Вот, что еще? Кем я еще был? Водку лил, майонез лил, памятники гробовые делал, лес пилил, клюкву собирал, блин, что я только не делал. Короче, собственно, вот эти вот отрывные календарики, там, наверное, там, ну, добрая часть дней я бы мог бы бухать. Вот, день музыки, Натаха подсказывает. Ну, день музыки, он такой, ну, да, в принципе, музыкант такой, хреновенький, но музыкант. А чё, сам себя не похвалишь, кто тебя еще похвалит? Так что можно прям вот, если под каждый праздник побухивать, можно и спиться. Хотя, чё, я и так пью неплохо, да? Так, Настюха пишет, еще один перформанс придуман, отныне при исполнении этой песни будешь на сцене сидеть наливать. Трек немного про это в том числе. Слушай, но вы тогда разоритесь, это же мне на каждый концерт на ваш придется ездить, вам придется оплачивать мне дорогу туда-обратно и, соответственно, то, что я буду наливать. Вот, потому что я работаю только, знаешь, на высокооктановом алкоголе. Вот, на качественном высокооктановом алкоголе. И вам надо сразу же в концертный райдер закладывать как минимум двадцаточку только на меня. Только чисто на меня. Так, что, день грибника. Ром Ромычу повод не нужен. Вот это правильно. На самом деле, вообще я не приветствую там вот, пришел праздник, надо выпить. На самом деле, я бы на Новый год бы даже спал бы, вот честно. Когда я жил один, я на Новый год спал. Меня прям это вот очень радовало, потому что там с утра смотришь вот на этих людей, которые тщетно пытаются вспомнить, как же прошла ночь и что там было вообще. А я просыпался всегда бодренький утренчком, и прям так мне хорошо было. Я смотрел на этих убогих людей, которые ни хера не помнят, что там вообще происходило. Вот, ладно. Что там, поехали дальше. Далее, собственно, вот Олежек пишет, интимную тему затронул, теперь точно алкопорно. Вот, в тему алкопорно у нас, понимаешь, трек от самого продаваемого музыканта лейбла «Неформатное радио» от «Дивер». Трек называется «Я пьяный», «Воронеж», поехали, ставим, слушаем.

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: Итак, друзья, 22:11:21 на моем зеленом. Вот смотрите, у нас прям время красивое, системное. Только прям в путь, только в путь. Вот, Петруха пишет: «Ёгарь, зачем я Ладу продал сейчас? Сейчас бы в машине слушал, песня классная». Вот, часто под нее и даже иногда трезвый слушаю. Вот так вот. Так, что там? Песня классная. Вот, часто под нее и даже иногда трезвый слушаю. Вот так вот.

теперь повелитель тазиков. Вот, и вот честно, когда ты все-таки соберешься делать концерт, наконец-то мы сподобим тебя выйти на сцену. Вот, во-первых, на этом концерте я должен присутствовать, и я хочу тебя выволочь в тазу, блин, на сцену. Чуть не выматерился. Прям вот выволочь тебя в тазу в этом на сцену. Вот, и чтоб ты прям пел. Вот, это потому что я о вас думаю, пишет. Вот. Думай о нас, думай. Ладно. Что там еще у нас пишут? Что-то сегодня вообще с комментами туго. Народ как-то неактивно. Мне, видимо, не один я забыл, что сегодня среда и миксер. Все прям как-то очень грустно. Ладно, поехали тогда дальше. Поехали, да. Вот, Петруха пишет, тещу на тачке катают, а Денов на тазиках. Все логично. Все логично. Причем, нет, не таз, надо. В тазик он, наверное, не умеет. Ну, хотя он дрищ, он влезет в тазик. Сейчас я тебя вспомню визуально. Не, ну в тазике тяжело будет сидеть, шайки. Надо корыто, вот есть такое жестяное корыто. Трехведерная. Вот туда точно. Ты прям. Ты как Ленин в броневике будешь сидеть в этом тазу. А я тебя буду волочь за ручку, прям на сцену выволоку. И вытряхну. Вытряхну нахрен. И включу тебе минусовку. Вот. Вот. Олежек пишет про трек, скажу, Дэн, красава. Держи краба. Ладно, взял краба. Взял краба, поехали дальше. Дальше человек, который говорил, Зухер, возьми меня в миксер. Возьми меня, говорит, в миксер, Зухер. Я ему говорю, блин, ну вот прям, я не знаю, говорю, в какую тебя программу приспособить. В какую же тебя приспособить. И вот он сам успел без ансамбля. Кстати, человек без ансамбля сам приспособился в миксер. Проект Dark Dream. Трек называется «Новая весна». Поехали, ставим, слушаем. Дружище, правда, не помню, откуда это. Ты уж извини, не обижайся. Вот, ну напиши в чате, мы же все тебя увидим.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: Итак, друзья, 22:18:28 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. От меня он уже улетел, понимаешь? Вот, Андрюх пишет, опять рэп круто. Прикольный стиль, такого очень мало. Так, Настюх пишет, что-то мне неохота уже которую неделю что-либо писать, но этот трек топчик. Осенняя хандра, вокруг такое, что моя кукуха балансирует по краю. Слушай, да чё твоя-то кукуха балансирует? Всё нормально, всё хорошо. Так, что там ещё у нас? Олежек пишет, я с 17 по 19 жил в Серпухове. Моя первая ипотека была там. То есть вот мы сейчас видим человека, у которого уже не первая ипотека. Твою мать, да ты герой! Человек, у которого уже не первая ипотека. Таких людей мало. Так, что там у нас? Леха пишет, все пропустил, поставь мой блюз подрожгу, гни компанию, черт побери. Слушай, ну я же в 8 часов предлагал всем закинуть свои треки. Вот кто успел, тех и съел. Ну, есть лимит, понимаешь? Вот сейчас еще один трек прозвучит, и все. Уже как бы я не успеваю. Ты не успел. Ты вот надо было чуть-чуть пораньше подсуетиться. Так, что там у нас? Олег Слепченков нарисовался. Привет, Олег Кьюсак. Кьюсак пишет, на экране участники прошлого миксера. Да потому что ты не сначала смотришь. Вот, я сказал, нехай пусть поваляются еще недельку, вдруг кому-то захочется поднабить себе баланс с такой хорошей скидкой. Вот, Петруха пишет, такое под настроение слушаю, сейчас не то настроение, сделано интересно. Вот, Ромыч интересуется, не лопнул ли мой палец. Нет, еще не лопнул. Так, Натаха пишет, у меня сегодня сына пробило учиться играть на блатных аккордах. Учила немного. В день учителя поучительство. Слушай, первое, вот все учатся играть, да, на гитаре учатся играть на Цое, да. Я учился играть на гитаре с Висбора. Вот, и там совсем не блатные аккорды, достаточно такие они, ну, для новичка прям вот совсем, скажем так, сложные. И, наверное, вот, кстати, наверное, это в большей мере та песня, которую я учил, «Мне звезда упала на ладошку», да? Ну, наверное, вы ее знаете, ну, большинство из вас знает. Вот это сложение, вот эта мелодика, да, вот этот набор аккордов, он в моей жизни теперь, ну, много где присутствует. То есть вот все-таки имеет, наверное, значение, с чего ты учишься играть на гитаре. Вот, так, Дениска пишет, я учился с армейских из сектора, Олег Юсак на ДДТ учился. Так, что там? Володя пишет комменты без цены. Спасибо огромное. Володя, тебе спасибо за твое творчество. Так, сижу втихаря, вас слушаю. Пермяк наш пишет. Витос, здравствуй, Витька. Здравствуй. А мы втихаря тебя не слушаем. Ты нас втихаря слушаешь, а мы тебя втихаря не слышим. Так, играть на гитаре — это химия. Если вы хотите просто играть, вам не стоит этим заниматься. Вода мне дала быть вовремя. Вода мне дала... А, мне не дала быть вовремя. Ну, ничего страшного. У нас же есть запись. Да, можно себя перемотать и послушать сначала. Так, самые классные аккорды АМЕМЖЦ. Да, ну нет же, ну что ты. Женька пишет, свояк, неформатное время, 4 гуся. 22-22. Да, 22-22, 50 у меня как раз сейчас. Бобровские гитары рулят. Бобровский. Вот Олежек учился на Нирване. Ну ты нашел на чем учиться. Тогда уж продолжай за Куртом. На каком ты там этаже у нас живешь? На восьмом, на девятом? Вот. Ствол в рот, нажимай на курок. И все это делай, сидя на краю балкона, чтобы труп твой упал не в квартиру, а в клумбу. Вот, причем разместись над клумбой какой-нибудь нелюбимой соседкой, чтобы ее васильки загадить навсегда своими мозгами и кровью. Вот, какой-то каламбур происходит тут у вас. Да, есть немножечко, что делать? Так, Петруха пишет: я на гитаре не играю, но на стандартном строе с умным лицом долго могу играть ми. Иногда буду добавлять си и ля. Слушай, ну, я не знаю, ну, вообще я эту историю часто рассказывал. Но, может быть, ты ее не знаешь. Я на всякий случай еще раз расскажу. Ну, так как у меня уже борода, я, в принципе, напоминаю дедушку. Я могу подумать, что у меня деменция, и повторить еще раз эту историю. Вот, Петруха, короче, в свое время, когда я жил на вышке на 22-м этаже, у нас через дорогу педуниверситет. Не институт, он у нас прям университет. Вот, и там на Новый год стоит елка, большая елка, и мы туда ходили на Новый год бухать, соответственно, брали с собой гитару, выпить, закусить и шли на елку, спускались с 22 этажа, переходили дорогу, и вот она елка, а там у нас международный этот университет, там очень много афганцы, индусы, ну, много всякого цветного населения, прям совсем не русских. И в основном они все тусят там на той елке, потому что, как бы, вот эти вот заядлые туляки, они прутся, собственно, туда, на центральную елку, на площадь Ленина, а нормальные люди и иностранцы тусуются около этой елки. Вот, и мы на эту ель приходим с гитарой, и эти же все индусы тебя окружают, вот, говорит: а знаешь вот такую песню? Я говорю: ребята, а вы будете мне подпевать? Они говорят: да. Я говорю: тогда знаю. И вот я блям-блям просто могу даже без аккордов. Они поют, всем хорошо, все счастливы. Вот водка льется рекой, закуска естся. Там опять: а вот эту песню знаешь, а вы будете подпевать? Да. Тогда знаю. И вот опять им блям-блям, они все поют, красота. Вот, и когда они говорили, что не будут подпевать, тогда я говорю: тогда я песню не знаю. Вот, поэтому на гитаре можно играть по-разному. Так, Кеня Жуликов, помню, говорит, я эту вышку, даже фото остались. Даже, да. А ты помнишь, что ты на заправке во дворе той вышки, понимаешь, разбил 2 литра коньяка. 2 литра коньяка разбил на заправке этой вышки. Прямо в дребезги. Прямо в дребезги. Так, что там у нас? Составляю конкуренцию басистам. С Цоя многие учились. А кто? А Цоя на ком учился? Вот кто мне скажет, на ком учился Цоя играть на гитаре? Так, что там? Учился 7 лет одну композицию, чтобы написать... А, вот, Витек, привет. Кстати, Витек, привет. Я с тобой не здоровался сегодня. Пишет: я учился 7 лет одну композицию, чтобы написать. Вот как. Так, что там еще у нас? А что ты так долго? И вот сейчас до меня дошло. Что? То есть ты закончил, я так понял, музыкальную школу. Не, значит, не закончил. Музыкальная школа полная, по-моему, 8 лет, если я не ошибаюсь. Я, может, ошибаюсь, конечно, а не полная 4 года. Там как-то так вот разделяют. 4, 8 или 6 и 8. А ты 7 учился. То есть ни то, ни сё. Но чтобы написать одну... И как композиция вообще получилась? Получилась вообще композиция-то? Так, что там? Пишет: за Куртом я не пойду. Учился играть рок именно на рок-группе. А русский бард на Грушевском фесте это лайт-рок. Вот, у тебя неплохо получается написать сценарий к фильму ужасов. Слушай, ну... Да, чё бы нет-то? Чё бы нет-то? Так, что тут, Свояк пишет, не 2 литра, а 2 пузыря, но трагичность момента это не отменяет. Да, 2 пузыря, 2 литра, мне кажется, на тот момент уже... А, кстати, вот тогда, в те времена, когда Зухер жил на вышке, Свояк, понимаешь, арматуру не щупал, понимаешь, по углам, вот, и просыпался... А он и не засыпал, по-моему, насколько я помню. И рожа у него была тогда гораздо шире, чем у меня. Так, ладно, что там? Петруха пишет, у меня у малого за 3 года музыкалки одна мелодия под мой текст есть, а мы ее, правда, переделаем, но, возможно, будет лирика. Вот, чтоб Захар нас панками не называл. А чё? Чё? Чё мне вас панками не называть? Вы понимаете, друзья, вы считаете, что вы играете альтернативу, понимаешь? Вот, вам кажется, что вы играете альтернативный рок. А для меня это все одно. Вот альтернатива, панки, вот, это, знаешь, из разряда «хорошо, ребята, играют громко». Вот, поэтому как бы ты не обижайся на то, что я вас панками называю. Как бы я еще вас кем-то не назвал. Это же я могу, за мной же не заржавеет. Вот, ладно, поехали дальше. Далее у нас вот прям вишенка на торте. «Ласты Коломбо». Моя самая любимая группа в Туле. Ну честно, я тут сейчас вот прям вот совсем не лебезю. Я наконец-то побывал у них на концерте. Наконец-то добрался. Хотя казалось бы, да, ну что тут вот. Тут по карте сантиметр ходу. Вот, ну очень сложно пересечься, потому что все люди взрослые, все занятые, вот. А тут мы с Коляной специально сели на машину, отъехали 20 километров от города и попали на концерт. Вот, и сейчас вот песня «Романс». Я помню, Натаха что-то там даже подписывала, откуда эта песня, там из какого-то нового альбома. Вот, но тем не менее, ставим, слушаем. Я точно могу сказать, что это «Ласты Коломбо». Я точно могу сказать, что называется это «Романс». Я точно могу сказать, что мне понравится. Вот, поехали.

Господа, никогда не выключайте ваш телевизор. Вы обязательно пропустите что-нибудь интересное, жизненно важное, необходимое. И потом всю жизнь будете об этом жалеть.

Итак, друзья, 22:33:50 на моих зеленых системных. Только что мы отслушали «Ласты Колумба», город Щекино, Щекино-Сити, а так по-большому-то, конечно, Тула. Вот, и они сейчас, знаете, за что бьются? Знаете, знаете, за что сейчас бьется все Щекино? Вот, они сейчас подписывают петиции, они говорят, нет, мы не хотим, мы хотим остаться в ядерной зоне, да? Вот, Цой пел песню «Я объявляю свой дом безъядерной зоной», а щекинцы, щекинисты, жители Щекино, вот, они требуют, понимаешь, оставить их в ядерной зоне. Не хотят они от нее избавляться никак. Знаете почему? Потому что за это доплачивают. Вот, ребят, петируйте, не петируйте, сейчас все бабки нужны на оборону, поэтому я думаю, такие проекты, как ядерная зона в Щекино, они будут отменяться, самоликвидироваться. Вот. С хорошая песня пишет. Единственное, что я успел слушать, песня безумно классная, но мне очень непривычно было слушать Вовку именно в этом метре, да, именно вот в рамках вот этого метра, да, этого ритма. Нет, я не знаю, как правильно это назвать, но вы меня поняли. Не совсем присущая ему тема. Так, что там, сын без степухи останется? Ты что? Мне налог надо будет платить, бабло. Конечно, конечно же бабло. Ребят, поэтому даже не парьтесь, у вас отберут ваше бабло. И все эти петиции, я не знаю, вы какой-то херью занимаетесь. Если вас решили оставить без... Ну, ты пойми, сейчас деньги нужны куда? Туда, туда, куда летят посылки. Вот, и... Конечно же, никто вас спрашивать не будет. Вот, как, собственно, и нас. Вот, так, никто вас бомбить не будет, они не имеют на это планы. Да нет, тут не про бомбежку дело, господи. Да что ты. У нас есть, после того, как взорвался Чернобыль, после того, как реактор хлопнул, как модно сейчас говорить, произошел хлопок. Вот, у нас в Тулу пошло облако. Причем не одно, одно облако посадили на границе Новомосковска. Одно облако приземлилось в Щекино. До Тулы вроде как не дошло. Вот, какая-то часть рассеялась туда, в сторону, как оно называется-то, господи. Все, я уже совсем старый стал. Мценск, вот там что-то. Вот, и людям, жителям этих мест платят... Платят, ну, у них есть доплата. Причем там такая она неплохая доплата-то. Бонусы. Бонусы от государства за то, что они подверглись ядерной бомбардировке. Вот, по независящим от всех причинам. Ну, потому что ветром принесло. Вот, и поэтому, собственно... А сейчас это же сколько денег, представляете, там сколько людей, там суммы-то такие некислые были. Вот, и, конечно же, их сейчас... Эти суммы кастрируют, потому что надо покупать другие игрушки. Другие игрушки. Так, ладно, что там? Неужели в Щекино появится еще один трактор для очистки дорог зимой? Нет, не появится. Там одна дорога всего центральная. Что там чистить? Машины раскатают и так. Так, что, просто... А, вот, Витек пишет, получилась песенная композиция, но в инете нет, но зато потом за неделю смог еще подобное сделать, изданное в инете, просто на синтезаторе профессиональном учился, 16-дорожечный секвенсор. Это 16-дорожечный секвенсор, ну, что-то такое, ну, ладно. Ладно, их обычно называют... Так, и залил Зухер волшебную жидкость между наушников. Между наушников. Как ты интеллигентно подколол. Так, Петруха пишет, вот и посылки. Но у меня коньяк, и я слушаю миксер. Так, долетели? Слушай, ну нет, это уже не от нас. Это не от нас. Наши улетели вчера.
Судя по расстоянию, да, с которого запустили, как бы посылки, это прям вот служба доставки экстренная. Служба доставки экстренная, так это до 2-3 тысяч километров. Соответственно, они были доставлены уже, я так думаю, часов в 17-18.00 по Москве. Вот я думаю, часов в 5-6 они уже были доставлены. Вот, то есть сейчас к вам пришли посылки не от нас. Нет, мы не высылали к вам микрофонов. Не высылали к вам ни микрофонов, ни спиртосодержащих жидкостей. Так, Антоха пишет: да, объемный взрыв, разворотивший дом, назвать хлопком — это сурово. Подожди, Чернобыль. У нас могут запросто назвать хлопком. Так, Колка пишет: через нас прошло все, теперь у нас бульба большая. Ну да, к вам тоже дошло. Да, Калюнь, на самом деле всем досталось, но просто, ну уже, да, давайте уже честно рассуждать. Уже на Припяти даже люди живут, которые, собственно, и не уезжали оттуда, и ничего особо страшного-то с ними не произошло. Вот. А уж вот этот остаточный радиационный фон, который ушел с пылью, с дождями, там, ну, уже по чесноку-то особо там, его уже давно пора было отменить. Нет, оно понятно, люди привыкли получать деньги, вот, но сейчас эти деньги стране нужнее, поэтому, я думаю, их отменят. И не только в Щекино. Вот, ладно. Ладно. Давайте будем делать следующее. Сейчас мы поставим... Слушай, ну ладно. Canvas Lion, который... Давай, кидай мне во ВКонтакт свою песню. Давай, гаденыш, давай. Пока я пьяный, сейчас мы тебе все оформим. Ну, я хотел завершить как-нибудь стандартно, но думаю, хрен ли, что там нам осталось-то, да? Дайте я хоть кого-нибудь успею порадовать в этой жизни. Вот. Что тут у нас уже, если, блин... Тучку в гвардейске посадить. Да нет, их много было тучек. Я сейчас ищу, подождите, сейчас, не отвлекайте меня, пожалуйста. Пожалуйста, не отвлекайте меня, пожалуйста. Я тут херней занят, а вы тут со своим, понимаешь, эфиром ко мне. Со своим эфиром ко мне. Так. Что? Ой, смотрите, сколько тут треков-то накидали. Ё-моё. Ребят, ну вы опоздали просто чуть-чуть. Вы чуть-чуть просто опоздали. Я честно скажу, вот первые 9 взял. Я сейчас хотел поставить трек из Донецка, но он мне еще не прислал ничего, он тупит. Все, ладно, тогда я беру Ольчу. Вот, все. Вопрос решен. Вопрос решен, трек скачет. Завершаем эфир песней Ольчи нашей, наша Ольга Парфенова. Вот, называется он «Где ты?». После этого трека на радио включится или автодиджей, или другой диджей, но тихо не будет. Вот, а на стриме я еще повисю, потому что нам надо будет все завершить, ну и выпить в конце концов. Вот, радиослушатели, всем пока. Услышимся теперь с вами во вторник в рамках программы «Неформатная бомбардировка». Вот, а... Ну и через неделю в миксере, конечно же. Вот, радиослушатели, всем пока. На стриме я еще висю.

Поцелуи в минус. Холод режет губы. Ветер от всех скрыл нас. Снежный плед укутал. Чувство между нами серебром блестело. Я хочу оставить наше счастье в белом.

0: участники сборника «Грани».
1: Первый трек пластинки «Грани 2» группа «The Mowglis», город Москва, со своим зажигательным треком «Выключай». Поехали!

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: В одному веры больше нет. Название появилось в 1983 году, а группа-то играла сама с 79-го. Первый же сингл вышел вообще в 82-м. А известность типа популярность пришла к коллективу только с приходом Майкла Паттона. Да еще и Майк, придя в группу, за две недели написал все текста к новому альбому Фэтному. «Эпик» — первая вещь группы, которая попала в десятку Billboard Hot 100 и получила номинацию на Грэмми в категории «Лучший хард-рок исполнение». Десятилетие успеха. И потом распад. С 89 по 99 год 5 офигенных альбомов тиражом свыше 10 миллионов экземпляров. 10 лет отдохнули и в 2009 снова собрались. А в 15 году выпустили пока последний альбом. Может, еще и чего будет. А сейчас слушаем вещь 89 года. Эпик.

Мир – это то, что внутри нас. Мир – это разум звезд и людей. Хоть со стеной горизонта глаз, лишь глыба пылающих острых камней. В каждом из нас частица Бога, ведь созданы мы Его руками. Куда ведет наша дорога? К войне или миру решаем сами. Мир — это то, что внутри нас. Мир — это разум звезд и людей. Хоть за стеной горизонта глаз, лишь глыбы пылающих острых камней. Снаружи, внутри, на земле и на небе, пинает, ласкает, целует и бьет, то нежно поднимет на солнечный гребень, то бросит наотмашь на скал.

это разум звезд и людей. Хоть за стеной горизонта глаз, лишь глыбы пылающих острых камней. Рожденный хаосом и пустотой, в убийственном огне и холоде пространства, наш мир живет в гармонии с собой, в любви и ярости, в борьбе непостоянства.

вместе, не играя в рождении детей, частиц и звезд, и в том, что никогда ничто не исчезает.

Мир – это то, что внутри нас. Мир – это разум звезд и людей. Хоть за стеной горизонта глаз, лишь глыбы пылающих острых камней. Лишь глыбы пылающих острых камней.

глубины черных ям и хранить в гробах закрытых. Зачем же нам нужна война? Зачем же нам нужна война? Зачем посмертно?

0: Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.
1: Антисуицид, антисуицид, антисуицид, антисуицид, антисуицид.

0: скажешь тихо мне.
1: Золотая коллекция неформатного радио.
2: Песня появилась довольно давно, лет так 15 назад, наверное. В депрессивные времена, когда приходилось переезжать из города в город, и несла немного другой смысл, когда появилась уже группа М17, мы ее записали в такой шутливой манере детской страшилки, что ли, и не ожидали, что ее примут с воодушевлением, что очень радует.
3: Город Свердловск, песня называется «Колыбельная», группа М17, пятый трек на пластинке «Ништяки 2». Поехали! Поехали!

0: Релизы нашего лейбла.
1: Друзья из северной столицы, группа Asbest, Санкт-Петербург. Трек называется «Мама», альбом «Избранная». Собственно, присутствует на всех музыкальных витринах мира. Заходите, скачивайте, добавляйте в свои плейлисты, слушайте. Надеюсь, вам понравится.

0: Итак, друзья, добрый вечер. 21.01 на наших зеленых системных. Сегодня четверг, а это значит, что сегодня очередная программа «Без воды» будет вас немножечко теребить за живое и за мертвое тоже. С вами диджей Зухер, с вами диджей Костецкий, наша Аська 96.47.5. Мессенджер от службы внешней разведки, неформатная Mail.ru, туда тоже можно писать. Кому удобнее общаться в WhatsApp, +7 902 75 30 59. Кому удобнее общаться во ВКонтакте, находите там группу «Неформатное радио». Тема заведена, общаемся в комментариях к теме. Костик, давай здоровайся и рассказывай, кто у нас сегодня в гостях.
1: Всем привет. Да, была у нас небольшая пауза между программами, но мы вновь вернулись. Как я писал уже в описании, то, что действительно у нас, проглядев несколько предыдущих программ за последние несколько месяцев, я увидел, что очень мало у нас поющих девушек-то. А это, как бы, мы считаем несправедливо. Поэтому сегодня у нас в гостях, почитав, посмотрев, послушав различные музыкальные композиции на треках, в треках, которые загружали, мне попалась замечательная такая исполнительница, как Дарья, но псевдоним творческий такой, да, правильно, Даш?
2: Да, да, всем привет. Вот,
1: всем привет, да, и у нас город Москва сегодня, Бадария, автор-исполнитель, аранжировщик, музыкант, мультиинструменталист, в общем, веселый человек, который сочиняет, поет, радуется жизни, и все это в гордом одиночестве, поскольку, видимо, в общем, не буду я рассказывать, рассказывай ты, Дарья, здоровайся.
2: Да, всем привет. Бодарья на проводе в эфире. Да, я одна, автор-исполнитель уже с 2011 года. Сама пишу песни, сама делаю аранжировки, запись, сведения, выступаю одна. Но я не вижу пока проблем в том, что я одна. Скорее, больше проблем, когда у тебя есть музыканты. Может быть, это веселее, но сложно с точки зрения организации чего-либо. Концерты, репетиции, там, не знаю, выезда на гастроли, еще куда-то. А так я мобильно, сама принимаю решения, оперативно причем. Ну, то есть, как бы ни от кого не завишу. Единственный минус то, что у меня нет музыкантов, это то, что я не выступаю на крупных фестивалях, где требуется полностью живой состав.
1: Я думал, тоже колонки самой таскать приходится, а так ничего.
2: Я уже накачалась нормально.
0: Слушай, ну на самом деле-то это совсем не проблема. Ты знаешь, есть такая исполнительница Таша Султана?
2: Нет, не слышала.
0: Вот, я тебе сейчас, ну, пока будет идти эфир, я тебе кину ссылочку, посмотришь. Очень зачетно. Девочка начинала, причем буквально недавно, там года 2-3, наверное, назад, как уличная исполнительница. Сейчас она собирает огроменные стадионы. Вот, и на нее прям толпами ходят. Ну, там действительно интересная такая исполнительница. Поэтому советую тебе, как самостоятельной исполнительнице, изучить творчество. Может, что возьмешь на заметку. Вот, я думаю, будет круто иметь московскую Ташу Султану.
1: Так, ну, во-первых, привет всем еще раз, там Стрела, привет, вы наши постоянные участники, это очень здорово, приятно, безумно, все остальные подключайтесь, задавайте вопросы наши прекрасные гости, и прежде чем мы будем продолжать, давайте мы размочим эфир песенкой, после чего уже будем общаться.
0: Да, «Твои стихи» называется песня, Дашка, что-нибудь скажешь или после послушаем, потом потрещим?
2: Да, я могу сказать, это первая песня с моего первого EP-диска, записанного в моей, так скажем, сольной карьере. Я ее записала с сессионными музыкантами.
0: Вот, ну и ставим, слушаем, поехали. Друзья, еще раз скажу, не стесняемся, задаем Дашке вопросы, радуемся вместе с нами. Находите во ВКонтакте группу «Неформатное радио», тема заведена, общаемся в комментариях. Итак, поехали. «Твои стихи», Бадарья, слушаем.

0: Ну вот, размочили, условно размочили эфир. Привет всем, кто к нам только что подключился. Привет всем, кто с нами давно. Очередная программа «Без воды» сегодня в эфире. С вами диджей Зухер, диджей Костецкий. И в гостях у нас сегодня Бадария, город Москва. Общаемся, задаем вопросы. Я вот смотрю, ребята уже насыпали нам в эфирный чат. Но сперва пускай Костик пытает. Я знаю, что он готовил прям ведро вопросов.
1: Ну ты даешь. Ладно. Даш, вопрос следующего плана. Во-первых, расскажи, как ты появилась вот именно как проект Бадария. Когда это случилось?
2: Это случилось в 2011 году. До этого у меня было две команды. И до того, как уйти в сольное плавание, у меня был небольшой перерыв. Небольшой, потому что я не могла долго находиться без действия какого-то музыкального. И я решила, что надо срочно записать, наконец-то, ну, хотя бы EP-диск, демо-диск. Обратилась к своим коллегам, знакомым музыкантам из группы ГДР, если знаете такую. Вот, они мне помогли сделать аранжировки к четырем песням, которые входят в этот EP-диск, в том числе «Твои стихи». Я записала этот диск достаточно быстро, после чего сразу принялась к записи альбома. Единственный нюанс, как бы, я тогда еще действовала под своим именем Дарья Богданова, но поняла, что очень много коллег, которые тезки мои полные, то есть Дарьи Богдановы, они, видимо, очень талантливы, кто стихи пишет, кто музыку, кто песни, кто поет, и я решила, что нужно какой-то псевдоним брать. И вспомнила про то, что меня с детства зовут Бодарья, в школе в том числе, ну и потом, что далеко ходить, Богданова, Дарья, Бодарья. Ну и с тех пор везде пишу и позиционирую себя непосредственно под этим псевдонимом Бодарья.
1: После
2: После записи альбома «Белая зависть», который наконец-то вышел в 2014 году, мы его долго писали. Туда вошло 10 песен, тоже, опять же, с музыкантами из группы ГДР. После этого я поняла, что... Ну, во-первых, это очень затратно, на самом деле, записать альбом. Музыканты меня поддержат, они знают все эти нюансы. Я поняла, что, ну, далеко так не продержишься, все время деньги платить кому-то, чтобы кто-то тебе что-то сделал. И я постепенно стала обучаться сама, в том числе созданию музыки в программе Logic Pro X, в которой я на данный момент работаю, делаю аранжировки, сведения. Отучилась, получила диплом из Америки, мне красиво пришел, что я сертифицированный специалист. Параллельно занималась музыкой, там фортепиано, теория музыки. Музыканты, они как спортсмены, они учатся всю жизнь, занимаются всю жизнь. И, соответственно, вот с тех пор, где-то с 2015 года, все песни, которые я выпускала, это были синглы, я делала сама, записывала. И, в принципе, такой формат, я поняла, он самый оптимальный в наше время, потому что альбомы долго пишутся, люди долго их ждут. А выплеск небольшой, поэтому, наверное, лучше выпускать синглы, получать сразу какой-то ответ и реакцию слушателей и записывать уже новые вещи. Так процесс идет быстрее и веселее, на мой взгляд. Ну и выступаю я, соответственно, одна, либо полностью в акустике, либо в акустике под минусовки, которые сама же сделала. А в данный момент еще являюсь аккредитованным музыкантом проекта «Музыка в метро» в Москве.
0: Вот, вот. Хотел я тебя попытать на эту тему, потому что есть у нас...
2: Только в метро в Москве.
0: Вот, вот. Хотел я тебя попытать на эту тему, потому что...

0: Во-первых, с этической точки зрения.
1: А зря, кстати.
0: Во-вторых, с точки зрения, ну, смотря кто будет петь. На самом деле это не так просто. То есть ты поешь, ты можешь быть гениальным каким-то артистом, но соберется толпа, которая будет тебя снимать, слушать, хлопать, улыбаться, но никто на кофр не обратит внимания. Вот. Может быть такое, что кому-то просто из жалости там кидают деньги, или просто из уважения к музыкантам. Ну, то есть это непредсказуемо, нельзя сказать, что разные люди будут зарабатывать одинаковое количество денег в метро.
1: Но я сейчас не в плане заработка это спрашиваю. Просто мне вот интересен сам, как это сказать, процесс, что ли, я не знаю. То есть вот...
2: Захар, что ты не понимаешь? Сколько тут, понимаешь, в зависимости от того, сколько заберут те, кто эту музыку двигает в народ. В метро.
1: В метро.
2: Ну, да, музыку в метро. Смотри.
0: Еще не поняла комментарий.
2: Да это тут между
1: Костик
2: нами.
1: неудачно шутит.
2: Нет, я шучу просто на музыкальном. Ладно, не будем к этому
0: Да
2: касаться
0: не,
2: больше.
0: на самом деле это все официально, то есть у нас даже висит табличка, что благодарность остается на усмотрение слушателей. То человек не обязан ничего кидать. Если ему понравилось, он захотел отблагодарить. Иногда, кстати, люди кидают еду, там шоколадки какие-то, подкармливают.
2: В человека?
0: Нет, в кофр.
1: Бабушка мимо проходит, ой, ты худенькая какая, на тебе пирожок с мясом, хлоп туда на 100
0: Ну, типа
1: рублевую
0: того,
1: купюру.
0: да-да-да.
2: Дайте сметанки туда налью. Ох, ты моя хорошая. Ну, ладно. У нас тут есть вопросы. Даже как бы не будет справедливо, если все те, кто нас слушает, окажутся неотвеченными, неудовлетворенными в своем желании
0: Согласна.
2: ответ, да, на вопросики. Вопрос от Стрелы у нас. С кем советуешься-то или совсем не с кем? Вот это к тому, что почему одна, нету группы. И, вернее, из-за того, что
0: да
2: нету
0: нет,
2: группы, с кем-то советуешься.
0: безусловно, у меня есть люди в жизни, с которыми я советуюсь, ну, в том числе и в музыкальном плане. Здесь нельзя оставаться эгоистом и говорить, что да вы что, я супер, я знаю лучше всех, что мне делать. Нет, такого не бывает. То есть ты всегда сомневаешься, и, конечно, приятно, когда есть в жизни люди, с которыми можно посоветоваться. И у меня такие люди есть, слава богу.
2: От Насти тебе вопрос. Когда выйдет новый альбом и есть ли, наработан ли уже материал для него?
0: Ой, ну вот это к вопросу выпуска синглов. У меня столько синглов, что там уже на два альбома есть этих синглов, и на третий альбом еще песни есть, которые надо записывать. Просто это настолько долго ждать и долго делать, что проще сингл записать и выложить. Мне
1: Слушай,
0: кажется,
1: но
0: это сам, ну, это хороший формат.
1: а нет желания вот из этих там 150 синглов выбрать там 20 песен, собрать из них альбом, назвать его как-то там вот «Мои прошедшие синглы там 2018», отпечатать в пластике, чтобы было что-то материальное, что можно там раздать друзьям в руки, маме, папе подарить, там, я не знаю, подписать на концертах.
0: На самом деле, эта идея есть в моей голове, и я думаю, что ее нужно осуществить, потому что очень много людей хотят получить именно альбом, как это ни странно, вот
1: Ну,
0: альбом
1: потому что его приятно
0: запечатанный,
1: держать в
0: диск.
1: руках, особенно если он подписан, понимаешь,
0: И
1: когда...
0: мне уже говорили люди, что Даша, ну там, выбери самые хитовые синглы, которые ты выпустил уже, запиши на альбом, выпусти уже наконец-то. Ну, в принципе, наверное, надо этим заняться, да.
2: Захар, давай мы следующую песнягу заслушаем, после чего дальше вопросики будем задавать.
1: Так, ну далее у нас песня «Социопат». Я так понял, это у тебя не из личного.
0: Но не
2: Это
0: знаю,
2: как раз про нарциссизм.
0: В каждой шутке есть доля шутки. Поэтому послушайте, и, может быть, вам окажется близок этот социопат, про которого поется в песне.
1: Поехали, ставим, слушаем.

0: Итак, друзья, забыл я предупредить Дашку, что сейчас уже будем разговаривать. Но надеюсь, она никуда не убежала. 21-23 на наших зеленых системных. С вами диджей Зухер, с вами диджей Костецкий. В гостях у нас сегодня Дарья, проект Бодарья. Город Москва, общаемся, слушаем песни, вы задаете вопросы, Дашка на них пытается отвечать, и мы пытаемся всячески загнать в краску. Вот, давайте еще раз напомню, как с нами связаться. Есть у нас Аська 96-47-5, есть у нас мессенджер от службы внешней разведки, неформатная Mail.ru, туда тоже можно писать. Кому удобнее общаться в WhatsApp, +7 902 75 30 59, кому удобнее общаться во ВКонтакте, находите там группу «Неформатное радио», тема заведена, общаемся в комментариях к теме. Вот, вот эти все дзынь-дзынь, это как раз запустил я Аську. Вот, но давай, Костик, продолжай.
1: Вопрос такой, ну, буквально одну секунду, Захар, поспрашивай, мне один звонок.
0: Ай, Захар, Даш, я тебе спрошу, вот у меня... Давно тянется такой вопрос к тебе. Я помню, что ты у нас участвовал в какой-то программе из миксеров. Вот. И сейчас я уже отслушал два трека. Вот ты, как сказать, ты привыкла уже к своему голосу в записи?
2: Ну, я к нему давным-давно уже привыкла. Просто он меняется со временем.
0: Я почему? Это подленький вопросик-то на самом деле. Чего ты так? Ты же сама сводишь, я так понял, да?
2: Сложу, да.
0: Вот, чё ты так вокал свой прячешь глубоко? Его же вообще прям вот... Вот уже смотри...
2: А, не, вопрос в каких песнях? То, что сейчас мы слушали, это не я сводила.
0: Вот просто получается, что я уже третью песню из твоего творчества слышу, и все три раза у меня прям вот всегда такой вопрос: куда она прячется, за какой угол она убегает?
2: Не-не-не-не-не, все синглы, которые я свожу, там голос даже, мне кажется, торчит.
0: Вот, но мы до них доберемся сегодня, я думаю.
2: Да, доберемся сегодня. А, кстати, вот следующие треки, которые будут, я предупрежу, это как раз моего собственного производства полностью.
0: Вот, сейчас все прям сразу раз на карандашик, сейчас будем ругать. Так, смотри, вот Родик пишет: «Энергия, и как красиво техно-стилистика слилась с рок-мотивами. Мне сразу нравится». Так, вот Стрела Морфея тоже пишут, что куда-то голос пропал. И спрашивают они, кто тебе бэки-то подпевает? Все сама поешь?
2: Бэки только я, никому не доверяю ни бэки, ни вокал пропевать. Весь вокал это я, да.
0: Слушай, а есть желание вот с кем-то вместе сыграть, спеть, там, может, записать что-то?
2: Не было у меня такой мысли, чтобы с кем-то обязательно что-то сделать совместное. Просто, если честно, мне не хватает времени на обдумывание каких-то грандиозных планов совсем. То есть мне и так-то его не хватает даже элементарно записать новый сингл. А тут еще думать, с кем сделать какой-то дуэт или совместное что-то. Если кто-то предложит, я, возможно, задумаюсь над этим. А так вот самой размышлять на эту тему пока что не доходили руки.
0: Ну, а было вот просто... Вот у меня, допустим, так бывает. Вот я услышал, группа поет, там, мне понравилось, что они делают. Я прям чувствую, что я вот хочу с ними спеть. И уже знаю даже, какую песню. А у тебя такого не было?
2: У меня такого не было, если честно.
0: Вот. Ну, все у тебя впереди еще.
2: Наверное, да.
0: Так, вот Настя у нас спрашивает: скоро у тебя концерт в Москве. Планируешь ли ты еще провести концерты, но уже в других городах? Планы какие у тебя творческие?
2: Я планирую, конечно, в первую очередь в Москве. Вот сейчас 17 марта будет концерт в субботу в 19:30. Клуб «Тема Бар» на Чистых прудах. Вход бесплатный, свободный. Там я сыграю в основном акустику, там пару-тройку каверочков, и будет премьера новой песни. А что касается других концертов, да, не планируется. Про следующий концерт в Москве я расскажу на концерте, который будет в субботу.
0: Да ты что ж ты творишь-то? Ты обязательно расскажи как можно больше о концертах, вот где они у тебя будут, потому что сейчас ты говоришь примерно там тысяч на 18 человек.
2: Так, тогда все 12 апреля, Москва, день космонавтики. Запоминаем даты. Клуб называется «Афиша». На Комсомольском он находится, если мне не изменяет память. Информацию я еще размещу в своих соцсетях.
0: Вот, и кинь обязательно в эфирный чат туда, где мы эфирим. Потому что вот я сейчас посмотрел статистику, 17 889 в онлайне висят и слушают на тебя. Вот, поэтому обязательно рассказываю, где что будет в ближайшее время. В принципе, для этого все и делаем.
2: Так вот, это Москва у нас 17 марта, потом 12 апреля. Что касается других городов, я, конечно, планирую, если меня туда позовут. С радостью. Ну вот в Пензу бы я еще раз съездила с удовольствием.
1: Ну, а прошу прощения, я уже на месте.
0: Помоталась уже по миру-то, нет?
2: Ну, не особо, нет. У меня еще все впереди.
1: Где вот был? Это правильный настрой.
0: Где была уже? Рассказывай, где уже была? И как встретили?
2: Была, ну, если считать удаленные города от Москвы, то это, получается, Пенза и Уфа. У меня в сентябре началась моя такая гастрольная жизнь. Сначала я была в Уфе, причем за один месяц я была там 3 раза. На самом деле я поехала участвовать там в одном фестивале. И благо я туда все равно поехала, в Уфу. Я решила организовать там сольный концерт. Организовала его, выступила. Все замечательно. Потом еще 2 раза моталась из-за этого фестиваля туда, в Уфу. И все. После этого я съездила на гастроли в Пензу. Считаю, что удачно они состоялись, потому что, как оказалось, там люди меня слушают. Они пришли на концерт, были рады мне так же, как... Нет, я, наверное, больше даже была рада им, чем они мне. Ну, хотя не знаю. Но, в общем-то, настолько теплый прием был, горячий, что я решила, надо будет повторить обязательно.
1: Это к возвращению песни «Социопат», да?
2: Нет.
1: Мы излечились, мы рады людям.
2: Песня «Социопат», кстати, она была написана мной сразу после отпуска. О, просто да, весь отпуск прошел под разговоры велись постоянно про социопатов. И меня настолько это... Я настолько прониклась, что когда я только переступила порог квартиры с чемоданом, я сразу пошла к пианино, к фортепиано, и стала вот эту песню наигрывать «Социопат». И записала ее в тот же день на диктофон. И уже стала думать над аранжировкой и так далее. Вот так вот родилась песня «Социопат».
0: А у тебя длинный вообще вот этот процесс от мысли до конечного продукта?
2: Обычно, если он длинный, эти песни оказываются недописанными. У меня очень много набросков. Там, наверное, альбомов на 20. Причем есть хорошие наброски, но если я сразу не поймала волну вдохновения и не закончила песню, как только начала ее делать, то все, пиши пропало. Я вряд ли к ней уже вернусь. Поэтому, да, получается быстро, если идет вдохновение и пришла какая-то песня в голову, я ее стараюсь доделать. Даже если это уже ночь, я не буду спать, но доделаю, допишу.
1: Как это, это здорово. Целеустремленность, видишь, Захар, то порой чего не хватает очень многим людям. Дарья помогает творить даже в гордом одиночестве хорошей композиции. Какая у нас, кстати, дальше?
0: Дальше у нас «Я не снег», и Дашка обещала, что это самосведенная песня.
2: Да,
0: что мы наконец-то услышим нормальный вокал.
2: Да.
0: Вот. Ну что, расскажешь про нее или после поговорим?
2: Можно после, да.
0: Все, тогда слушаем. Бадария, «Я не снег». Поехали.

0: Итак, друзья, 21:35 на наших зеленых системных. С вами диджей Зухер, с вами диджей Костецкий, с вами программа «Без воды». Вот, и в гостях у нас сегодня Даша, да. Проект «Бадария». Вот, и привет, смотри, всем. Прям тебе прям пишут: «Привет из Пензы, ждем еще на гастроли». Вот, и надеюсь, что в этом году ты держишь в планах Пензу.
1: Пенза, привет. Да, я думаю, что я не смогу ждать очень долго, провести очень много времени в Москве, не заехав в Пензу. Меня просто вдохновил этот город и эти люди, поэтому надо обязательно в этом году туда еще раз ездить.
0: Слушай, а вот
2: Даша, просто... вопрос... Ну, давай. Друг друга ж перебили. И все.
0: И все, тихо все эфир, да, и все замолчали. Даш, у тебя проскользнуло где-то в словах, что вот каверы.
1: Да.
0: Почему ты вдруг поешь каверы и зачем? Это у тебя... Как это? Это потому что надо или от нехватки материала? В чем я сомневаюсь?
1: Это называется проект «Музыка в метро изменил мои принципы». Я принципиально не пела до проекта «Музыка в метро» кавера. Именно из-за того, что у меня много своих песен, и я просто не видела смысл в том, чтобы забивать эфир не своими песнями. Но дело в том, что публика в метро достаточно разношерстная, ну, настолько разношерстная, что вы даже не представляете, там, от детей грудничков до бабушек и дедушек. И представляете, этот поток идет, ну, поток больше, чем какой-нибудь там, не знаю, олимпийский, и ты должен всем угодить, чтобы в тебя не плюнули, а люди как-то, ну, у них были позитивные мысли, да, они зарядились какими-то светлыми чувствами и с радостью шли дальше по своим делам. Поэтому приходится в силу специфики, опять же, того жанра, в котором я пишу, и текстов, и тем, которые я поднимаю в песнях, приходится петь кавера. Но я выбираю кавера, которые близки мне по душе. Это и песни зарубежные, и рок, и наши песни, и советская какая-то классика. Ну, то есть абсолютно для разной аудитории. И, само собой, я исполняю свои песни более, так скажем, ну, на такие более популярные темы, которые были бы понятны всем людям. И очень приятно, когда поешь свою песню, и на нее есть отклик прямо вот здесь и сейчас.
2: Даша, а вот из исполнителей, чьи песни ты, чьими услугами ты пользуешься, как на твой взгляд, кто тебе больше удается в исполнении?
1: Не могу сказать, потому что, опять же, я могу спеть песню, допустим, «Там, где клен шумит», и подходят бабушки, и со слезами на глазах говорят: «Спасибо вам за песни нашей молодости». Или я пою, не знаю, как, ну, песню «Танцы минус» группы, подходит молодежь.
2: Подходит «Танцы минус» и говорит: спасибо за наши песни.
1: А, да-да, спасибо, что вы продолжаете рекламировать наше творчество. Ну да, типа того. Ну, то есть на каждую публику, то есть каждая песня находит свою публику. Соответственно, нет такого, что у меня какие-то песни... Лучше всего, получается, мои песни.
0: Как ни странно, да?
1: Да, то есть на этот вопрос нельзя однозначно ответить.
0: Так, ну смотри, тут пытают вот тебя все-таки по финансовому вопросу. Спрашивают, музыка — это основной вид деятельности, к слову, о цепноте.
1: Да, я года, сейчас скажу, 4 назад все бросила, все, что мешало мне заниматься музыкой, и посвятила себя полностью музыке.
0: И что, получается?
1: Ну, как видите.
0: Выучила: клен шумит, танцы минус. Жрать-то охота, да?
1: Да не вырывайте из контекста.
0: Так, Родик вот пишет: аранжировка впечатляет, как старый рейвер таю от таких вариантов звучания. Вроде и не рейв из 90-х, а мотивы самые те, просто другими инструментами. Кайфота. Дарья, благодарю за творчество приятное. Вот, видишь, у тебя уже...
2: Это еще раз подтверждает.
1: Родион, вы не поверите, Родион, но я, когда была подростком, я реально слушала рейв. Может быть, это сказалось как-то.
0: И что такого произошло в жизни, что тебя прям в рок унесло?
1: А меня не унесло в рок. Но если вы послушаете разные мои песни, у меня абсолютно разные аранжировки. Где-то можно сказать, что это вообще голимая попса какая-то. Я не ограничиваю себя рамками. Я слышу музыку в голове, я пытаюсь ее перенести на аранжировку, соответственно. То, что я слышу, то я и записываю. Если я слышу, я бы не назвала это рейвом, но мне интересно было получить такой комментарий забавный, да. Возможно, так и есть. Но кто знает, может быть, я послезавтра сочиню какой-нибудь суперэлектронный трек, сделаю аранжировку такую. Я себя не ограничиваю.
2: Даша, а есть ли в твоем творчестве, именно в твоем личном, музыка из снов?
1: Ой, вообще это редкость. Обычно, если связывать со сном, то я ложусь спать, и у меня приходит музыка в голову. И я уже, соответственно, не ложусь спать, а начинаю заниматься песней. Как правило, это происходит перед сном. И если мне что-то снится музыкальное, я это забываю на утро. Был единственный один случай, когда я запомнила мелодию, которая мне снилась, но оказалось, что она уже была кем-то написана.
0: Оказалось, что это Yesterday, ё-моё. А всю ночь ноты переписывала.
1: Типа того, да.
2: Так. Я так посмотрел по плейлисту, как ты говорил, достаточно разносторонний человек в плане музыки. У тебя начинает классики Иоганна Себастьяновича Баха и заканчивая там всеми современными последними композициями. Как вообще ты в голове укладываешь любовь от классики и заканчивая таким достаточно тяжелым произведением?
1: Опять же, я слушаю музыку не как обычные люди нормальные, а это называется профдеформация. Я разбираю все треки на отдельные инструменты. Соответственно, в классике мне это тем более интересно, потому что там очень интересные гармонии, и с точки зрения композиции я начинаю оценивать все эти песни или инструменталы, которые есть. Просто я вдохновляюсь всем этим.
2: Кого не вдохновляет инструментал Баха, я тут согласен. Я предлагаю нам следующую композицию послушать.
1: Да.
0: Так. Вверх. Да, да. Вы смотрите, у нас вот вместе с Верхом осталось 3 трека. Так что вы или не гоните, или...
2: Все хорошо.
0: Давай, Дашка, шли еще у меня треков. Вот, сейчас ставим, слушаем Бадария Вверх. Поехали.

0: А итак, друзья, 21:47 на наших зеленых системных. Уже почти час с вами проект «Бадария». С вами Костецкий, с вами Зухер, с вами программа «Без воды». И привет всем, кто к нам только что подсоединился. Вот вижу, появился у нас Савва Русич, такой человек. Пишет: «Дашка, привет, расскажи о песне «Танцуй». Почему она не звучит на концертах? Есть ли история создания этой песни?»
1: Ох, есть история, на самом деле. У каждой песни есть история. Спасибо за вопрос. Песня «Танцую» была мной выстрадана. Написана она была быстро, а записана... Я ее очень долго записывала, чуть ли не 2 года. Причем аранжировку я сделала тоже быстро. Оставалось только прописать голос. Я не знаю, почему какая-то заколдованная песня... Никак не получалось у меня записать к ней голос. В итоге, наконец-то, я записала, потому что песня мне показалась интересной. Но к тому времени, когда я записала и выложила, я настолько уже не могла ее слушать, что я не знала, какой реакции ожидать от слушателей. И меня поразило то, что реакция была очень положительная. Меня просят некоторые люди исполнить ее на концертах. Но есть такие песни, которые... Ну, так скажем, они, ну, не знаю, как-то вот, ну, не концертные. Бывают такие вещи, не концертные, на мой взгляд. Не знаю, может быть, как-нибудь я тоже перешагну через свою принципиальность песни «Танцуй», исполню ее на концерте. Если очень попросят слушатели, мне ничего не останется делать.
0: Слушай, ну, а есть вот такие песни у тебя, которые, они твои, они любимые были когда-то, а сейчас прям вот бесят?
1: К счастью, таких мало. Они есть, но их мало. Те, которые меня, может, бесит, это громко сказано, или из которых я выросла просто, эти песни, я их просто не исполняю и не рекламирую нигде. То есть они уже висят в истории где-то там в архивах и у людей в плейлистах, и все.
0: Не, я про тот момент...
2: Даш, когда... я вот хотел задать вопрос...
0: Ну сейчас, давай уже, раз перебил уже, давай, задавай.
2: Ничего, что я вас перебиваю, пока разговариваю. Даш, такой вопрос, я думаю, который многих из тех, кто сегодня слушает наши эфиры, интересует. Ты записываешься в одной и той же студии, либо меняешь?
1: Нет, у меня своя домашняя студия.
2: И то есть ты приглашаешь музыкантов домой и там пишешься?
1: Я сама все записываю.
2: Просто я к чему, многие вот в комментариях пишут, и я как-то, мне знаешь, вот не хватает мощи голоса, не в смысле того, что который ты поешь из себя, как правильно это сказать, излучаешь, а именно чтобы он погромче был именно в треках. Потому что такое ощущение, что тебя забивает музыка. И вот это не только мое мнение, это мнение многих вот людей, кто сегодня нас слушает. Ощущение такое, что музыка задавливает голос, а голос очень хорош.
1: Но это хорошее мнение, я к нему прислушаюсь, и я думаю, что в последних треках, которые я выкладывала, там уже не должно быть такой ситуации. «Вверх» все-таки была выпущена, насколько я помню, 2 или 3 года назад, что ли.
2: Сегодня одна из новых будет?
1: Да, например, «Азарт», кстати, вот это одна из свежих песен в сегодняшнем трек-листе, который мы ставим. Она самая свежая будет, да.
2: Вопрос к тебе от ребят. Возвращаются к вопросу об организации концертов. Ты и там все сама делаешь, или же есть люди специальные?
1: Нет, на это у меня физически просто меня уже не хватает. Слава богу, есть люди, которые мне в этом помогают. Если брать концерты в Москве, то так как я все-таки давно уже на сцене выступаю, в Москве тем более, то как-то... Ну, меня, в принципе, все основные организаторы знают. И они приглашают просто выступить там, на каких-то концертах, приуроченных к какому-то дню, или просто сделать сольник. Или приглашают, опять же, на крупные городские мероприятия, типа фестивали, как бывает, знаете, делают там фестиваль варенья летом в Москве. Ставят сцены на центральных площадках, типа рядом с площадью Революции или рядом с Большим театром, ну, ближе к нему уже. И да, на таких площадках я тоже выступаю. А что касается других городов, приходится выходить либо самой на каких-то организаторов, опять же, через знакомых музыкантов, либо вот сейчас у меня, слава богу, появился тур-менеджер Вадим Прокопчук.
2: Вот, как ты мне просто, когда рассказывала про городские фестивали, мне вспомнилась одна история, когда во время того, как многие группы поехали на фестивали, там, нашествия, там, ну и различные, и в Крымфест, и тому подобное, я умудрился одну группу отправить в Сызрань на фестиваль помидоров. Это было, конечно, что-то с чем-то. Да, там люди трясли 750 километров ради 30 минут выступления, потом обратно тали, все фигня. Все это переросло в то, что большое негодование, когда, говорят, наши друзья едут, говорят, на Крымфест, мы едем в Сызрань смотреть, как помидоры поспели в этом году.
1: О, да.
0: Но на самом деле это было лучше, чем поехать на Крымфест, потому что я помню, что тот Крымфест как раз сорвался. Вот. Так что в Сызрани на помидорах было интересно.
2: Если бы не сызранские помидоры.
0: Да. Да, могли и пострадать они на Крымфесте.
1: Ну так никогда не угадаешь заранее, на самом деле, куда ты едешь. Просто у тебя должны быть изначально какие-то позитивные вещи, которые ты берешь от концерта. Я имею в виду, либо это зрители, ну то есть масштаб фестиваля, да, либо это деньги, оплата выступления, либо это еще какие-то положительные вещи, которые тебе помогут в том же продвижении. Поэтому, да, а потом приезжаешь и думаешь, боже, где я и как я здесь оказалась?
2: Даш, ну перед тем, как следующую песню послушать, еще один вопрос у нас от Савы Русича. Будет песня «Слишком быстро меняется цвет», одна из последних песен. Сегодня.
1: А, сегодня нет. Я решила на форматном, на неформатном радио поставить неформатные песни.
0: Прям даже заинтересовало. Ну, если это неформатное, то что ж там форматное у тебя?
2: Ладно, давай, какая у нас дальше песня? А насчет «Быстро меняется цвет» мы еще подумаем, возможно, она у нас и прозвучит, мало ли чего.
0: Далее у нас «Одинокий волк». Вот, ставим, слушаем или что-то скажешь перед песней?
1: «Одинокий волк» был записан в интересный момент в моей жизни. Был такой конкурс Converse Rubber Tracks Moscow, организованный совместно с непосредственно американской бруклинской студией Converse. Они сделали в жюри конкурса входили такие люди, как Александр Анатольевич, Антон Камолов, Сергей Воронов, Костя Михайлов с «Радио Максимум». И они отбирали финалистов, а финалисты выигрывали приз запись сингла на студии под руководством звукорежиссера из бруклинской студии. Он реально приезжал, и вот этот трек «Одинокий волк», так надо было быстро сделать аранжировку и быстро собрать музыкантов. Я опять обратилась к своим друзьям из группы ГДР и еще знакомым своим друзьям. Они помогли мне записать этот трек на студии под руководством звукорежиссера из Америки. И сведение сделали мы здесь уже, в Москве, хотя мне было интересно послушать, как это сделает американский звукорежиссер. Но как-то там у них политика партии поменялась, и да, пришлось сводить здесь уже, в Москве. Ну, результат вы сейчас услышите, надеюсь, вам понравится.
0: Ну и поехали, прям заинтриговало.

0: Итак, друзья, добрый вечер. 21:59 на наших зеленых системных. С вами диджей Зухер, с вами диджей Костецкий, с вами программа «Без воды», ибо четверг сегодня на календаре. И в гостях у нас сегодня Дашка. Представляет она свой ансамбль, без ансамбля, проект «Бадария». Вот. И Сава, спешу тебя обрадовать, скинула она нам песенку, так что будет то, что ты хотел услышать. Очень длинное название, я поэтому не берусь его выговорить. Вот, ну и едем дальше. Едем дальше. Костик.
1: Даш, сразу вопрос мне назрел. Вот слушай эту песню. Я не знаю, может быть, я окажусь неправ, и ты меня поправь, если это не так. Чисто психологически такой вопрос. У меня, например, ощущение такое, что ты как-то каким-то образом пытаешься спрятаться немножко за музыку. Какая-то вот у тебя неуверенность.
2: Нет, мне кажется, вы очень много уделяете времени данному вопросу. На самом деле нет, здесь нет никакой психологической неуверенности или чего-то такого. Более того, мне обычно коллеги наоборот говорят, что у меня торчит везде голос в записях. Да, поэтому нет, в данной теме я абсолютно, ну, то есть здесь нет ничего такого психологического, что я
1: пытаюсь... Нет, сейчас не эту песню, кстати, имею в виду, она мне очень понравилась. Хотелось еще вопрос задать. Вот скажи, у тебя огромное количество заслуг. То, что у тебя там перечислено на неформатном радио, это очень здорово. Когда люди, я считаю, что... И хочу сказать всем музыкантам, которые выкладывают свои треки на неформатное радио. Ребята, не бойтесь гордиться своими регалиями и заслугами. Делайте это обязательно. Потому что сам себя не похвалишь, никто не похвалит. Никогда такого не будет, что кто-то за вас будет говорить. Но это единственное, что, может быть, только родители скажут. Вот он у меня молодец, вчера научился играть на дудочке. А в остальном нет, ребят, все делаете вы сами. И вот скажи, пожалуйста, как изменилась твоя жизнь после того, как... Ну, начнем, допустим, с того же проекта «Метро». Музыка «Метро».
2: Да.
1: Что стало нового? Что тебе какие-то, может быть, возможности новые открываются?
0: Каверы начала петь, она же тебе сказала.
1: Ну нет, я имею в виду именно свою.
2: Нет, если серьезно, но опять же, даже к теме каверов, ну, представляете, это я работаю над собой. То есть раньше я думала, что, ну, во-первых, из-за того, что у меня есть песни, зачем мне петь кавера, во-вторых, мне казалось, что никто круче, чем автор, не споет свою песню. И это был хороший психологический рост над собой, что я все-таки взяла и стала петь кавера для людей. И более того, им это понравилось, в этом нет ничего плохого, я считаю. То есть я развиваюсь, опять же, да. Потом «Метро», да, сам проект «Музыка в метро», я считаю, это супер, супер проект для... и начинающих исполнителей, и не для начинающих. Более того, я скажу, что сейчас все звезды, которые делают какие-то масштабные концерты, они спускаются теперь на площадке проекта «Музыка в метро», чтобы что-то разрекламировать. То есть это говорит о том, что проект принимает такие масштабы, что люди известные спускаются в метро, чтобы там спеть.
0: Да просто известных уже они всем надоели, их на концерты не зовут, а жить на что-то надо.
2: Людей. Там очень большая проходимость. Как правило, когда поешь, выступаешь на площадке, в тот же день к тебе в группу, в друзья добавляются люди. Если даже они не приходят к тебе потом на концерты, они пишут сообщение, типа, спасибо вам большое, мне было там сегодня тяжело, а вы как-то вот подняли мой дух. Или кто-то проходил мимо и говорит, спасибо вам большое, я просто, ну, вот плачу. Не из-за того, что вы плохо поете, а из-за того, что вы меня так растрогали своим пением там или своей песней. И это дорогого стоит.
0: Ну, на твоей... Слушай, не под... ну, Костик, отстань! Уйди, Костик, уйди, дай спрошу, пока помню. Даш, а кто-нибудь плакал от того, как ты поешь?
2: Да.
0: Не, я имею в виду от качества. Я сейчас просто... Ты когда сказал, что не от того, что я так плохо пою, а были моменты, когда ты сама плакала от того, как ты поешь?
2: Ну, может быть, не... Может быть, это было... Только когда я лежала в роддоме, я плакала от того, что я ору. И наоборот, нет. Но если говорить серьезно, в конце концов, я же не самодеятельность какая-то. Я учусь, развиваюсь, я 10 лет вокалом занимаюсь, в конце концов. Я лауреат международных конкурсов.
1: Даш, я думал, ты сейчас продолжишь после того, как я кричал в роддоме, и тут я песню начала сочинять.
2: Да, и тут у меня песня родилась.
1: Вот оно чудо, называлась эта песня. Так, у нас тут есть вопросик, откуда берутся темы для песен, и что первичнее у тебя появляется, текст или мелодия?
2: Откуда берутся темы? Ну, меня может вдохновить все, что угодно. От какого-то пейзажа неожиданного, который я увижу, до какой-то фразы, которую мне скажет какой-то человек. То есть, ну, абсолютно непредсказуемо вдохновение, оно непредсказуемое. И темы берутся иногда, я сама не понимаю, как я могла написать ту или иную песню, особенно вот на какие-то военные тематики. Но я считаю, это, видимо, генетическая память, потому что я, девушка, пишу песни про войну, как будто я там была, но это что-то странное. Многие песни свои я реально перечитываю, переосмысливаю, пытаюсь понять, как будто их не я написала. Вот. А какой еще вопрос был?
1: Первичнее?
2: Что первичнее? Ну, тоже по-разному. Бывает, что текст идет уже с мелодией, с какой-то. А бывает, что я сижу, допустим, на фортепиано, занимаюсь, и тут, опа, какая-то мелодия интересная. Я начинаю развивать, потом уже под нее пишу текст. По-разному.
1: Ну, Даш, я с тобой насчет того, что не участвует, ты говоришь, там, в каких-то военных событиях. Возьмем нашего замечательного исполнителя Николая Расторгуева, человек, который, не служа в армии, исполняет достаточно военную тематику, и эти песни во многом очень любят, допустим, на передовых. Это я точно знаю. Я уже молчу про там песни, которые исполняет наш замечательный Александр Зенбаум. Но, правда, это уже боевой офицер, тут уже ничего не скажешь, придраться не к чему. Да, я думаю, что если знаешь, когда легло, иной раз посмотришь военную тематику, даже фильмы старых лет, когда все это перенесешь через себя, или даже более современные, если это легло на ум, если пришли стихи, я думаю, не грех записать и показать это людям, как ты это переживаешь. Это же твои переживания, это не твои воспоминания, ничего в этом плохого нет, я думаю, очень многим понравится именно твой взгляд со своей стороны на ту или иную ситуацию. Так, что тут у нас еще есть?
0: Ну, тут вот у нас восхищательные посты появились.
1: Восхитительные.
0: Восхитительные. Вот пишет человек: впервые услышал, чисто, открытое, честное. Но в акустике мне больше понравилось. Еще честнее, чище и пронзительнее. Удачи в творчестве.
1: Кстати, Даша, вот по поводу честнее, чище и пронзительнее. Приезжая в другой город, было ли такое, что, я имею в виду не первый раз, что ты даешь концерт и видишь уже знакомые лица на своих концертах?
2: Пока такого не было. Просто я не так часто езжу. То есть, ну, так скажем, гастрольный опыт серьезный у меня сложился только осенью прошлого года. Поэтому говорить о том, что я уже несколько раз приезжаю в город и вижу там знакомые лица, такого я пока не могу сказать.
1: Ну, все, ну а вот впереди. Смотри, я знаю наверняка на 100% то, что есть в Калининграде практика такая, это мне вот рассказал человек, который там очень часто бывает, периодически живет, на концерты, на которые он ходит, группы как таковой, в принципе, не существует. Они собираются, музыканты там с Европы, списываются, там поляки, немцы, французы, прибалты, собираются в кучку эти четыре музыканта, и вот бац, и решили собраться в Калининграде дать концерт. То есть есть такой проект, но они друг другу ничем не обязаны, они разъезжаются. Я к чему говорю? У тебя, допустим, нет ли такого в практике или желания устроить такое, что просто-напросто есть вот музыканты, с которыми ты работаешь, и просто когда понадобился именно целый коллектив, ты им созвонилась, между собой быстренько скооперировались, отыграли и все.
2: Но на самом деле у меня есть такие люди. В частности, по-моему, 2 года назад я просто написала за очень короткий период времени, ну, практически целый альбом, там, не знаю, песен 14, наверное, за пару месяцев. Как-то меня вдохновила жизнь. Вот. И решила сделать презентацию новой программы весной. И собрала под этот случай коллектив. У меня были знакомые музыканты, там басист, гитарист, ударник. Но я настолько намучилась не из-за, ну, не из-за музыкантов, а из-за организации. То есть, допустим, вот у меня к концерту поменялось, по-моему, 5 ударников, потому что у каждого свой коллектив, большая часть из них играет в известных проектах, и, соответственно, если там выпадают какие-то гастроли или накладки, естественно, они едут на работу, да, они не со мной репетируют. Поэтому было очень сложно в этом плане. Но такие люди есть, конечно, если что, их можно собрать. Главное, ну,
1: как,
2: что...
1: Как пел Винни-Пух. Ударник очень странный предмет. Вот он есть, его сразу нет.
2: Да, да, типа
1: Если того. Люди в творческом вопросе у вас от стрелы, в творческом плане, который производит на тебя впечатление, может быть, иностранной группы, либо наш?
2: Ну, на меня вообще производят впечатление люди, которые занимаются творчеством. Особенно музыкой, особенно музыканты, которые настоящие профессионалы своего дела. Я не назову конкретных имен, но в первую очередь, потому что у меня проблемы с названиями и с именами. Ну, знаете, некоторые люди не запоминают лица, а вот у меня проблема с названиями. А во-вторых, потому что их очень много, этих людей, которых я очень уважаю, слушаю и впечатляюсь. И их игрой, и их творчеством, и тем, что они делают в этой жизни.
1: Ну, навскидку, в общем, если сказать, то нравится все. По чуть-чуть от каждого, да?
2: Да, именно так, да.
1: Вопрос к тебе. Когда, когда наконец, будет видео со съемок с Ногинск?
2: Ой, я уже забыла даже. По-моему, недели две или три назад я принимала участие в записи передачи в Ногинске, ТВ-передача. И, кстати, мне кажется, вот она вот-вот должна уже выйти, потому что, когда последний раз я разговаривала с ведущим программы, он сказал, что монтаж идет полным ходом. Поэтому, думаю, может быть, на следующей неделе, надеюсь, уже выйдет.
0: Это какой-то, вот, это какой-то ногинский телевизор или центральный канал?
2: Да, это местное телевидение.
1: Это ответ Вадиму. Вадим, так что ждите, идет полным ходом монтаж видео. Скоро он обязательно, оно обязательно появится, я думаю, не только в общем доступе, но и на страничке. Далее, какая у нас композиция?
0: Да, предлагаю уже удовлетворить Савву. Савву. Ага. Вот сейчас Дашка сама выговорит название этой песни, а я ее включу.
2: «Слишком быстро меняется цвет».
0: Вот, поехали.

0: Вот, вот можешь ведь. Даш,
1: да.
0: Вот в следующий раз, когда сведешь очередной трек,
1: ага.
0: не посчитай за этот, как это называется, за высокомерность, пришли мне сперва. А я тебя покритикую, хорошо. Ладно? Договорились?
1: Без проблем.
0: Вот. Так, ну что, слушай, вот сразу, видишь, народ пишет, вот хороший трек с хорошим открытым вокалом. Люди прям сразу услышали твой голосок. Здорово.
2: Кстати, в продолжение военной тематики, я считаю то, что песня весьма-весьма бы подошла для какой-то именно военно-тематической мероприятия. Каждый, ну, думает, да. Конечно, каждый думает о своем, когда слушает песню. Но я, например, сейчас вот в первую очередь подумал о том, что творит самое жуткое существо на этой планете человек. Вот, поэтому очень-очень даже здорово. И, кстати, на твоей страничке я читал комментарий одной из женщин, которая шла в метро. Она тебя благодарила за то, что она попала твоя песня именно в тот момент в нужный, прямо в душу.
1: Да, это меня поразило очень сильно, потому что я решила испытать эту песню, как многие свои премьеры, в метро. И я ее исполнила и обалдела от того, что народ останавливается и слушает ее. И ко мне подошла женщина, да, и говорит, а где можно ее послушать? Я говорю, вы знаете, это совсем новая песня, она еще не записана, к сожалению. Но женщина дождалась все-таки. Я записала эту песню, первое, что я сделала, скинула непосредственно ей. Она очень обрадовалась, и мне было приятно, что она дождалась, и ее эмоции остались прежними от прослушивания.
2: Есть ли у тебя клипы, и планируешь ли, или если нет, то планируется ли съемка?
1: О, конечно, планируется. Вопрос времени и денег. То есть на данный момент нету у меня спонсора, и нету предложений, кто бы мог, ну, хотя бы там как-то помочь
2: с первым вопрос решить проще, да?
1: С чем?
2: С первым, говорю, вопрос решить проще, я имею в виду время.
1: А, со временем?
2: Да.
1: Да, чем со средствами. Я с удовольствием бы записала клипы, тем более многие давно уже просят, но пока не могу ничем обрадовать слушателей, к сожалению.
2: А
1: у меня даже нет знакомых
2: не
1: режиссеров и операторов.
2: Да. Почему ты не сделаешь, как делают очень многие группы? Захар, давай, вот Трование, как делают многие группы.
0: Ты сейчас про что? Про то, как клипы снимают?
2: Нет, про то, на какие средства.
0: А, на какие средства? Средства вообще не нужны для того, чтобы выпустить клип.
2: Да.
0: Ну, нужно что-то, что записывает видео, и все. То есть, как бы...
2: Я вообще про другое. На крайний случай, мы немного друг друга не поняли. Даш, очень многие музыканты, даже наши знакомые, кидают клич в своей группе. Говорит, планирую снять клип. Если ребята поможете, буду благодарна.
0: Вот как мы могли это прочитать, эту мысль с тебя снять? Да, Даш, вот сейчас вот ты можешь в прямом эфире крикнуть, ребята, хочу клип, давайте,
1: ребята,
0: помогите мне сделать.
1: Если у меня есть знакомые операторы, режиссеры, сценаристы или просто талантливые люди, которые снимают красивые картинки и, ну, фильмы, кино, не знаю, все что угодно, пожалуйста, напишите мне в личку. Ну, давайте сделаем уже клип на какую-нибудь мою песню.
0: Вот, вот, молодец. Так вот
2: такой всероссийский флешмоб.
0: Да.
1: Да.
0: Слушай,
2: личного...
0: Даш, есть у тебя вот какой-нибудь инструмент, который тебе хочется помучить, вот, с которым тебе интересно было бы поработать, но ты с ним еще не работала?
1: Чтобы вообще ни разу не играла на нем?
0: Да. Вот что-то вот прям вот у меня недавно появилась такая навязчивая идея. Я дудук захотел себе в песню добавить, в какую-нибудь. Вот, может, у тебя что-то такое появилось где-то в голове, на подкорке крутится, хочется попробовать.
1: Ну, нет, так как я не идеально играю на фортепиано, мягко говоря, а занимаюсь изучением как раз игры на фортепиано, больше, чем мучить фортепиано, мне не хочется мучить ни один инструмент.
0: Нет, так я же не говорю, что самой сыграть. Нет, я не про то, чтобы самой взять и сыграть, а вот именно, чтобы появился этот инструмент у тебя в твоей жизни, в твоих аранжировках.
1: В аранжировках?

0: Да.
1: А, да, но не задумывалась. Если честно, я даже вот когда делаю аранжировку, я не думаю о том, что мне нужна там флейта в песне, да? Я в первую очередь ориентируюсь на слух, именно на тембр. Подходит он мне по моим ощущениям, вот именно по эмоциональным ощущениям этот звук или нет, а именно что конкретно, вот это должен быть конкретно вот такой вот инструмент, нет, таких мыслей не было.
2: Даш, к тебе личный вопрос, если можно, опять же спрашивают люди, как семья относится к творчеству, поддерживает ли или все же немного напрягаются командировки и тому подобное?
1: Я очень благодарна своим близким и своей семье, потому что они меня всегда поддерживали, чем бы я ни занималась. Тем более я сменила, так скажем, свою жизнь, ну, полностью, да, в музыку ушла. И на данном этапе мне было бы очень тяжело, если бы не поддержка близких, которые верят в меня, в том числе вот даже приходят на концерты, отвозят на какие-то дальние фестивали, смеются: «Даша, куда тебя опять пригласили? Куда мы едем опять? Не пойми куда». Ну, то есть там далеко, да? Или какие-то дороги там не совсем качественные. В России-то у нас не везде качественные дороги. Вот. Так что спасибо, да, большое моим близким и родным. Они меня поддерживают.
2: Слушай, Даша, в каком направлении трястись будем, да?
0: Открой секрет. Пока Дашка превратилась в Бадарью, а вот кем она была до Бадарьи? Где поработала, где трудилась? Чем занималась?
1: Я особо не люблю на эту тему распространяться. Я могу сказать одно.
0: Нет, если как это... бы не хочешь, не отвечай, просто любопытство. Я поэтому.
1: Это были крупные иностранные компании.
0: И то есть ты так смело, да, их отмела и ушла в музыку?
1: Да, абсолютно.
0: Слушай, ну ты молодец, ты смелый человек на самом деле.
2: Ну, да просто, видимо, там, понимаешь, одна. Душа не лежит.
1: Не, просто я считаю, зачем жить и мучиться? Все-таки, мне кажется, у нас другое предназначение. Ну, надо заниматься тем, что тебе кажется близко, по душе хотя бы. Ну, а так можно не в растению заработать в среднем возрасте. И не дожить до старости.
2: Вот ты понял, Захар, вот что нам нравится, то нужно делать. Приезжаем, пьем вискарь, вот нравится нам это. Зачем мы тратим жизнь?
0: Скажи, ты обещал, ну, а почему ты обещал приехать трезвым.
1: Вискарь, ну придумайте что-нибудь связанное с вискарем. Но...
0: А мы уже придумали, связанное с вискарем. Не пить вискарь, а строить забор, да, Зуферу. Вот. У нас Костик уже порывается на протяжении 5 лет приехать ко мне в гости из Воронежа в Тулу и помогать там что-то строить, делать. Но как только он приезжает, все у нас упирается в эту коричневую жидкость. Вот, в этот раз обещал на майский приехать трезвым. Посмотрим, сдержит ли.
2: Это 100% гарантия.
1: Но он не говорил, каким уедет, да?
0: А уезжать ему по-любому трезвым, он же за рулем. Тут как ни крути, трезветь придется.
2: Смотри, Даш, у нас остался один трек, как он называется?
1: Азарт?
0: Азарт, она
2: помнит. Это у нас спрашивает?
0: Она помнит, нет, она просто гадает.
1: Да, азарт.
0: На самом деле, мы как раз с Дашкой связались, я говорю: «Даш, давай расставим по порядку». Он говорит: «Слушай, я ни хрена не помню, что я вам там отправила, давай, говорит, напоминай мне». Вот, так сейчас угадал.
1: Это девичье.
2: Давай мы его послушаем, после чего уже договорим со всеми слушателями и обо всем закончим. Ну, в общем, все остальное, что у нас...
0: Да, сейчас, пока мы слушаем «Азарт», ты мне отправляешь трек в личку также, который мы включим прямо вот на занавес, скажем всем до свидания, и после которого включится ли другой диджей, или автодиджей. Вот, потому что он еще один трек нужен. Так что сейчас слушаем «Азарт».
1: Может, тогда песню «Танцуй», которую очень просили.
0: Ну вот ты думай пока. Пока мы слушаем «Азарт», ладно, ты думай. Поехали. Угу.

0: Итак, друзья, 22:27 на наших зеленых системных. Совсем немножечко нам осталось до конца программы. Сегодня в гостях у нас Бадария. Пока вот пел Азарт, я тут пол Пензы добавил себе в друзья. Я смотрю, Пенза прям активно присутствует. Все-таки хорошо ты там, Даш, выступила. Здорово. Смотри, смотри, смотри, сколько сразу друзей у тебя оттуда. Вот, ну и все, мы заготовили песнягу на самый-самый финал. Вот, а пока сейчас мы будем тебе задавать вопросы, которые мы задаем всем абсолютно музыкантам, которые появляются у нас в программе «Без воды». Костик, давай, начинай блиц-пытку.
1: Да, Даш, но будет несправедливо, если я не задам вопрос, все-таки люди задают, и как бы я не люблю пропускать, так коротенько ответить на этот вопрос, после чего уже задам наши традиционные вопросы. Какие у тебя творческие планы? Ну, в смысле, какая-то цель есть? Например, собрать там кремлевский концертный зал? Что-то глобальное, к чему ты планомерно идешь?
2: Ну, глобальные планы, конечно, какой солдат не мечтает стать генералом? Глобальные планы — продолжать увеличить свою аудиторию. Конечно же, сказать непосредственно привет Олимпийский в Олимпийском, в метро, в клубе.
0: Пропадаешь, Даш, пропадаешь. Алло, алло, алло, алло, алло, алло.
2: Да-да-да, вы, кстати, идем.
1: Слышим.
2: Меня слышно?
0: Слышим, да. Слышим. У тебя, видно, Wi-Fi скачет.
2: Потому что вы периодически тоже начинаете пропадать. Ну.
0: Мы тебя сейчас не слышали.
2: Не слышали, да?
0: Вот сейчас слышу. Вот когда ты спрашиваешь, не слышали, тебя отлично слышно. Как только начинаешь что-то рассказывать, прям бэпс, и пропадаешь.
2: А знаете, это знак, что вот хочешь рассмешить Бога, расскажи ему о своих планах.
0: Соглашусь, понятно. Кстати. В этом так плане
1: красиво,
0: соглашусь.
1: Красиво мы ответили на вопрос.
0: Да.
1: Даш, ну, у нас не столько вопрос, сколько просьба к тебе в конце эфира. Посоветую от себя лично что-нибудь начинающим музыкантам, которые начали заниматься буквально сегодня музыкой, и скажи всем, как ты их любишь в завершении передачи.
2: Начинающим музыкантам я могу посоветовать одно. Если вы реально не можете жить без музыки, то есть вам это жизненно необходимо, то, пожалуйста, развивайтесь, занимайтесь. Это колоссальный труд быть музыкантом. Надо действительно часы проводить с инструментом, с собой, слушать свое сердце и, соответственно, пытаться донести свое творчество до слушателей. Не бы взял вчера гитару, а завтра ты стал звездой. То есть для этого нужно очень много работать, заниматься и учиться. Поэтому, пожалуйста, не сдавайтесь, занимайтесь. Это вам обязательно пригодится в жизни. Вы это увидите, пусть не завтра, но это действительно занимает большой срок, несколько лет, несколько десятков лет у кого-то. Но главное — не сдаваться. Спасибо огромное всем за эфир, спасибо всем за вопросы. Я надеюсь, мы увидимся с каждым из вас либо в Москве, либо на концертах в других городах. И, конечно, москвичи, приезжайте 17 марта в субботу в 19:30 в клуб «Тема-бар» на мой концерт. Всем спасибо.
0: И 12 апреля, повтори, чего там будет?
2: И еще 12 апреля в клубе «Афиша» тоже будет концерт с моим участием. Это будет не сольный концерт, но подробности я позже размещу в соцсетях. Вот. Добавляйтесь в группы ВКонтакте и Фейсбуке и подписывайтесь на мой Инстаграм и Ютуб. Там бывают смешные видео.
0: Вот, теперь не поленись, зайди прям в эфирный чат, покидай ссылочки на себя все свои. Вот, что там еще? Костик, что-то мы забыли.
1: Что?
0: У меня было ощущение, что мы с тобой какую-то тему начали и все. Нет?
1: Ну, наверное, в дальнейших тогда программах продолжим.
0: Видимо,
1: давай,
0: да,
1: мы потихоньку заканчивать. Да.
0: Видимо, уже все.
1: Ребят, всем огромное спасибо, все те, кто сегодня был с нами. Огромное спасибо Бадаре, желаю процветания ее творчеству. И хотелось бы сказать в завершении то, что будут небольшие изменения в программе «Без воды». либо день будет другой, либо время будет немножко другое ввиду некоторых событий, которые происходят в моей жизни. Поэтому как это будет происходить и в какой день, либо в какое время, в тот же четверг, мы, я думаю, там где-то в новостном листе обязательно отпишем.
0: Определимся. Ну и все, всем говорим до свидания, всем счастливо. Даша, спасибо тебе огромное за эфир. Я думаю, услышимся еще в ближайшее время когда-нибудь. Как только что-то новенькое у тебя появится, обязательно стучись к нам с Костиком. Обязательно позовем еще раз в гости. Вот, ну да. И все, под
2: спасибо
0: занавес.
2: Спасибо огромное.
0: Сейчас мы отключимся. Включится ли другой диджей или автодиджей, но тихо не будет. И под занавес песня «Танцуй». Вот, всем пока, счастливо, ребят.
2: Пока-пока.

0: тайна.
1: Занимательная история от Димы Дмитриева.
0: Вспомним, не чокаясь.
2: Мы словно бы пользовались одной колодой карт. Сразу ведь чувствуется, когда перед тобой человек, самые заветные двери приоткрывший чуть шире остальных. Таким человеком был Джимми Пейдж, сказал это Роберт Плант. А группа эта, кто еще не понял, Led Zeppelin. В 1968 году, после распада Yardbirds, права на название остались у Джимми. Он начал набирать новый состав. Джон Пол Джонс на басу и клавах. По совету Планта решили обратиться к Дону Бонему. А он у Кокера думал поработать. Но после очень настойчивых реляций Джимми и Роберта, Бонем согласился, и получилась одна из величайших групп мира. Слушаем.

молчишь, не молчи, растопи в сердце лед. И я отправляюсь в дорогу, мой путь светел и ясен. Ну что ты молчишь, не молчи, растопи в сердце лед.

0: Я обязательно доберусь туда. Поваляюсь на песке, позагораю, подойду к берегу, опущу ноги в океан, покайфую, ведь я люблю тебя, Куба.
1: Золотая коллекция неформатного радио.
2: Мы внучку вывозили в Севастополь, там в эти вот, в Крым тогда, когда Крым стал наш. И мы оттуда когда летели, и я мне в самолете, и мы ездим домой. То есть для меня это было, наконец-то я домой еду. Потому что Крым это все равно для меня пока еще чужая страна была, тогда на тот момент, в 16-м году. Вот она оттуда родилась.
3: Первый трек первой пластинки «Ништяков», Плотвинов Владимир. «Едем домой», город Оренбург, и этот трек, он прям заслуженно первый.
4: Можно дарить сны и ловить ветер, можно любить день, тень гоня прочь. Можно, но все равно нам каждый вечер приводит ночь.

едем домой, и мы едем домой, домой, и мы едем домой, едем домой, и мы едем домой, домой. Можно с утра мечтать о новых далях, можно летать во сне и видеть свет. Можно искать брод в простых сандалях, где брода нет. Можно, открыв окно, сентябрь слушать,

домой, едем домой. Но мы едем домой, домой. Но мы едем домой, едем домой. Но мы едем домой, домой.

0: Стукни Ваську.
1: Ток-ток.
2: Закажи
1: Ка-ка-у.
0: Песню.
1: Улетела.
0: Нефармат.

наш мир — это лишь бездный всплеск. Все, что есть вокруг — самый яркий блеск. Миллионы тайн в тени от нас. Чудеса хранят, ждут свой.

вновь застряла улица. Отстоишь на перекрестке, и дождь зараза хлесткий. Капля с твоего лица ищет покой в асфальте.

0: Золотая колец информатного радио.
1: На работе сидел, что-то у меня так нахлынуло, что-то у меня осенних тем вообще много. И что-то ритм такой под гитарой, вот она как-то сама, я даже не знаю, вот речитативом вот это, кстати, первая песня, которую я речитатив сделал, просто, ну, как рассказ, как бы разговор с собой.
2: 19-й трек первой пластинки «Ништяки» Александр Клементьев, город Чапаевск, трек называется «Просто осень». Поехали!

Где улыбка, где в мажоре песня? Где гитара, на стену повесила? Где аккорды, за душу что брали? Да я не гордый, кушаю, что дали. Я не гордый, я почти послушный. Пара пива, телефон бы уж

Раньше больше, раньше узнавали. Между делом и когда тоскливо. Пару строчек, да и то под пиво. Позвонила, ни о чем беседа. Надоело, позвоните в среду. Или, может, лучше уж в субботу. Я, как помню, мне не на работу.

0: Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.
1: Антисуицид.

0: участники сборника «Грани».
1: 13-й трек второй пластинки «Грани», группа «Last Temple». А город Москва, твои мысли называется. Трек «Поехали». Группа «Last Temple». А город Москва, твои мысли называется. Трек «Поехали».

Сегодня ночью уходят волки за добычей. Начать охотиться им нужно до темна. С семьей прощаются. Таков у них обычай.

0: Поезд к вокзалу тихо подошел, и я из него вышел и дальше пошел.
1: It's a little, baby.
2: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
3: Группа Тирекс. В 1967 году два английских хипаря Марк Болан и Стив Перегрин Тук организовали дуэт. Дебютный сингл попал в Британии в топ-40. Альбом пришелся по душе хипующей публике. В Британии началась самая настоящая тирексомания. Даже Ринго Стар снял о группе документальный фильм. Тирекс были вдохновлены творчеством Джона Толкина и создавали эксцентрические, пасторальные, фольклорно окрашенные песни, что и раскручивало, и поддерживало их успех. Но в 77 году Болан попал в автокатастрофу и погиб, а в 80 году умер Стив Тук. Очень трагично, но безумно красиво и мелодично. Слайдер.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Получилось так, то, что когда я училась на втором курсе, эта песня вышла совершенно случайно, когда я просто ехала в трамвае, и она пришла мне в голову, когда за окном была метель. Было очень красиво.
2: Очень добрая и нежная песня из города Санкт-Петербург. 15-й трек на первой пластинке «Ништяки», группа «Шувани», «Снег». Поехали!

тишина. Верою сорванный флаг, каплям подставив лицо, делаю шаг. Где же молнии, рвущие тьму? Где страх, внушающий грома разгад? Все до весны отошло ко сну, ад. Как дождаться утра, дожить? Как отмахнуться от ночи лжи? Как отмотать время назад?

я выдохну эту гарь. Туда, где молнии рвущие тьму, туда, где страх внушающий грома раскат, я разбужу весну сквозь ад. Дождусь утра и оживу, я отмахнусь от ночи

веришь, пойдем со мной, только скажи. Если ты веришь мне, пойдем со мной.

Они сыты и согреты, они научены, их терпение круче, чем у голодных и замученных. Конвой, собаки, штыки в спину. Господи, почему ты меня покинул? Они ломают тело. Такое

чтоб как можно больше судеб сломать и изуродовать. Имеются особые лагеря для жен изменников, родину детей врагов народа, начиная с 12 лет. Мы также посылаем в лагеря ушедших

0: Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.
1: Антисуицид. Антисуицид. Антисуицид. Антисуицид. Антисуицид.

0: участники сборника «Грани».
1: Третий трек второй пластинки «Грани», город Новочеркасск, Семен Молодцов. Трек называется «Колыбель». Поехали!

Мир — это разум звезд и людей. Хоть за стеной горизонта глаз лишь глыба пылающих острых камней. В каждом из нас частица Бога, ведь созданы мы Его руками. Куда ведет наша дорога, к войне или миру, решаем сами. Снаружи, внутри, на земле и на небе пинает, ласкает, целует и бьет. То нежно поднимет на солнечный гребень, то бросит наотмашь на скалы.

0: «Золотая коллекция» информатного радио.
1: Песня появилась довольно давно, лет так 15 назад, наверное, в депрессивные времена, когда приходилось переезжать из города в город, и несла немного другой смысл, когда появилась уже группа М17, мы ее записали в такой шутливой манере детской страшилки, что ли, и не ожидали, что ее примут с воодушевлением, что очень радует.
2: Город Свердловск, песня называется «Колыбельная», группа М17, пятый трек на пластинке «Ништяки 2». Поехали!

Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.

молчишь, не молчи, растопи в сердце лед. И я отправляюсь в дорогу, мой путь светел и ясен. Ну что ты молчишь, не молчи, растопи в сердце лед.

0: Золотая коллекция Информатного радио.
1: Песня на самом деле писалась очень долго, лежала пару лет, наверное, в проекте в компьютере, прежде чем я ее свел и выпустил в альбоме. Потом, собственно, вот она на неформатке прозвучала, Захар ее оценил и дал ей дальнейшую жизнь. То есть она пару лет была в таком вот подвешенном состоянии в компьютере в несведенном проектном варианте. Не мог очень долго вокал, с вокалом бился долго в припевах. Вот, потом супруга мне бэки там спела, вроде так мясо появилось. То есть вот вокальные моменты меня держали очень долго. И припев был изначально написан тоже давно, куплеты дописывались позже.
2: 18-й трек на пластинке «Ништяки 2», Юрий Арцизов, город Москва. Песня называется «Причина причин». Поехали!

Ей было 17, кавалеров немало. Она и не знала, что это пройдет. Ее это раньше все так доставало. Теперь ей этого не достает. И новый аккаунт, еще один раунд.

Я видел закаты, я помню восходы. Время летело, текло, как вода. Безудержной чайкой за теплоходом. Это все то, что уже навсегда. А то, что приснится однажды с

Всем привет! Мы группа Шокола. Мы рады вас приветствовать на неформатном радио. Мы очень любим его за то, что оно неформатное. Ведущий там просто неформатный чувак. Он постоянно пошлит и думает о сиськах. А еще нам нравится, что там музыка неформатная. Ну, включает там много групп таких интересных. Не шоу-бизнеса таких групп. Хорош.

Суетой озабочен, город прячется в тень. В горбольнице рабочий завершается день. Молкнут серые стены, незаметный медбрат, заступая на смену, надевает халат. В тишине отделений он идет не спеша, где за каждой, за дверью в мясе бьется душа, изнывая от боли, что не в силах терпеть, призывая безмолвно милосердную смерть. Но у смерти порядком в этом мире забот, и она к бедолагам верных ангелов шлет. Служат ей беззаветно стетоскоп да игла, и почти незаметно под халатом крыла. Вот парнишка-десантник на втором этаже, в кому пулей отправлен и не выйдет уже. Бледный и обреченный он на койке распят. Ни дыхания, ни стонов, лишь пищит аппарат. Ангел смерти неслышно в темноте прошуршал, поклонился парнишке и на кнопку нажал. Отключилось питание и промолвил медбрат: «Спи спокойно, солдатик, я разрушил твой ад». А в соседней палате ветеран-инвалид на казенной кровати неподвижно лежит. Деда после инсульта паралич доконал. Для родных он обуза, им квартира нужна. Доброй смерти послушно выполняя приказ, опустилась подушка на лицо старика. Слышен голос медбрата: «Ты свободен, отец. Полужизни проклятой и мучением конец». А в конце коридора женщина средних лет под болезненным напором превратилась в скелет. Воет воем от боли рак ее господин. Не спасают уколы, промедол и морфин. Ангел знает спасение. Шприц набрал ксилозин и иглу без сомнений ей в предплечье вонзил. Сон дарую желанно. Отдыхайте, мадам. Мир загробный чарует. Может, встретимся там. Он спустился на вахту и сидел до утра. Всем меняет медбрата разбитная сестра. Что, братишка, с тобою? Ты чего-то паник? Ночью умерли трое безнадежных больных. Все там будем, не охай. Слушай, мы-то вчера... Грянул звонким потоком развеселый рассказ о забавах простейших, о подружках своих. Но медбрат побелевший от чего-то застыл. Не вступая в забавный разговор ни о чем, он уставился странно за девичье плечо, словно что-то заметил. Ну а после вздохнул, повернулся на месте и не кстати кивнул. Дома, лежа в постели, ангел сжался в комок. Время быстро летело, и заснуть он не смог. Бесконечные будни с вечера до утра. 6 часов пополудни, на работу пора. Он вернулся на службу, но сестру не застал. Улыбнулся натужно, взял рабочий журнал, что по смене на вахте ему передают. Никаких происшествий, тишина и уют. Что ж, ошибся, возможно, лик его просветлел. Но раздался тревожный звук знакомых сирен. Дверь открыл нараспашку санитар пожилой и завозит каталку он в приемный покой. Что стряслось? Ангел спросит, так ответа боясь. Пробка на перекрестке, как всегда, собралась. Вот навстречку и вылез, чтобы объехать затор, на спортивной машине оборзевший мажор. Постоять-то немножко для таких западло. Пятерых смял в лепешку, в том числе и ее. Долихачился гнида, додавился педаль. Сам сгорел, ну и хрен с ним. А вот девочку жаль. Поврежден позвоночник, мозг, как видно, задет. Переломано больше половины костей. И вот судьба! Мы же только с ней болтали с утра. Ладно, справишься, Санта, нам на вызов пора. Взял медбрат виновато руку в шине в свою. Поезжайте, ребята, я за ней присмотрю. Знал же, видел опасность, не сберег, не сказал. Этой мыслью терзаясь, шприц из шкафа достал.
после вышел на крышу. Собиралась гроза, мрачной бездне раскисшей, что есть сил, проорал пухлым глянцевым тучам, что чернее чернил. Эй, хозяйка, послушай, я довольно служил. Что за прок в твоем даре, самобытном пути, если видишь и знаешь, но не можешь спасти? Больше мук и конвульсий видеть я не могу. От конька оттолкнулся и крылами взмахнул. Результаты полетов знал медбрат наизусть. Но не проклятый город он увидел внизу. Видит он беззаботный, чистый, славный мирок. Для счастливцев кому он сладить с болью помог? Вот былой паралитик, сильный, крепкий старик, окуней серебристых с позаранку удит. А чуть дальше, на поле, женщина средних лет без намеков на боли собирает букет. Вот солдат с медсестрою приобнявшись идут, упоясь чередою бесконечных минут. И еще очень много в этом мире живет тех, которых за годы он из памяти стер. Смерть ему показала царство радостных лиц, позабывших навеки о кошмаре больниц. Над воскресшим Эдемом темный ангел летит. Скоро снова на свет. Нет иного пути.

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: L7. Девчонки, когда играют гранж, это весело. В 1985 году Рене Лукас, бас-гитарист, замутил коллективчик с солистками и гитаристками Донитой Спаркс и Сьюзи Гарднер. Но в том же году Мусчинка слился, и девчонки назвались L7. На барабанах после непродолжительного поиска воцарилась Диметра Диплакас. В общем, девчонки развлекались как могли, разыгрывали среди публики ночь со своей барабанщицей, кидались тампонами в зрителя. И однажды Донита, которая Спаркс, достала свой тампон прямо на концерте и швырнула его в толпу. И он таки вернулся, пролетев обратно и повиснув на вокальном мониторе. Из-за своеобразного рваного звучания их причисляют к сиэтловской волне гранжа. Но ни одна из участниц коллектива не были родом даже из штата Вашингтон. В 2019 году четверка выпустила свой новый студийный альбом, с которого мы послушаем песенку «Монстр».

0: Стукни Ваську.
1: Ток-ток.
2: Закажи
1: песню.
3: Ты улетела.
1: Не фарма.

0: участники сборника «Грани».
1: Седьмой трек второй пластинки «Грани» — группа из Самары «След пепла», «Затерянный мир» называется трек. Поехали!

затерянный мир. В полутемных подъездах, подвальных иллюзий, больших городов. Этот мир, он всегда напряжен до предела. Мир исписанных стен и жилых чердаков.

потерянный мир. Вид разбитых бутылок, сигаретных окурков и грязных шприцов, странных запахов слов.

0: Золотая коллекция информатного радио.
1: У каждого из нас есть тень. А никто не задумывался о том, что она может быть живая. А вдруг это так, и что она думает о вас?
2: Трек номер 3 на первой пластинке «Ништяки», город Нижний Новгород, группа «Стрела Морфея», «Тень», «Поехали».

Песни дождливые слушаю. Осень неплохо поет. Память свечою потухшую меня в изголовье ждет. Простывшее кашляет небо, в туче укутавшись спит. Добраться однажды мне туда, где душа не болит.

Питер, Питер, привет, я скучаю. Питер, город прекрасных людей. Я скучаю за теми друзьями, все с душой гениальных идей. Пусть тебя охраняет небо, город творчества, город тепла. Пусть побольше в тебе будет света, город сильный, ты город-скала. Путь тебя ожидает нелегкий, но и творчество не отнять. И звезды неба свет далекий в сердце будет твоем сиять. Путь с тобой ожидает нелегкий, но и творчество не отнять. А звезды неба свет далекий в сердце будет моем сиять.

не дают нам забыть о многом, вдохновляя собой сердца. Неразрывной серебряной нитью слышим детские голоса. Я сегодня желаю ребятам свое дело нести здесь в народ. Ведь когда-то наступит однажды передать эстафету юнцам. Сколько пройдено годы в них литься, от души всем вам шлю привет. Небо чистого вам и мира в этой песне секретов нет. Путь тебя ожидает нелегкий, но и творчество не отнять. И звезды неба свет далекий в сердце будет твоем сиять. Путь с тобой ожидает нелегкий, но и творчество не отнять. А звезды неба свет далекий в сердце будет моем сиять. Сердце будет твое сиять.

Слежу со жгучим интересом за многолетним давним боем. Во мне воюет ангел с бесом, а я сочувствую обоим.

Слежу со жгучим интересом за многолетним давним боем. Во мне воюет ангел с бесом,

0: Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.
1: Антисуицид.

0: Релизы нашего лейбла.
1: Наш воронежский друг Денис, проект DVR, трек называется «Эксперименты», есть на всех цифровых витринах мира этот сингл, поэтому находите, ставьте себе в плейлисты, скачивайте, надеюсь, вам понравится.

0: участники сборника «Грани».
1: Пятый трек второй пластинки «Грани» — наши московские новые друзья. Группа «Анатомия меланхолии» со своим треком «Полосатый флаг». Поехали! Поехали!

Если вы не слушаете неформатное радио, значит, вы меня сейчас не слышите. А все, кто меня слышит, слушают неформатное радио.

0: тайна.
1: Занимательная история от Димы Дмитриева.
0: Вспомним, не чокаясь.
2: Stone Axe, костяной топор. Американская группа. И причем их было две с таким названием. Одна была в конце 60-х, в начале 70-х. Вторая появилась в 2009 году. И стала, так скажем, классной данью уважения тяжелой музыки в начале 70-х годов. Ну, там Led Zeppelin, понимаете, о чем я говорю. Black Sabbath. Очень, на мой взгляд, все грамотно и плотно сделано. Хороший такой добротный стоунер получился. А заслушаем мы вещь все-таки 1971 года, которая может по праву называться первым стоуновым в мире. Snakebite.

Ну что ты молчишь, не молчи, растопи в сердце лед. А я отправляюсь в дорогу, опять отправляюсь в дорогу.

птицы я не вернусь, и все повторится, высохнет порох.

0: релизы нашего лейбла.
1: Сегодня у нас такой юморной, злободневный участник движения «Яш», город Москва. Трек называется «Вселенная». Поехали! Поехали!

Как жаль, что кончилась любовь, и разгулялись морозы. Все холоднее в сердце кровь, но продают в киосках розы. Выйду я на улицу и куплю цветов, просто так цветов. Вспомню о тебе, просто о тебе. Выйду я на улицу.

милая любовь. Как электричка ускакала, но не вернешь на место вновь. Она меня не пролистала. Выйду я на улицу и куплю цветов, просто так цветов. Помню о тебе.

Когда-нибудь на листьях мая согреет кто-то сердце, кровь, мне о тебе напоминая, выйду я на улицу и куплю цветов, просто так цветов.

0: участники сборника «Грани».
1: 16-й трек второй пластинки «Грани». И сегодня у нас три в одном из Свердловска. Дугинов, Кнай и Бакс. Трек называется «Плен». Поехали! Поехали!

Если вы не слушаете неформатное радио, значит, вы меня сейчас не слышите. А все, кто меня слышит, слушают неформатное радио.

Часто цвета меняют свою окраску. Черное кажется белым, а сумерки светят цветным. И каждый из нас наденет свинцовую маску, чтобы казаться не тем, кто ты есть, чтобы казаться иным. Люди и звери прячутся от закланья, ищут покоя, жгут за собой мосты. Ведь существуют стены непонимания. Кто их возьмет и разрушит? Я или ты? Нам не найти, где искренность истины бродит, где есть реальность, а где лишь иллюзией тень. И неизвестно, кто в жизни всем роли отводит. Кто ты, охотник удачи или мишень?

встречались, улыбались, жали руки, обнимались, матерились, били. Постигали, как науку, Кастанеду, Гофа, Тимоти Лири. Потом курили, глотали, летали выше небес, ниже могилы. По своим внутренним пространствам скитались, все искали силы, искали силы. Он получил

0: Голова, как будто море взбунтовалось где-то, или вулкан обрушил лаву гневом. Ты все реши, пожалуйста, сама. Как будто по миру пошла молва о том, о сём, неважном в мире этом, и кто-то высказался по секрету. Ты все реши, пожалуйста, сама. Ты все такой же, только я не та. Вокруг осталось слишком мало света. Произнеси, добравшись до поэта, ты все реши, пожалуйста, сама. Сказал для облегчения ума, я для тебя, как самый лютый враг. Не бойся, отпущу за так. Ты все реши, пожалуйста, сама. Когда-нибудь в последние года я обернусь к тебе в надежде лета. Улыбка брошена под ноги смеха, готов принять удары без успеха. Произнесу тебе в ответ слова. Да ты иди, я все решу сама.
1: Победитель программы «Миксер». Победитель программы